95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: Волна. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
0: Родителей, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

расплавившийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике

одном этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио.
0: Я вчера видел, словно прошлой жизни.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Распространено поверье, что волки воют на Луну. Хотя в действительности волку не важно, есть или нет на небе Луна и в какой фазе она находится. Вой для этих хищников – важное средство коммуникации и социального поведения, с помощью которого они могут передавать стае сведения о добыче, координировать действия при охоте и заявлять о своих правах на территорию.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Отдыхай. С Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квадрат. Квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп». У микрофона Ксения Лайт. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, очень трудно будет сопротивляться желанию лениться, но сейчас это необъяснимо. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию максимально смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске или в новом месте. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать звонки и социальные сети. Козероги, ведите себя более собрано, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день вас очень расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро закончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Авиакомпаниям разрешат официально продавать больше билетов, чем есть мест в салоне. Сейчас такая практика существует, но не урегулирована законом. Перевозчики заранее учитывают, что не все пассажиры прибудут на рейс. При принятии закона права людей защитят. В случае переполнения рейса им предложат другой вылет, выплатят деньги или предоставят иные компенсации. В Казани пушкинская карта стала востребованным инструментом для культурного досуга молодежи. С начала работы программы реализовано более 230 тысяч билетов, расходы по ним превысили 110 миллионов рублей. Исследования показывают, что смех способен уменьшить болевые ощущения примерно на 10-15%. Ключевую роль здесь играют эндорфины, естественные обезболивающие организма. Кроме того, смех снижает концентрацию кортизола, что тоже способствует ослаблению боли. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
4: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мне кажется, это просто самая подходящая композиция под эту погоду.
2: Я все думал, как ты утро начнешь.
1: И сразу повернулся, посмотрел, есть ли дождик или нет.
2: Это было предсказуемо, но красиво.
1: Красиво. Не знаю, почему-то именно под эту композицию мне лично нравится, наверное, находиться.
2: Стэн, это классика уже, представляешь? Это уже классика. Это как Бетховен, это как все времена года Вивальди, понимаете? Это Eminem и Стэн, это то, что когда ставишь, всегда звучит в десяточку попадает. В сердца наших слушателей.
1: Вот это классика для этой погоды подходящая, мне кажется.
2: Подходящая для нормальной шотландской погоды. Нормальная шотландская погода в Казани. Наконец-то.
1: То, что ты в юбке пришел, это еще не значит, что погода шотландская.
2: Ну, что-то подобное у меня здесь. Кстати, я ехал утром, общался с братом, со своим двоюродным, он почти как родной. Я подумал, слушайте, я вот 27 лет работаю на радио. У меня псевдоним Белов. Ну, то есть все знают, что это мой псевдоним.
1: Сейчас
2: некоторые такие, да?
1: В смысле не фамилия?
2: В смысле? Ты не знал об этом? А у тебя настоящая?
1: Я догадался.
2: Ты настоящий Андрей Дмитрий?
1: Я настоящий Андрей
2: Дмитрий. Я проверю, кстати, сейчас. Так вот, я подумал, может мне сделать ребрендинг?
1: И в кого ты хочешь превратиться?
2: Ну, я не знаю, могу придумать что-то другое.
1: Придумать другое?
2: Раньше же на Биме было очень популярно все-таки вот такие братья имена, там, типа Луиджи Марио, Мартин. Вот кого бы мне, вот какое подходило бы мне, какое обозначение интересное, вот накиньте, друзья мои. Если не получится что-то с интересным, то назовусь настоящей фамилией своей.
1: О, как интересно. Да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Предлагайте свои варианты. Придумываем новый псевдоним для Сергея Белова. Ну и начинаем лучшее. Немного дождливое, но все равно позитивное утреннее шоу под названием «Утромены».
2: Здорово всем! Вот и уже пишет Салям, Самос, Эсдуслар, Рехам и Тегес, Херле РТ. Вот все вам эти эпитеты.
1: А все правильно делают. Так и нужно писать нам, присылать всю самую интересную информацию, здороваться, желать друг другу доброе утро. Ну и кратенько так пробежимся, что у нас сегодня ждет. В самое ближайшее время мы будем рассказывать историческую справку. Ее скоро приготовим уже. Утромани сыграем также в конце этого часа.
2: Обожаю играть в Утромани.
1: Помимо этого, сегодня мы разыграем, наверное, аж целых 3 пригласительных на нашу потрясающую вечеринку, которая уже в эту пятницу состоится.
2: Андрей Дмитриев, тот, который сейчас здесь, он будет вести эту вечеринку.
1: Все так и будет.
2: Вы,
1: да.
2: Короче, ужасно профукаете это время, если не придете на нее.
1: Да. Но, к сожалению, сегодня будет отсутствовать Маргарита Тихонова и Лейла Ринат. Он тоже не сможет приехать, но зато к нам приедет другой очень интересный тоже
2: сегодня
1: человек.
2: Сегодня у нас будет еще какой гость. Максим Топилин, председатель Совета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации. Сегодня тема классная. Мне очень близкая. Регулирование деятельности маркетплейсов и механизмы защиты прав предпринимательства.
1: О, все рассказал, Серега, да? В общем, мы отправляемся готовить историческую справку. Напротив меня Сергей Белов. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Мистер Грей. Мне предлагают.
1: А уже
2: Грей.
1: Предложение посыпались. Все, мы пойдем смотреть предложение и готовить историческую
2: мистер
1: справку.
2: Грей.
1: А вам желаем потрясающего настроения.
2: Здорово!
1: Доброе утро!
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
3: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
7: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк» – банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливкин». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
11: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 8-800-874-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народные советы.
2: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио — ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Историческая справка.
8: Да, обязательно будем рассказывать историческую справку 8 сентября, что сегодня интересного произошло. Но прежде так быстренько пробежимся бегло, прям по вашим сообщениям. Кирюха нам написал, он здесь прям такую четкую статистику, прям ровную, я прям почему-то доверяю взглядам сразу. Сколько присутствовало людей на матче Рубин-Ахмат, соответственно, Акбарс-Адмирал. Ну вот Рубин-Ахмат 5024, Акбарс-Адмирал 5907. В общем, он делает здесь вывод, что в предыдущие игры было побольше зрителей, и дает рекомендацию организаторам не делать в будни, когда все работают.
9: А билет подешевле? Наверное.
8: Не знаю.
9: А сколько билет стоит?
8: Это вопрос заодно, Кирюха. Ждем ответа. Ждем сегодня еще все 10 баллов. 8.50. Его прогноз такой все-таки. Так, ну, 10 баллов — это на дороге, имеется в виду.
9: Если бы Дмитриев был не Дмитриевым, например. Какой псевдоним? А что нет-то? У нас же здесь двое утром сегодня.
8: И мне псевдоним, что ли?
9: Какой псевдоним Дмитриев?
8: Начнется очкарик сразу.
9: Почему? Ну все. Ты понимаешь, что ты уже в принципе определился, Андрей. Ну так нельзя было быстро сдаваться. Вот по поводу меня пишет Марат Сагдеев. Доброе утро. Белов — это бренд. Лучше уже не будет.
8: Ну, я согласен, что звучит красиво. Мистер Грей предлагает.
9: Было дело. Привет, мне кажется, Сергей подошел бы псевдоним Серега. Доцент.
8: Серега, доцент?
9: Отлично звучало бы.
8: Нормально,
9: неплохо.
8: Да.
9: Так, доброе утро. Так, это мы сейчас вам подкинем. Николай пишет. Хорошего эфира всем вам. Здравствуйте. А что это у нас вообще? Вы проснулись, ребят? Вы как будто не проснулись.
8: Сейчас проснутся. Мы им как расскажем историческую справку. И будем, кстати говоря, традиционно начинать с праздников, которые сегодня повсеместно отмечаются. Ну, если уж начинать, то начинать масштабно. Знаешь, смотрю на следующий праздник, на первый праздник, о котором мы будем рассказывать, сразу вспоминается вот это вот «Скажите, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром французам отдана». Я же правильно все вспомнил? День воинской славы, Лермонтов. День Бородинского сражения сегодня просто отмечается. 1812 год здесь вспоминается.
9: Самый легендарный бой прошел 7 сентября 1812 года. Праздник установили федеральным законом от 13 марта 1995 года. А я хочу отметить роль Казани, в частности, пушечного двора, который находился раньше на территории музея-заповедника Казанский Кремль. Был у нас Казанский пушечный двор, который отчасти во многом способствовал победе русской армии над французами, потому что мы там отливали, ремонтировали пушки.
8: А сейчас, подожди, тоже же есть, по-моему, пушечный двор у нас.
9: Пушечный двор есть, но это памятник военной архитектуры, бывший. То есть там ничего Андрей уже не отливает.
8: Не отливает?
9: В 1815 году завершили, вот, но до 1815 года ударно так.
8: Ну, я догадывался, что все уже пушки там не отливает. День финансиста сегодня, так что всех причастных к этому празднику мы поздравляем. Это огромное количество людей.
9: День Новороссии. Военно-морской базы ВМФ России. Многие, наверняка, слушающие нас, служили как раз в Новороссийске. Ты был в Новороссийске?
8: Нет, не был.
9: Ты был вообще в Керчи?
8: Нет, не был.
9: Не был, так вот и молчи. А в Новороссийске надо обязательно побывать, кстати.
8: Смотри-ка, подловил меня.
9: Да-да-да.
8: День языков народов Российской Федерации сегодня также отмечается. Новый официальный праздник, утвержденный буквально в 2025 году. Кстати говоря, дата выбрана в честь дня рождения поэта Расула Гамзатова. Который много писал о родном языке и культуре. У него сегодня день рождения. Кстати говоря, что касается языков, их насчитывается порядка 155. Это по данным, кстати говоря, довольно свежим. На август 2026 года.
9: Казалось, как будто бы больше.
8: Больше казалось.
9: Наш русский-то посчитали? Тот самый.
8: Думаю, он был первым.
9: Хороший.
8: Да.
9: Сочный.
8: Если рассказывать еще еще о праздниках, то в мире есть. Их сегодня тоже предостаточно. Кстати,
9: Международный день солидарности журналистов. Быстренько пробегусь. Забыл сказать про Международный день грамотности.
8: Я не забыл ни в коем случае. Вот только планировал об этом сказать. Да?
9: Все, вы все грамотные. Вы грамотные мои. Поздравляю вас.
8: Помимо этого, сегодня еще Всемирный день физиотерапии.
9: Да, это, как?
8: Это профессиональный праздник специалистов, которые помогают людям восстанавливаться после травм, операций и болезней, соответственно.
9: Электрофорез!
8: Ну, видимо, отчасти, да. День независимости в Северной Македонии. Сегодня день волонтера в Испании. Из необычных праздников хотелось бы рассказать о том, что сегодня день посиделок на кухне.
9: Обожаю.
8: Да, можно посидеть, поболтать о том, о сём. День извинений сегодня посвящен умению признавать свои ошибки. Это такое полезное качество для некоторых, мне кажется. День звездного пути, представляешь себе?
9: Стартрек.
8: Ну да, да, да. И сегодня еще день, всемирный день ампрессанта. Знаешь, что такое ампрессант?
9: Депрессант.
8: Не-не-не, ампрессант. Это логограмма, которая заменяет союз «и». Логограмма — это, соответственно, письменный знак, который обозначает целое слово или его значимую часть, то есть морфему. А морфему, в свою очередь, это минимальное значение части слова.
9: Короче, вы клавиатуру открываете, телефон, вот эта загогулина, которая объединяет буквы «ю» and «ай», вот эта вот загогулина, что это еще может быть?
8: Ну, союз и латинский, соответственно,
9: ну, да,
8: да, вот
9: да,
8: это
9: да.
8: Восьмерка с двумя хвостиками.
9: Кренделечек, да, кренделечек. Вот, да, у него сегодня
8: смотри,
9: праздник.
8: Смотри, как вкусно ты описал это дело-то, да? Ну, еще вкуснее, мне кажется, сейчас мы узнаем какую-нибудь информацию из нашего народного календаря. Сегодня там тоже, кстати говоря, классный праздник. Наталья Овсяница или Адриан Осенний.
9: Эх. Наталья Овсяница вообще звучит как имя и фамилия.
8: Ну, есть такое немножко,
9: Сергей Овсяница,
8: да?
9: Нет, не подойдет.
8: А ты подбираешь себе все-таки. Да. А Адриан, нет?
9: Адриан. Адриан. Адриан Осенний.
8: Двойное имя через
9: Вообще,
8: дефис.
9: По старому стилю 26 августа. Что у нас примечательного?
8: Да, первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу, ставили в красный угол. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде, с ягодами, а также овсяными блинами, соответственно, да. Угощения в этот день также доставались и лошадям, им насыпали овса вдоволь, при этом к овсу относились как-то так уважительно, помнили, не кони везут, а овес везет, вот такие мудрости. Сообщали, с этого времени день, кстати говоря, убавлялся примерно на 3 часа от летнего солнцестояния, представляешь, уже 3 часа
9: потеряли. Народе примечали, Петр и Павел на час день убавил.
8: Да.
9: Илья Пророк, это 2 августа, не ошибаюсь, 2 уволок, а Адриан и Наталья 3 утащили. Канали!
8: Это Боярский, что ли? Цитата от Боярского, по-моему, уже.
9: Как будто с него списали. Может, он и придумал?
8: Может быть. Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. У нас как сегодня? Холодно, не холодно? Ну так,
9: сегодня вообще
8: средний.
9: Классно. Свежо, хорошо, мокро.
8: Мокро, это я тоже ощутил. Если к этому дню не опали еще листья с березы и дубы, это означало, что зима будет суровой. Это что, это у нас предвестники суровой зимы, что ли, тут появляются?
9: Получается так, а что до зимы у нас осталось? Сентябрь, октябрь, ноябрь, день рождения Бимрадио, и все, и поехали. А там декабрь, и январь, и после февраля, март уже.
8: Как быстро ты перемотал.
9: Так вообще, до
8: вишни-то
9: осталось, по сути, полгодика. Осталось немного переждать. А пока отмечаем сегодня именины Адриана, Виктора, Георгия, Дмитрия, Мария, Наталья, Петр и Роман.
8: Нормально. Их поздравляем и рассказываем вам о хронике событий, которые случились в этот день, 8 сентября, соответственно. Ну, если прямо издалека начинать, то я бы вот 70-й год взял. Прям без тысяч, без 900, без всего, просто 70-й год. Дело в том, что в ходе Первой Иудейской войны римские войска под командованием Тита окончательно взяли Иерусалим. Как давно это было? Если дальше пойти, то 862 год, здесь у нас тоже интересных событий было предостаточно. Согласно летописной традиции, в этот день произошло призвание варягов на Русь.
9: Призвали?
8: Призвали, видимо. Видимо, да.
9: Это как?
8: Не знаю. Кричали, наверное. Телефона же не было тогда еще. Может быть...
9: Варяги!
8: Может быть...
9: Варяги!
8: Может, в болталке отписались.
9: Варяг!
8: Там.
9: Приходи.
8: Ну, пришли, главное, наверное, да? Или нет?
9: Пришли, конечно, они же там, это Рюриковичи, все оттуда.
8: Да, 1380 год завершилась победой русских войск, Куликовская битва, соответственно. 1504 год во Флоренции на площади Синьории была установлена мраморная статуя Давид работы Микеланджело.
9: Микеланджело, да. Mm-hmm. Удивительно, я вот думал, что университет, о котором я расскажу, он более позднего основания. В 1636 году был основан Гарвардский университет.
8: Ну, это легендарный,
9: Гарвард, 1636 год. Один из ведущих вузов Союза в США и, в принципе, мира.
8: Ну, не КФУ, конечно, но тоже неплохо в целом.
9: А в 1801 году в Санкт-Петербурге заложили Казанский собор. На торжественной церемонии закладки здания, конечно же, присутствовал император Александр I. В советское время в храме располагался музей истории религии. В 1991 году вновь собор был открыт для богослужения. Ну, вот это величественное здание.
8: Ну, конечно, конечно. Такое, знаешь ли, важное событие нашей истории, я считаю. 1802 год в сентябре, 8-го, если быть точнее, манифестом Александра I вместо коллегии образованы первые 8 министерств, в том числе, соответственно, и Министерство финансов. Мы помним, что сегодня праздник. Всех финансистов еще раз поздравляем. Что еще можно рассказать?
9: А вот смотри, в 1946 году на Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой кантемировской дивизии. Так впервые официально отпраздновали День танкиста.
8: А сегодня еще и День танкиста, что ли, получается?
9: Как-то пропустили, ребят.
8: Вот тоже удивительно.
9: Ну, возможно, тогда
8: даже
9: отпраздновали, а решили отметить попозже.
8: В 1967 году Государственная комиссия ввела в постоянную эксплуатацию Братскую ГЭС на Ангаре.
9: Я был.
8: На этот момент крупнейшую в СССР, кстати
9: говоря.
8: Ребята,
9: это величественное просто сооружение. Даже сейчас туда, если вы окажетесь когда-нибудь, обязательно посетите. Это что-то невероятное прям стоит. Монументальная какая-то такая штука, которая просто одним глазом, даже одним взглядом не охватишь ее.
8: Ну, интересно, да. Ну и впервые вступил в строй пассажирский самолет Boeing 767 в 1982 году.
9: Летали, знаем, в 2018. Вот нам бы сейчас, конечно, найти бы Сэра Пола Маккартни, потому что в 2018 году британский музыкант, экс-участник The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом, про египетская станция называется. Вообще очень крутой чувак. Дело в том, что он и в составе The Beatles отлично поработал и сольно, и команда у него была, я помню, Wings как таковая. До сих пор прекрасно себя чувствует. Введен в зал славы рок-н-ролла. Вводил туда уже не одного человека. Я прям хочется посмотреть вот эту церемонию, как вводит вообще зал славы рок-н-ролл. Мне кажется, завязывает глаза какой-то повязкой, так красиво.
8: Желаю вам, Сергей, через это пройти. Сергей рок-н-ролльчик, еще один вариант нам.
9: Мне нравится.
8: Я думаю, событий нам предостаточно. Самое время перейти немножко и рассказать о днях рождения, потому что я уверен, день сегодня такой прекрасный, что и людей огромное количество родилось, таких, которых мы знаем, любим, ценим и вообще рады тому, что они когда-то родились. Ну, если вот по порядочку начинать, то Мартин Фримен родился. Это английский актер, известный по ролям Бильбо Бэггинса в «Хоббите», соответственно, и доктора Ватсона в «Шерлоке Холмсе».
9: А, это прикольно, вот этот Сайси, да. Да-да-да. Отлично, мне очень нравится. У него очень много классного. Вообще, у него один из самых лучших фильмов — это «Автостопом по галактикам».
8: Да?
9: Да, посмотрите, там рекомендация 18+. Мы всегда 18. Родился в 1157 году английский король Ричард Львиное Сердце.
8: Вот, да.
9: Именно сегодня, 8 сентября, дева, получается, по гороскопу был.
8: Да. Также сегодня родился Расул Гамзатов, мы уже говорили об этом, автор... Аварский поэт, писатель и публицист. Его поэма «Журавли» стала символом памяти погибшей в Великой Отечественной войне. Ну и Наталья Гончарова сегодня родилась.
9: Это та самая.
8: Жена Александра Сергеевича Пушкина, Александр соответственно, Сергеевич. Да. Ну, у нас времени остается совсем мало. Еще есть именинники, на самом деле. Мы бы с большим удовольствием рассказали вам, кто родился. А может, еще и расскажем, кто знает. Ну, а пока хотелось бы сказать вам, что вот сегодняшний день, он ведь в наших руках.
9: Да, а вот нам добавили, ребята, спасибо большое. День танкиста отмечается 2 воскресенье сентября, это получается в это воскресенье будет отмечаться День танкиста.
8: Тогда не будем...
9: Экипаж машины боевой.
8: Не будем заранее поздравлять, все-таки непосредственно в день, я думаю.
9: Да. Сегодня в экипаже машины боевой Бимрадио, Утромены, Андрей Дмитриев, Сергей Белов. Здравствуйте, всем доброе утречка.
3: Историческая справка.
8: Ну и информация на правах рекламы у нас тоже имеется. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва в программе «Живая музыка», «Любимые хиты», «Много танцев», «Конкурсы» и «Подарки». За пультом диджей Айон, ведущий вечера я, Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Реклама на Бим.

0: Одессе.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44-741. 16+.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп». У микрофона Ксения Лайт. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, очень трудно будет сопротивляться желанию лениться, но сейчас это необъяснимо. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию максимально смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске или в новом месте. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать звонки и социальные сети. Козероги, ведите себя более собранно, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день вас очень расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро закончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
7: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
8: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Ну и, конечно же, самый точный прогноз погоды в исполнении Сергея Дождикова.
10: Сейчас как?
9: Мы будем продолжать попытки предпринимать.
10: Блестяще, Сергей Дождиков. Так, ну смотрите, у меня данные Росгидромета Республики Татарстан. Вообще прогноз по республике сегодня следующий. Облачно с прояснениями, небольшой и умеренный, местами сильный дождь. Ночью и утром местами туман, днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью местами порывами до 15. Днем у нас 15-18 метров в секунду, в принципе, сильно будет задувать сегодня. В северо-восточной части Татарстана, это у нас Елабуга, Челны, Нижнекамск, Мензелинск, Менделеевск. Сегодня у нас днем плюс 18, плюс 22. В получается, юго-западный, юго-восточный, я всех запутал, юго-восточной части. Это у нас Бугульма, Бавлы, Лениногорск, Альметьевск. Сегодня также днем плюс 18, плюс 22 с вероятностью дождя, но переменная облачность по факту. А в Казани сегодня, друзья мои, плюс 12 на данный момент. Дождь закончится он только в 11 часов.
9: В 11 часов, в смысле дня?
10: Вечера.
9: Вечера?
10: Вечера.
9: Закончится и уже, в общем-то,
10: вечера.
9: Неплохо.
10: Ветер северный у нас до 5 метров в секунду. Давление чуть ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Если нужна температура воды, тоже могу сказать. 11 градусов.
9: 11 градусов?
10: 11 градусов.
9: К чему
10: 11...
9: же вы готовитесь,
10: к чему? К 11 сентября, к вечеринке. Как красиво я сейчас подвел. 11 сентября у нас вечеринка, перезагрузка по-взрослому. Андрей Дмитриев напротив меня будет вести. Если вы еще не купили билеты, то вперед на сайт maximilians.ru.
9: Вот все по делу рассказал, и о погоде тоже. Спасибо, Сергей.
10: Не за
0: что. Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
5: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
10: А-та-там!
9: Смотри, что началось. Значит, по народному календарю сегодня надо Собчак подкармливать, угощать.
10: Почему?
9: Ну, да как я тебе должен объяснить тебе?
10: А, вы все про это, что, ну, ребята, ну что вы. Симпатичная, харизматичная, умная девчонка. Чего ж ее, а?
9: Ну, Алекс тоже шутит.
10: Ну, понятно.
9: Со всей любовью же. Накормить же предлагает. Забота, понимаешь?
10: Овцом отборным. Ксения Сергеевна у нас предлагает, как меня назвать в следующий раз. Кстати, я возьму, наверное, ставить фамилию, я сделаю ребрендинг. Пока предлагает Серж Белов.
9: Белов.
10: Сир-Джи.
9: Сир-Джи?
10: Сир-Джи.
9: Нормально.
10: Или мистер Белов, МС Белав. Ну, МС Белав. МС Белав!
9: МС Белас я бы сделал тогда.
10: Белас, это что-то для Беларуси, наверное, больше.
9: Ну, ладно.
10: Надо что-то наше такое с национальным, с татарским.
9: А, да? Смотрите, запросы продолжаются у Сергея, соответственно.
10: Если бы, думаю, сегодня я интересуюсь, вот так и получилось у нас с самого начала, задалось, да? Если бы, например, я был бы не Белов, то кем бы я мог бы назваться, да? Учитывая, что раньше на Биме были такие своеобразные псевдонимы, порой даже, которые вообще никак не перекликались с настоящим именем и фамилией ведущего.
9: Ну, раньше так модно было.
10: Лерика, помните? Дурасов был у нас.
9: Ну, Серега, это же его настоящая фамилия.
10: Разве?
9: Ну,
10: вот как раз некоторые спрашивали, Дурасов настоящая фамилия?
9: Ну, не знаю, я его еще с клуба веселых и находчивых знаю, вроде бы та же самая фамилия была.
10: Да?
9: Может, он, конечно, сильно далеко взял заранее псевдоним себе.
10: Так что, Сергей Дурасов, это Сергей Дурасов. Ничего не поменялось.
9: Что, сейчас в итоге мы тебе, Сергей Дурасов, оставим?
10: Думаешь? Как переходящее знамя.
9: По имени совпадение как минимум есть, да. Да, напоминает нам о том, что в воскресенье будет день танкиста. Мы даже, Сергей, задумались, а может быть нам в утроке сегодня исполнить танкист композицию.
10: Я думаю, что отличное начинание, прекрасно.
9: Да, ну вы тоже, кстати говоря, можете заранее накидывать. О, Сергей Белуга!
10: Диджей Белей. Это если вот я с национальным что-то.
9: Сержи Уайт.
10: Сержи Уайт.
9: Нет, англицизм запретили.
10: Сержей. А где... Где? А где Загреев у нас? Прекрасно себя чувствую.
9: Диджей Белей.
10: Прекрасно себя чувствую.
9: Я вот как мог постарался прочитать.
10: Сергей Снежок.
9: Воля там добавится еще, как бы ты хочешь,
10: да,
9: сразу. Сержи Уайт, это я уже прочитал. Так. Ага, и победитель у нас есть, значит. А, вот.
10: А что-то мы еще... А, что-то мы разыгрывали, что ли?
9: Что-то мы разыгрывали. Ну, это кто-то без нас разыгрывал, видимо, да. Просто Сергей Белл.
10: Сергей Белл?
9: Сергей Белл, да.
10: Сергей Белл. Диджей Белеш. А, у меня есть друг Белеш. Райер Белеш.
9: Ну, кстати говоря, Александр Белл, по-моему, да, придумал первый телефон-то?
10: Белл. Да, Александр Белл.
9: Все, вот видишь, я сразу такую взаимосвязь тоже.
10: Да я возьму свою настоящую фамилию просто.
9: Все-таки свою... Это знаете, что сейчас, получается, звучит из уст Сергея?
10: А что, я 27...
9: Не нравится мне ваш вариант, я свою возьму.
10: Конечно, 27 лет я был Сергей Белешов, диджей Белебей, Сергей Белый Гриб. 27 лет я был Сергей Белов. Я к чему, на самом деле? Потому что я напомню, сегодня брат мне двоюродный написал, говорит, Сереж, я, говорит, не помню уже, как давно это было, сколько там воды утекло, почему, говорит, ты Сергей Белов, почему ты не с настоящей фамилией ты своей в эфире, с нашей красивой, родной. И я ему стал объяснять, почему я Белов назвался. Если кому будет интересно, конечно же, расскажу это. Но это ближе уже к утровоке.
9: Конечно, да. А пока мы прервемся на нашу прекрасную рубрику, название которой вы сейчас услышите.
11: Шоу «Утро, мэны».
12: А я думал, сова.
11: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
13: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
14: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глазклиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на «Зенина-1» в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября, имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
8: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
9: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
10: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Тем временем на казанских дорогах уже 6 баллов. Представляете себе, движение-то затруднено. Кажется, Кирюха был пророком, но он, правда, 10 баллов говорил. Еще, правда, это через час будет, но мы проверим, посмотрим обязательно. Крупнейшие пробки: Оренбургский тракт, проспект Универсиады, улица Тихомирного, от улицы Академика Парина до улицы Туфан Минулина. 37 минут потратите на этом участке, немало, я считаю. Центральная улица, от улицы Кулгали, от Мира до Фучика, 37 минут. Также улица Гали Дильмухаметова, улица Комиссара Габишева, от Строительного переулка до улицы Кулгали, 27 минут. Комиссар Габишева, значит, от Кулгали до Старолитейного переулка, 24 минуты. Проспект Победы, от Глушко до Губкина, 23 минуты. Ситуация на мостах и дамбах в целом зеленого цвета, все по нулям, кроме Кировской дамбы. В центр там 2 балла. Даже не знаю, что там на карте. Есть какие-нибудь отметочки о ДТП? Посмотрим. Ну, вижу, на Проспекте Победы есть. Ой, город какой красный, ой, что происходит? Это и дождик,
4: это дождик.
3: Каникулы, к сожалению, завершились.
4: Испугались все влаги, которые сверху льется сейчас на людей. Люди очень боятся, когда сверху на них что-то падает.
3: Оренбургский тракт, проспект Универсиады, улица Тихомирного, от улицы Академика Парина до улицы Туфан Минулина. 37 минут потратите на этом участке, немало, я считаю. Центральная улица, от улицы Кулгали, от Мира до Фучика, 37 минут. Также улица Гали Дильмухаметова, улица Комиссара Габишева, от Строительного переулка до улицы Кулгали, 27 минут. Комиссар Габишева, значит, от Кулгали до Старолитейного переулка, 24 минуты. Проспект Победы, от Глушко до Губкина, 23 минуты. Ситуация на мостах и дамбах в целом зеленого цвета, все по нулям, кроме Кировской дамбы. В центр там 2 балла. Даже не знаю, что там на карте. Есть какие-нибудь отметочки о ДТП? Посмотрим. Ну, вижу, на Проспекте Победы есть. Ой, город какой красный. Ой, что происходит? Это и дождик.
4: Это дождик.
3: Каникулы, к сожалению, завершились.
4: Испугались все влаги, которые сверху льется сейчас на людей. Люди очень боятся, когда сверху на них что-то падает. Вот начинается.

0: мостах и дамбах в целом зеленого цвета. Все по нулям, кроме Кировской дамбы. В центр там 2 балла. Даже не знаю, что там на карте. Есть какие-нибудь отметочки о ДТП? Посмотрим. Ну, вижу на проспекте Победы. Есть, ой, город какой красный. Ой, что происходит? Это и дождик.
1: Это дождик.
0: И каникулы, к сожалению, завершились.
1: Испугались все влаги, которые сверху льются сейчас на людей. Люди очень боятся, когда сверху на них что-то падает. Вот начинается ступор у всех.
0: Да, на проспекте Победы, если по направлению в сторону квартала ехать, перед Губкиной есть отметочка о ДТП. Да, знаете об этом. И, возможно, заранее как-то прокладывайте свой маршрут. И в Кировском районе, вижу, тоже есть ДТП. Фрунзе напротив Кулахметова. Вот так с другой стороны, соответственно. Да, здесь даже целых 2 отметочки. Так что будьте аккуратны. Погода сегодня не очень, так что...
1: Да, отличная погода. Зачем? Все прекрасно, ну, друзья мои.
0: Для дорожной ситуации же беда это.
1: Ну, сейчас разъедутся все потихонечку. Все, что
0: все, ну вы разъезжайтесь потихонечку, да. А мы пока поиграем.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры «Утромани» ИП «Сатарова Эльвира Гакилевна». Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберт Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. Еще раз, телефон 245-21-50.
1: Да, мы сейчас включаем прямую трансляцию в ВК, ВКонтакте. Вы можете зайти в официальную группу «Бимрадио» и посмотреть, что сейчас происходит в студии. А в студии у нас участница проекта «Утромани», которая в третий раз пришла попытать счастье. В третий же, да?
3: Все правильно.
1: Третий.
0: Бильданова Эльвира, если быть точнее. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, как говорится, там кто-то любит троицу. Возможно, сегодня повезет. Прям держим за вас кулачки.
0: Возможно, Эльвира как раз любит троицу, да.
3: Спасибо.
0: Но Эльвира у нас не одна пришла. Давайте познакомимся. Кто еще с нами?
3: Со мной пришла коллега Лилия.
0: У вас микрофон тоже включен. Если что, можно поздороваться.
4: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Как вы, Лилия? Вы пришли помогать поддерживать, да?
4: Да.
0: Вы вместе работаете?
4: Вместе работаем.
0: Вы юристы?
4: Да.
0: Все, мы поэтому уже с Сергеем сразу заранее придумали, что у нас будут аккуратные формулировки сегодня.
1: Мы вам шлем привет.
0: Как давно последний раз у нас были?
4: В июне.
0: В июне, то есть этим летом.
4: Да.
0: Все, нормально, такая у вас четкая традиция. Каждый сезончик приходит.
1: Человека гештальт.
4: Первый раз 9 лет тому назад было. Поэтому, да.
1: Ну как? Сегодня-то какой вот настрой-то? Мысли-то какие?
4: Посмотрим, дальше будет
1: А видно. То зашла, честно говоря, с упадническим настроением. Вот, я сейчас тут несколько минут, потом домой опять.
4: Не, на работу.
1: На работу, ну.
0: То есть вы просто на работу торопитесь, в этом причина.
4: Да, в 9 уже процесс. Мы должны быть в 9 на процессе.
1: Так что давайте быстренько десяточку рубим. Это любимая рубрика нашей бухгалтерии. Давайте разыгрывать.
0: Да, ну что, мы вам желаем удачи. Давайте в таком случае начинать. Будем переходить к нашему первому вопросу.
2: Утромани.
0: Уже по традиции первый вопрос довольно-таки простой, такой разогревочный. Как называется... На 100 рублей вопрос, соответственно. А надо вообще повторять, какие у нас есть вопросы? На 100,
4: нет,
0: на 500, на 1000, на 3000, на 5000 рублей,
1: на 10 тысяч рублей. Для того, чтобы люди не потерялись в потоке информации, чтобы понимали, на сколько, на каким номиналом идет вопрос.
0: Да, да, да. На 100 рублей вопрос, в общем. Как называется полный набор столовой или чайной посуды?
4: Сервиз.
0: Все, прям сразу так уверены?
4: Ну да.
0: Да и правильно, конечно, что тянуть. Абсолютно верно, 100 рублей уже ваши.
1: Молодец. Все.
4: Спасибо.
2: Утромани на БИМ-радио.
1: Я достал уже 100 рублей.
0: О, молодец.
1: Из нашей шкатулочки.
0: Ну подожди, подожди, убери пока. Может, еще сейчас на 500 ответят. Вопрос, кстати говоря, на 500 рублей. Из какого советского фильма знаменитая фраза? И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат.
4: Иван Васильевич меняет профессию.
1: Молодец.
0: Прям сразу, четко, уверенно, браво, абсолютно верно, 500 рублей тоже ваши.
4: Спасибо.
2: Утромани на БИМ-радио.
1: Так, а дальше по-серьезному, все, первые два вопроса лайтовых, а дальше уже...
0: Ну ты уж так сильно-то не пугай.
1: Играем.
0: Ну, в общем-то, действительно, дальше и подсказок с нашей стороны не будет, хотя их до этого тоже не было. Ну, мы верим в вас, вы справитесь. Итак, вопрос на 1000 рублей. По представлениям древних славян, душа человека не покидала землю после его смерти, а находилась за горой, рекой, лесом, в чудесном саду. Ключи от этого сада хранила

0: реальная птица, которой ведом был срок всякой человеческой жизни. Назовите эту птицу.
1: Феникс, я тоже думаю, что он только возразился, да? Феникс.
2: Думайте, пожалуйста, одна. Без. Я понимаю, что группа моральной поддержки.
0: Да нет, можно.
2: Но это группа моральной поддержки. Давайте. У нас не двойное шоу у нас.
0: Да нет, можно. Раз уж
2: добрый,
0: вы пришли,
2: добрый.
0: Пускай вдвоем участвуют.
2: Смотрите как, да. Тут у нас вопрос-то интересный. На 1000 рублей можно еще раз повторить.
0: Давайте еще раз повторим. По представлениям древних славян, душа человека не покидала землю после его смерти, а находилась за горой, рекой, лесом в чудесном саду. Ключи от этого сада хранила реальная птица, которой ведом был срок всякой человеческой жизни. Назовите эту птицу. Ну, мы пока слышали вариант Феникс.
2: Слышали Феникс, да. Сейчас вообще Феникс популярный. Все про Феникс поют, все возрождаются, как из пепла. Вот это. Как будто все до этого прям где-то были.
0: Так и хочется сказать, сделать какую-нибудь подсказку, что про эту птицу тоже есть песня. А, сделал, получается, подсказку, да?
2: Сделал.
0: Все, ну дальше больше не смогу, да.
1: Может, еще голубь белый?
0: Голубь белый.
2: Белый голубь.
0: За окном там есть.
2: Голуби летят над нашей зоной.
0: Ну, кто какие песни вспоминает? Ассоциации, конечно, разные.
2: Мы подсказывать же не можем, да? Мне всегда так хочется подсказать. Прямо.
0: Хочется
2: прям, потому что, ну, как все, как родные все сидим здесь, понимаете, в студии. Вот родные, у нас чай, у нас пирог есть.
0: Давайте я попробую конфетку еще разочек задать вопрос. Может, это как-то поможет.
2: Трансляция,
0: наверное,
2: кстати, идет трансляция ВК.
0: Еще раз. По представлениям древних славян, душа человека не покидала землю после его смерти, а находилась за горой, рекой, лесом в чудесном саду. Ключи от этого сада хранила реальная птица, которой ведом был срок всякой человеческой жизни. Назовите эту птицу.
2: Я вот сейчас зашел.
1: А, ну да, кстати.
2: В этот.
1: Кукушка, может быть, еще.
0: Кукушка, может быть.
1: Которая, да, спрашиваешь же, типа, сколько там осталось. Угу. Ну, ведом, она спрашиваешь, сколько лет осталось там. Угу. И она, следовательно, там, 2, 3, 4, 10.
0: Да, 20. И самое грустное, когда она молчит вообще.
2: Как будто ты уже там, за рекой, с горой.
1: И в чудесном саду, да?
2: Да, смотри, я в бимболталку сейчас зашел, чтобы посмотреть.
1: Так, ну что, давайте кукушка.
0: Кукушка, все, оставляем. Не Феникс, не голубь, а кукушка. Говорит Эльвира, мы принимаем этот ответ. И вас поздравляем, абсолютно верно, кукушка, это правильно.
2: Молодец, кукушка, какой Феникс, а?
3: Утро манят.
0: Не, ну Феникс тоже неплохо, на самом деле, но все-таки кукушка роднее, ближе как-то,
1: ну,
0: нам, да?
1: Да, ну там про сад был Феникс, поэтому...
0: А про песню-то поняли, какая кукушка,
1: ну, да? Теперь уже да.
0: Теперь уже поняли, да. Так, ну что, мы тем временем подобрались к вопросу на 3000 рублей. Здесь еще сложнее, еще серьезнее, мы даже вопрос не до конца зададим. Нет, не шучу, вопрос до конца зададим. Готовы? Идем?
1: Да, да.
0: Или вдруг вы 1000 рублей хотите задать?
1: Нет, идем.
0: Все, отлично. Итак, я задаю вопрос на 3000 рублей. Во время поездки на Сахалин Антон Павлович Чехов решил пообщаться с жителями каторжного острова. Писатель хотел опросить всех жителей региона и узнать их переживания, но вместо этого провел первую на острове процедуру, которая потом начала осуществляться по всей России. Какую процедуру?
2: Вот я сейчас поднял большой палец вверх. Как в штуке, когда, значит, досрочный ответ.
0: Досрочный
2: ответ, Сергей Белов.
0: Увы, Сергей, вы не претендуете.
2: На всякий случай этот палец подержу.
0: Так, у нас ведется обсуждение какое-то серьезное.
2: У нас ведется прямая трансляция в ВК, ВКонтакте.
1: Как вариант, мы предположили, возможно, перепись.
0: Перепись.
1: Жителей, да, Сахалина. Насколько это к Чехову связано, конечно.
0: Ну, давайте я еще раз вопрос зачитаю.
1: Действительно.
0: Еще раз зачитать,
1: да,
0: вопрос?
1: Да, пожалуйста.
0: Давайте. Во время поездки на Сахалин Антон Павлович Чехов решил пообщаться с жителями каторжного острова. Писатель хотел опросить всех жителей региона и узнать их переживания. Но вместо этого провел первую на острове процедуру, которая потом начала осуществляться по всей России. Какую процедуру?
4: Может быть, опрос общественного мнения.
1: Вот тоже вариант. Потому что каторжники, и которые переживали меня, вот это интересно. Ну, как бы немного вопрос смущает.
0: Ну, к сожалению, мы подсказки вообще никакие здесь уже давать не можем, поэтому вот у вас есть несколько вариантов. Ну, может быть, еще что-то?
1: Писал, не писал. То есть, если, например, он опрашивал кого-то, то есть это какое-то сочинение Чехова, возможно, было. И по всей России потом пошло.
4: По всей России. Все
1: опрос, наверное, каторжники, опрос, да, какие-то? Опрос, похожи на опрос. Ну, давайте, ну, в любом случае, да, другого варианта не будет. Тогда...
0: Давайте еще раз задаю вопрос, и вы, собственно, даете ответ.
2: У вас два варианта, я так понимаю.
1: Да,
0: сейчас мы узнаем, какой, в общем-то, они выбрали, да? Еще раз, во время поездки на Сахалин Антон Павлович Чехов решил пообщаться с жителями Каторжного острова. Писатель хотел опросить всех жителей региона и узнать их переживания, но вместо этого провел первую на острове процедуру, которая потом начала осуществляться по всей России. Какую процедуру он провел?
1: Ну, опрос общественного мнения.
0: Опрос общественного мнения. Все, оставляем этот вариант. То есть, сейчас узнаем, правильный он или нет.
2: Родоначальник ВЦИОМа?
3: Утромены утро манят.
0: Да, я так намеренно устроил немножко интриги.
2: Молодец.
0: Правильный ответ или нет.
2: МХАТовская пауза, это он любит на самом деле. Я так понимаю, ты же ответ принял уже, да?
0: Я ответ принял
2: уже. Из того, что мы принимаем от наших слушателей, в основном это перепись населения. Про общественное мнение никто тут не написал.
0: Кстати говоря, наши участницы ровно с этой же мысли и начали перепись населения.
1: Сейчас будет она правильная.
0: А потом убежали к другому варианту. Потом даже к третьему, по-моему, да? Или
1: нет, у нас два варианта было.
0: Два варианта было. Но вы выбрали все-таки общественное мнение, да?
1: Да.
0: А вот если бы вы сказали перепись населения, то это был бы правильный ответ, и вы бы...
2: Эх, первое слово дороже другого, второе слезала корова.
0: Ну, ничего страшного, классно поиграли. Как близки вы были к победе.
1: Ну,
0: победе.
1: Да.
0: Порой надо прям верить в себя. Я пытался вас не сбивать с правильного ответа.
2: Вот это самое обидное, когда в варианте был правильный.
1: Ну... Это, видимо, этот, бич четвертого вопроса.
0: Зато точно ни перед кем не будет стыдно. Вы знали правильный ответ.
1: Да-да-да. Убрали не тот.
0: У нас, к сожалению, не очень много времени осталось, поэтому предлагаю перейти к приветам и кому-нибудь их передать.
1: Ну, привет передаем всей Казани, нашим коллегам, которые нас сейчас слушают с утра. Ну и школе 122-й гимназии, где учатся мои дети. Тоже всем привет.
0: Лили, может быть, от вас еще приветики?
5: Тоже хотел передать привет нашим коллегам.
0: Все, всем отлично. Приветики передали. Вам говорим спасибо, что вы сегодня были с нами. Ждем вас вновь. Вы тоже, друзья, подавайте заявку и принимайте участие в нашей игре под названием «Утромани».
3: Утромены. Утроманят. Бим новости.
6: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
7: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. Татарстан вошел в число лидеров рейтинга по состоянию рынка труда. Республика демонстрирует устойчивое социально-экономическое развитие, а также отличается высокими зарплатами и минимальным уровнем безработицы. Осенью в небе над Россией можно будет наблюдать редкое сближение Луны и Венеры. Оно случится 14 сентября. Небесные объекты будут разделены всего несколькими угловыми минутами, а пик этого астрономического события выпадет на час между 13 и 14 часами. Если хочется совместить восхищение космосом и земные радости, вот план на осень. iBim новости подготовили инструкцию по встрече нового сезона. Шаг 1. Отправить детей учиться. Шаг 2. Выдохнуть. Шаг 3. Собрать друзей. Шаг 4. 11 сентября прийти в Максимилианс на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Ведущий Андрей Дмитриев. За пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
9: Реклама на Бим-радио.
10: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
11: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: АвтоЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
14: Рестораны вкусом порадуют вас.
15: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
13: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
14: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
16: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
3: Реклама 0+.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
9: Продолжаем наше утреннее вещание. Андрей Дмитриев зовут меня, диджей Беляш напротив.
10: Да, это я, здравствуйте.
9: Мы добиваем, так скажем, тему.
10: Не надо никого добивать.
9: Псевдонимом Сергея.
10: Не добивайте тему.
9: Это только тему исключительно, да.
10: Вопрос о том, как бы называться, если бы я не назывался Сергей Белов. Что мне подходит, да. Но все отталкиваются, смотри, все отталкиваются уже от Белова, как такового. То есть Беляш.
9: Да, да, да. Но вот Сергею захотелось ребрендинг устроить.
10: А я вот думаю, что, наверное, в ближайшее время я просто назовусь по-другому. По-настоящему, опять-таки. Вопрос-то в том, почему 27 лет я скрывал свою настоящую фамилию. Я, честно говоря, ответить сейчас не могу. Но тогда это было очень популярно, тогда это очень было модно завуалировать себя, не настоящим именем.
9: А сейчас уже уловку сняли, все, можно.
10: Да, сейчас, пожалуйста, все нормально. В ФССП не состою, как говорится, на учете. Все отлично, все хорошо. Так, что нас интересует? Ваше сообщение на наш номер +7 927 242 102.8. Пишите в Максе. Антон спрашивает: а что, говорит, у нас в ближайшее время концерт Киркорова, что ли, намечается? Что это мы тут?
9: Наверное, недавно только приезжал на «Новую волну» к нам. Я, если честно, даже не знаю, не слышал.
10: Луиза, тебе нравится вот эта песня?
9: Луиза?
10: Да, Луиза.
9: Мне нравится.
10: А Луиза нравится?
9: Луиза, у нас есть такая сотрудница, вообще потрясающая.
10: Ну, смотрите, как.
9: Конечно,
10: молодец.
9: Да. Диджей Белебей, Белешов, Сергей Снежин, Сергей White Spirit.
10: Общем, White Spirit?
9: Да, Сергей Белый тут придумали.
10: White Spirit.
9: Акс Сергей. Бим, любим, привет. Так, так, так, так, так. Главное, не делить имя пополам,
10: да,
9: через дефис.
10: Да, Сергей. Да.
9: А ты поделил как раз, смотри. Тебе, да, говорят, не надо.
10: Ну, я для того, чтобы люди понимали, как не надо делить.
9: Так, так, так. Доброе утро, утромены. Отличного вам эфира. Серега Зошник.
10: Зошник?
9: Зошник, да.
10: Это кто меня так назвал?
9: Это Расим тебя так назвал.
10: Расим. Ну да, есть у меня... Сергей Каспер.
9: А, смотри, сэр Пчела еще.
10: Да.
9: Би. Да.
10: Все нормально.
9: Вот это...
10: Все нормально,
9: вот.
10: Я нормальный.
9: Анастасии нравится сообщение. Вот это утро. Доброе. Рад, что у вас действительно классное настроение. Денис нам, Васильев, сообщает о том, что на Горьковском шоссе авария. По-моему, Кирюха еще писал о том, что там что-то 7 баллов уже. Да, действительно, в городе 7 баллов, я тоже убедился в этом. Будет ли 10, задается вопросом, он думает нет, но будет 8. Угу. Меняются прогнозы Кирюхи.
10: Да, смотрите как, Сергей Худюков, это вы, Сергей? Вчера заявку в ВК такой пользователь отправил, Ксении. Ксения. Я с фамилией Худюков точно бы вечно оставался Сергеем Беловым. Ничего против такой фамилии не имею, но что-то как будто Худяков. Есть улица у нас, кстати, историк был такой известный. Да, изучал, между прочим, историю татарского народа. Классно. Вспомните, перечитать его. Одна из моих любимых книг. МС-историк как раз к моей теме.
9: МС-историк.
10: МС-историк.
9: Подходит, да, тебе, да. У тебя всегда какие-то увлекательные истории. Все-то ты знаешь. По факту по каждой теме у тебя есть. Серега Хищник.
10: Синий трактор.
9: Синий трактор.
10: Не синий, уже лет 7.
9: Все, я оставляю этот вариант для себя.
10: Синий трактор.
9: Это не про состояние, если что, да?
10: Да, Сергей Акбуров.
9: Про настроение.
10: Акбуров.
9: Да. Ну, вот такие варианты, Сергей. В общем, накидали много. Сергей Акула Белый еще.
10: Да, слушайте, мне пока ничего не нравится. Вот я вам честно... Вы молодцы вообще. Вы очень креативные ребята. Вы классно справляетесь со своим локомотивом.
9: Сейчас после вот этого не нравится, такие варианты, Серег, полетят,
10: если честно. Да-да-да. Вы давайте, либо вы серьезно что-то, без этих всех прикрас, прям вот на... прям на рамки прям идем, на границе между этим и этим, да?
9: Так,
10: что я сейчас хотел сказать вообще? Чего я вообще хотел сказать? Утро. Башка, проснись, пожалуйста, я тебя очень прошу.
9: Ты, наверное, хотел сказать, вот сообщение зачитать. Бабая, проспект Победы в сторону квартала, стоим плотно прям. Ой. Ну, действительно, давайте обновим ситуацию на казанских дорогах, посмотрим. А, 6 баллов, смотрите, стал. Ну-ка еще раз обновим. Сейчас боюсь обновить. Нет, все, 6 баллов. Уже лучше, уже радостно это, соответственно. Сергей, новость какую-то хотел предложить нам для обсуждения.
10: Смотрите, какая новость. Ну, прям первое, что бросается в глаза, в США. Вот что там в загнивающем Западе? Хотелось бы узнать, хуже или лучше, чем у нас, да? Мы же всегда сравниваем, да? И вот получается новость, которая меня заинтриговала. В США цены на бензин почти достигли рекордного уровня. Я такой открываю, думаю, ну сейчас я позлорадствую. У нас же тоже вот сейчас, ну, цены растут. Где-то ну, на заправках, где да. посредников побольше, цена подороже. Там, где большие и всякие разные очереди, там подешевле, соответственно. Не будем называть товарную марку. Но, тем не менее, я стал вникать в суть новости. Рост цен совпал с началом активной фазы предвыборной гонки перед промежуточными выборами в Конгресс. То есть у них все так, короче. Причем, если у нас цены на бензин перед выборами начинают снижаться, ну, маленечко, хотя бы на копеечку другую, то у них повышаться.
9: А зачем?
10: Я не знаю, понятия не имею. Но на данный момент в стране цена достигла $4.13 за галлон. Они же не как нормально все люди, не в литражах живут. Но галлон это 4,5 примерно.
9: А, 4,5.
10: Литра. Я пересчитал, согласно нынешнему курсу, вот это я с калькулятором, на данный момент у них 92-й стоит 95 рублей.
9: 92-й 95?
10: 95 угу. рублей на наши
9: А 95-й 92 наоборот должен быть тогда. Не-не, не будет такой логики.
10: Не-не-не, не будет. Вот так вот, вот смотрите, как у нас хорошо. И как плохо у них в загнивающем Западе.
9: Ну,
10: сказал,
9: есть такое.
10: Сказал Белов, который недавно 98-го за соточку. Да, я там звонит, говорит, редактор Оксана. Оксана, мы в эфире! Да, мы да, ничего да, не можем сделать. Мы сейчас откроем дверь нашему гостю, который дальше продолжит интереснейшую беседу с нами здесь в эфире Бимрадио.
9: Ну, в общем-то, давайте тогда нашего гостя встретим и обязательно вернемся, обсудим эту и все другие новости.
11: Шоу «Утро, мэны».
12: А я думал, вставать.

0: если ты со мной.
1: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: Не могу остановиться! Вот так говорят наши слушатели, накидывая варианты, как еще можно было бы назвать Сергея Белова, но он уже все, он уже...
3: Да не, называйте, пожалуйста. Ну, ребят, все опять-таки связано с моей нынешней в основном, да?
2: Диджей Белок.
3: Диджей Белок. Серега неудачный капитан. Выходных. Те, кто видел, как я сел на мель, можно в социальных сетях посмотреть, но благо гости у меня были адекватные. Я, как настоящий капитан, нашел выход из положения, мое судно вернулось в порт, так что ничего не знаю.
2: Ты всех высадил и заставил вас
3: толкать? Нет, я тебе покажу видео, было очень прикольно.
2: Я, кстати, да, действительно это пропустил, было бы интересно ознакомиться. Здорово, что остальные знают. Что еще у нас тут приглашают?
3: Куда тебя приглашают?
2: Приглашают, присылают, я имел в виду. Тут варианты, как тебя можно
3: диджей
2: назвать.
3: Диджей Сержо, пульс Серже. Нормально. Фоксиара.
2: Да-да-да, тут даже
3: Фоксиара.
2: Вот серо-белый Фоксиара. Цвет по палитре RAL. Это RAL 9002. В общем, все.
3: Я RAL. Когда пошел на первую свою работу, мне было вот, на стыке 16-17 лет, по сути, да, я пришел в сентябре, а в октябре у меня день рождения, 17 лет мне исполнилось. Закрыли глаза на то, что я 17-летний, и взяли меня на работу. Я был сотрудником безопасности, как это сейчас называется, громко сотрудник, а по факту охранник. Я охранял сервис в Борисково, и мне тогда ребята, я пришел в коллектив дружный такой, знаешь, и меня назвали мультиком.
2: Мультиком?
3: Мультиком. У меня был вообще погонял.
2: Ну смотри, ты, получается, бывали черно-белые мультики, а ты просто белый мультик.
3: А я пришел, кто-то сказал, слушайте, говорит, у тебя такое лицо прям, ну как будто из мультика, я чуть никак вспомнить не могу. Так и не вспомнили, до какого персонажа я им напомнил, но мультик так за мной и остался. И те, которые с той еще памяти со мной дрожат, так до сих пор меня и у них в телефоне так и записан. Мультик.
2: Просто мультик, да?
3: Мультик.
2: Ну, довольно интересно, конечно, да. Так, мы, кстати говоря, готовимся поговорить на довольно интересную тему. Это уже довольно скоро, но прежде у нас для вас еще есть такая информация. Сейчас расскажем.
1: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
2: И информация это о спонсоре утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись! Запишись на Зенина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеется противопоказание. Необходима консультация с специалиста.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
7: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
8: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
9: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: 1, 2, 3, 4, Яротель, Супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
11: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.
12: спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
13: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой квадсон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
14: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
15: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
16: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
15: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
17: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
18: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
19: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, о погоде нам расскажет Сергей Метелин.
5: Отличный заход и каждый раз в прогнозе погоды. Ждем следующего часа.
4: Там сейчас извержение вулкана приготовлено.
5: 8.32, облачно с прояснениями. Сегодня у нас в Татарстане небольшой и умеренный, местами сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Днем в отдельных районах гроза, ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывами до 15. В северо-восточной части Татарстана, это набережные Челны, Мензелинск, Нижнекамск, Елабуга. Сегодня днем плюс 18, плюс 22. Пасмурно. Погода с вероятностью дождя в течение дня. Юго-восточная часть, а это Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, плюс 18, плюс 22. Также история с дождями. Но и в Казани именно на данный момент в 8.33 плюс 13. Дождь закончится только к ночи, к 11 вечера. На данный момент ощущается как плюс 11. Ветер северный до 4 метров в секунду. Давление в норме 747 миллиметров. Ртутного столба. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Здравствуйте, здравствуйте всем.
4: Да, тем временем у нас в студии стало немножечко больше. Сергей представит нашего гостя сейчас.
5: У нас сегодня уважаемый гость, которого мы еще вчера анонсировали. Тема очень любопытная для обсуждения и для того, чтобы послушать. У нас в гостях Максим Топилин, председатель Совета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации. Максим, добрый день, здравствуйте.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Здравствуйте. Ну, во-первых, с приездом в Казань. Как всегда, Казань вас встречает. Хорошей погоды у нас другой не бывает.
4: Дождик, к счастью, к деньгам, тут только такие у нас мысли.
5: Определенно. И тема-то сегодня тоже с этим связано. Тема – это регулирование деятельности маркетплейсов и механизмы защиты прав предпринимателей. Почему мы взяли эту тему? Потому что 1 октября вступает закон у нас федеральный. И вот хотелось бы очень послушать от вас комментарий по этому поводу.
6: Да, доброе утро еще раз. Закон принят уже достаточно давно, летом прошлого года, а вступает в силу он действительно 1 октября. Почему так нужно было сделать? Потому что требуется большой достаточно переходный период, потому что на сегодняшний момент вот эти взаимоотношения, связанные с операторами платформ, так называемыми посредническими платформами, маркетплейсами, будем так их называть в широком смысле слова, эти вопросы практически не урегулированы, поэтому возникает много текущих ситуаций между платформами и продавцами, платформами и покупателями. И это регулируется только в силу, так скажем, должного поведения, должного отношения к взаимоотношениям с посредниками самих платформ. То есть вот как договорились, так и работаем. Закон позволяет прежде всего защитить права тех, кто продает свою продукцию, так называемые селлеры, продавцы. Огромное количество малого бизнеса участвует в этой работе. И на самом деле, вот если говорить о самых основных таких прорывных моментах, которые внесли в нашу жизнь платформы, это же, по сути, такое решение, цифровое решение, искусственный интеллект, обработка огромного количества данных и, соответственно, продвижение товаров. Естественно, мы очень часто говорим о том, что вот как малому предпринимателю, малому бизнесу пробиться на какие-то полки товаров в крупных городах, в сетевые структуры и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, самое серьезное такое достижение платформ заключается в том, что малый бизнес мог выйти на любые рынки. То есть вам не надо договариваться с сетями о какой-то определенной последовательности поставок, сроках там, и так далее, и так далее. Вы ходите просто на маркетплейс и действуете так, как вы действуете. Устраивают вас эти правила, не устраивают вас эти правила. Это ваш выбор. С другой стороны, потребители, с другой стороны, все мы. Ну, наверное, сейчас сложно найти человека, который что-то не покупает.
4: Я таких не знаю лично, да.
6: Платформ. Ну, конечно.
5: Удобно.
6: Удобно, но ведь этого раньше не было. Когда это родилось, вот это все удобство. С одной стороны, удобно, а с другой стороны, в принципе, родилось это. И начало этому была пандемия, когда мы с вами были ограничены в передвижении, когда надо было меньше времени посещать магазины, общественные места и так далее.
5: Получать товары дистанционно,
6: все это,
5: да.
6: Все это дало вот этот взрыв. То есть ограничения, определенные ограничения дали возможность бизнесу развиваться, найти свою нишу. Но ведь можно говорить о других платформах, не только это связано с так называемыми маркетплейсами, такси. Это тоже платформенное решение, когда убираются различные барьеры. Кстати, мне кажется, интересные исследования, связанные с тем, что какие эффекты, в том числе и для развития, дают эти структуры. Работа таксиста, по разным исследованиям водителя такси, стала более эффективной, более содержательной, более оплачиваемой с денежной точки зрения.
5: Да.
6: Потому что вы убираете все простое, так сказать, ожидания и так далее, и так далее. И для всех получается огромный эффект.
5: Нам сервис. Удобнее. Это называется сервис который, да, приведен вообще, да,
6: поэтому
5: к соответствию.
6: Закон вступает в силу. Я считаю, что самое, наверное, главное, что в этом законе предусмотрено, и почему потребовался большой переходный период, это связь всех платформ с государственными сервисами по проверке качества и соответствия товаров. Сертификат, маркировка и так далее, и так далее.
5: Таможенная декларация.
6: Таможенная декларация. То есть все с 1 октября должно уже заработать не просто потому, что так желают платформы, а с точки того, что это становится требованием закона.
5: Это необходимость для государства.
6: Необходимость и для государства с точки зрения налогов, и с точки зрения оборота товаров, и необходимость защиты прав наших людей, которые должны точно понимать, они могут посмотреть, есть сертификат, есть патент, есть маркировка и так далее, и так далее.
5: Многих интересует оригинальность товара, опять-таки, которая должна подтверждаться обязательно.
6: Я поэтому и говорю про патент.
5: Да, для нас, для продавцов, потому что я тоже занимаюсь торговлей на МП, для меня, для продавцов в этом законе очень важный момент. Нам теперь площадки не будут навязывать скидки. Вот те акции, в которых мы должны участвовать, опять-таки, с теми скидками, с которыми мы не всегда согласны. Это же мы эти скидки на себестоимости учитывали непосредственно,
6: конечно,
5: да,
6: конечно.
5: В самом расчете.
6: Но есть две формы скидок. Есть скидки за счет продавца.
5: Самих за счет, да.
6: Вот эти скидки, безусловно, будут согласовываться.
5: Обязательно.
6: Согласовываться за 45 дней. Самый крайний срок это 30 дней, поэтому здесь уже тот, кто производит товар, тот, кто торгует, участвует, будет в этом, он будет соглашаться или не соглашаться с этим. И важно еще то, что от этого соглашается он на скидку или не соглашается, невозможно изменить очередность показа товаров в порядке, ротацию, в очередности, да, ротации.
5: Тогда же это какие-то преференции давало, то что если ты участвуешь в акции на вот этих кабальных условиях, то тебя вроде как бы там в первую очередь показывали, а сейчас нет.
6: Ну, уж, это тоже такой большой вопрос, кабальные, не кабальные, согласились на акцию.
5: Но, значит, опять-таки, это все закладывалось в цену, конечно. И по факту это ударяло по кому? По нам, по конечному потребителю, по Андрею, например, дороже покупал какие-то.
4: Синяк остался, ударил синяк.
5: Посмотрите, какой хороший вопрос. Какие меры поддержки оказывают продавцам товаров, пострадавших в результате атаки БПЛА на логистический комплекс. Мы в последнее время наблюдаем вот такие атаки. Осуждаем их, конечно же.
6: Ну, к сожалению, да, это происходило. Сейчас, слава богу, вроде бы последняя информация такого нет. Восстановление происходит уже. И Валберес, и Озон, тоже вот эти складские помещения. Достаточно серьезный ущерб был оказан, в том числе и продавцам, безусловно. Правительство приняло буквально недавно, на днях, специальное решение. Это постановление правительства. Достаточно долго обсуждалась эта тема. с тем, чтобы выработать реальные меры помощи. Платформы, сами компании с самого начала сразу погасили ту задолженность, которая была, где товары пропали, где товары, к сожалению, сгорели и так далее. Но решение правительства заключается в том, это две основные меры, что с августа по июль, августа этого года, 26-го года, по июль следующего года все производители, которые работали на платформах, которые предоставляли свои товары на платформах, будут иметь возможность не платить налоги. Эти налоги откладываются на один год, продлевается период на один год, и потом в последующем надо будет погашать их в равных долях на протяжении еще одного года. Но год — это освобождение от всех видов налогов. Это очень, мне кажется, серьезная мера, которая потребует, соответственно, компенсации из федерального бюджета, из региональных бюджетов. И второе — это то, что до конца года все те, кто потерял товары свои, они будут, те, кто потерял доходы, будут освобождены от налоговых проверок. То есть все налоговые проверки, все любые плановые проверки, которые были предусмотрены, их не будет до конца года. Поэтому, мне кажется, это существенный такой жест со стороны государства.
5: Это хороший шаг, да, добрый. Вот пишут, все с 1 октября подорожает. Спасибо. Я вам скажу как селлер, друзья. Мы уже заложили давно, уже летом, вот этот процент изменения. Так что, в принципе, с 1 октября особо ничего не подорожает. Уже подорожало к моменту этому. У нас в гостях Максим Топилин, председатель Совета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации. Вот еще один вопрос. Какие перспективы развития платформенной экономики в Российской Федерации вы видите? Как вот все будет развиваться, ваше представление?
6: Ну, посмотрим, как сейчас заработает закон, потому что достаточно много, я думаю, будет и предложений. Мы же работаем в этой сфере не только с платформами, не только с малым бизнесом, не только с потребителями. Участниками этого процесса являются обычные сети, потому что они конкуренты, это конкурентные среды, поэтому, безусловно, реализация этого закона даст необходимость корректировок, определенных корректировок в законодательстве о торговле, с тем, чтобы прежде всего тоже обеспечить и качество товаров, и, соответственно, быструю проходимость товаров в сетях. Сейчас обсуждается вопрос, вы сказали про скидки, но скидки есть за счет...
5: Опять-таки,
6: поставляющей стороны,
5: да.
6: И скидки за счет продавца. Площадки. Пока в законе, в действующей редакции, то, что будет работать с 1 октября, скидки за счет площадки, они не регулируются.
5: И даже
6: это
5: не
6: право,
5: должны.
6: Это право, да. Площадки, это и...
5: Пожалуйста, сколько хотите.
6: Вкладывайте сколько хотите. Но все-таки мы исходим из того, что посмотрим тоже на эту тему, будем смотреть с точки зрения того, как будет развиваться ситуация.
5: А может, тут уже быть, ФАС здесь... должен работать, мне кажется.
6: ФАС постоянно работает. Вы понимаете, что достаточно большое количество обращений от селлеров и от покупателей на деятельность площадок было очень большой диалог с банками. Когда банки выступили с инициативой тоже, так сказать, определенным образом поджать скидки за счет банков, которые образовались на стороне платформы.
4: Да, помним.
6: Они же тоже организовали свои банки. Это нормальная ситуация. Это урегулировали не в законодательном порядке, а просто путем переговоров, путем подписания меморандума. Порядок расчетов, сроки расчетов, возврата денег и так далее. Тоже, я думаю, практика покажет, что потребуется каким-то образом настраивать механизм. Но мне кажется, что в большей степени даже платформы будут проникать просто в другие сферы, и нам придется в других сферах, как я сказал, пандемия потребовала вот таких решений, такого развития бизнеса со всех сторон. У нас все сейчас развивается, искусственный интеллект внедряется во все сферы. Конечно, поэтому это прогресс, это удобство для граждан прежде всего, это возможности для бизнеса.
5: Желаем вам возможностей.
6: Спасибо.
5: Спасибо, да. Я напомню, что в гостях был Максим Топилин, председатель Совета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации. Обсудили тему регулирования деятельности маркетплейсов и механизмы защиты прав предпринимателей. Максим, большое спасибо вам.
6: Спасибо.
5: Хорошего дня. И вам тоже всем доброго утра.
7: Включаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
8: Реклама на Бим-радио. Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-79-244-741, 16+.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.
10: Такие маленькие телефоны.
11: Ну что, самое время поиграть. У нас по плану слово за слово. И по традиции нам нужно два участника. Мальчик и девочка. Звоните 292-102-8. Сергей Белов сейчас примет участников. С ним познакомится. А уже самое ближайшее время и сыграем.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
2: Ну что, поговорим о дорожной ситуации в нашем городе. Чтобы внести только самую актуальную информацию, обновляюсь. 6 баллов. Движение затруднено. Проспект Победы от улицы Академика Завойского до Дорожного переулка. На этом участке вы потратите 36 минут. Оренбургский тракт. Проспект Универсиады от Парина до Халиева. 25 минут. Улица Вишневского от проспекта Универсиады до Николая Ершова. 20 минут. Чуть меньше вы потратите на улице Мира от Парковой улицы до Сибирского тракта. 18 минут. Всего лишь, ой, помню, вчера там 2 с лишним часа было. Сегодня уже ситуация значительно лучше, это радует. Улица Академика Сахарова на отель Кутоя, над проспекта Альберта Камалеева до улицы Седова 18 минут. Ситуация на мостах и дамбах, опять же, зеленого цвета. Практически везде свободно, с исключением Кировской дамбы. В центр 2 балла, из центра 1 балл. Ну и, в общем-то, наверное, это все, что можно рассказать о ситуации на дамбах непосредственно. Что касается ДТП. Увы и ах, они у нас имеются в количестве 4 штук. Вижу в Кировском районе, значит, отметочку уже, который примерно час. Улица Болотникова напротив Кулахметова, получается, пересечение. Здесь есть отметка и затруднение тоже имеется. Средний и правый ряд. Даже так вот, сразу 2 ряда у нас занято. На Горьковском шоссе, если двигаться по направлению в сторону города, здесь вот, ну, помните, да, там был раньше пост. Сейчас есть там развязка разворотная. Вот не доезжая ее, есть то, что было. Сегодня уже ситуация значительно лучше, это радует. Улица Академика Сахарова на отель Кутоя, над проспекта Альберта Камалеева до улицы Седова 18 минут. Ситуация на мостах и дамбах, опять же, зеленого цвета. Практически везде свободно, с исключением Кировской дамбы. В центр 2 балла, из центра 1 балл. Ну и, в общем-то, наверное, это все, что можно рассказать о ситуации на дамбах непосредственно. Что касается ДТП. Увы и ах, они у нас имеются в количестве 4 штук. Вижу в Кировском районе, значит, отметочку, уже который примерно час. Улица Болотникова напротив Кулахметова, получается, пересечение. Здесь есть отметка и затруднение тоже имеется. Средний и правый ряд. Даже вот так вот, сразу 2 ряда у нас занято. На Горьковском шоссе, если двигаться по направлению в сторону города, здесь вот, ну, помните, да, там был раньше пост. Сейчас есть там развязка разворотная. Вот не доезжая ее, есть тоже отметочка, средний.

0: метово, получается, пересечение. Здесь есть отметка, и затруднение тоже имеется. Средний и правый ряд. Даже вот так вот, сразу два ряда у нас занято. На Горьковском шоссе, если двигаться по направлению в сторону города, здесь вот, ну, помните, да, там был раньше пост, сейчас есть там развязка разворотная. Вот не доезжая ее, есть тоже отметочка в среднем ряду 8.38, говорят, случилось. Где-то я еще, по-моему, в центральной части нашего города видел. Ага, нашел, сейчас скажу, где конкретно. Улица Вишневского, Николая Ершова. Ага, ага, разобрался, все.
1: Ага, окей, ой, смотрите, еще пишут. Проспект Победы в сторону квартала стоим плотно. В сторону квартала перед мостом Миллениум плотно. Проехал Проспект Победы за 1 час 20 минут.
0: Ой-ой.
1: Вот такая результативность к данному моменту.
0: Да, ну, в общем, на Вишневского есть пару отметок о ДТП. Если подъезжать, двигаться в сторону Миллениума, вот подъезжая к развязке с Ершова. И еще одна ДТП на улице, сейчас скажу, какой.
1: Бассейн?
0: Гвардейская. Нет, улица Гвардейская, если, опять же, двигаться к отелю Кутую, вот практически подъезжая, тоже есть отметка о ДТП. И вообще такой красный что-то у нас город, центр особенно. Друзья, погода не очень, соблюдаем правила.
1: Да, отличная дорожного. Погода.
0: Да не очень погода.
1: Прекрасная погода.
0: Все, я перерыв на улицу выгоню, чтобы намок и ощутил эту нормальную погоду. Соблюдать правила дорожного движения, это, я думаю, будет самым главным. А мы играть.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
0: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавта-18», «Джак Канавта». «Джак Канавта» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на «Джак РФ-8». Выгода до 300 тысяч. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30. Еще раз 8-843-230-30-30. Приезжайте и познакомьтесь с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Так, ну что, насколько я понял, нам еще нужна одна участница, да, Сергей?
1: Так, смотрите, во-первых, нам нужны участники, потому что я сейчас смотрю, у нас по техническим моментам есть вопросы.
0: И день Димы, что ли, тоже пропал у нас?
1: Смотри, мы его, значит, он под... Нет, он подключен, окей.
0: Давай попробуем с ним поздравить. Дим Димыч, ты здесь? Дим Димыч, ты здесь?
3: Да-да, я здесь.
0: Отлично. Вот, видишь, Дим Димыч с нами.
1: Попробую сработать со вторым номером телефона. Ребята, пожалуйста.
0: Наталья вот была.
1: На этот номер телефона, который 292-102-8, пожалуйста, не набирайте пока. Потому что нам надо подсоединиться к...
0: К Наталье.
1: Желательно.
0: Наталья, надо ее попросить, чтобы она еще раз нам набрала, да?
1: Вот прошу не звонить. Звонят. Прошу не звонить. Пожалуйста, сейчас буду просто деблокировать всех. Смотри, поближе, пожалуйста, попробуй телефон поднести к базе. Я вот сейчас как раз подсоединяюсь к протоколу голубого зуба.
0: Угу.
1: Угу. С Дим Димыч все в порядке.
0: Так, ну здесь, кажется, подключение есть.
1: Есть? А, тогда да. Все, вы там можете набирать 292-102-8. Я говорю, поближе надо к этому, к станции.
0: Это кто у нас?
1: Нет, телефон не убирай тогда, оставь его у себя.
0: Все, трубочку берем, да?
1: Да, бери.
0: Давайте, давайте.
1: Нам нужна девушка, нам нужна девушка.
0: Алло, алло, это кто у нас? Эй! Только Дим Димыч на связи, получается. Так.
1: Ты взял, а ты алло, алло. Подключил там на Bluetooth?
0: Алло.
1: Давай сюда телефон.
0: Что-то не выходит у нас, да?
1: А я тут жонглирую этим.
0: Тут Дим Димыч же уже готовится отдавать свою победу. Решается, кому будет отдавать победу. Дим Димыч, или я неправильно говорю, нет?
1: А, может, все, вот давайте попробуем сейчас. Вот телефонный звоночек прими.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
4: Алло.
0: О, есть. Есть у нас участница.
1: Как зовут вас? Алло.
0: Ну что, Дим Димыч у нас будет сейчас играть сам с собой?
1: Дайте мне еще шанс, пожалуйста.
0: Давайте, давайте еще одна возможность,
1: дай
0: еще
1: мне
0: один
1: этот шанс. Дай мне. Так, алло. Алло. Алло, добрый день, здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
0: Ну все, Дим Димыч, мы играем вдвоем тогда, получается. Значит, у нас будет Сергей Белов просто Дим Димыч играть. Нормально?
1: Угу.
0: Сыграешь?
1: Да, конечно.
0: Дим Димыч, как вам такой соперник?
1: Нормально, вообще отлично.
0: А Дим Димыч на связи? Я тоже что-то не слышу.
1: Алло.
4: Алло.
1: Во!
0: Есть!
1: Вы
0: есть.
1: Слышите меня?

0: Алло.
1: Да, мы вас... Скажи что-нибудь, она не слышит.
2: Слышите нас?
1: Алло.
0: Вот. Как вас плохо слышно?
1: Ну, ой, бывает, бывает.
2: Да. Да, как вас зовут?
1: Как вас зовут?
0: Меня Зарина зовут.
2: Зарина. Правильно мы услышали, да? Дим, ты-то здесь?
0: Алло.
2: Так, ну что-то, в общем, технические проблемы, по-моему, у нас сегодня возникли.
1: Короче, я понял, в чем ситуация.
2: Понял, в чем ситуация.
1: Вот это, с этим телефоном надо запретить вызов параллельный, чтобы не названил в этот момент 1015 абонентов. Все очень просто. Вот, попробуй еще раз взять все же, да? Ребят, слышите меня? Алло.
2: У нас там уже такие роботизированные звуки какие-то пошли.
1: Не, я не могу работать с такой связью.
2: Да, ну ладно, что, бывает такое иногда.
1: Давай я с Дим Димычем поиграю.
2: Дим Димыч тоже вот что-то отсутствует, понимаешь? Не слышно его. Дим Димыч, ты здесь?
1: Все, отвалился у нас.
2: И Дим Димыч тоже отвалился. Ну все, тогда объявляем Дим Димыч победителем.
1: Прикольно.
2: Ну да, вот так вот сегодня получилось. Давай даже аплодисменты Дим Димыч. Смотри, Дим Димыч, тебе это...
1: Ура! А где-то звонит, кстати. Он звонит, давай. Давай попробуем.
2: Звонит все-таки?
1: Да, звонит. Вот я его сейчас включу. Тут нормально все. Дим Димыч, здорово.
3: Здорово, здорово. Привет, привет.
1: А давай мы вместе с тобой поиграем. Я давненько не играл.
2: Давай. Давайте в таком случае смотрите, как поступим. У нас спонсор такой автомобильный, поэтому предлагаю тоже какие-то автомобильные штуки перечислять. Любые, связанные с автомобилем, предметы, с дорогой, с дорожным движением, как хотите, но только на букву «К». Все, давай, Дим Димыч, ты первый. Что вкинешь?
3: На «К».
2: На «К».
1: Что это на «К»? Ключ? Все, я забыл, я пролетел вообще.
2: Все, что угодно автомобильное на букву
1: на
2: «К».
1: «К» надо,
2: да.
1: Капот.
2: Капот.
3: Клаксон.
2: Клаксон, отлично.
1: Клаксон, карданный вал.
3: Кардан.
1: Ну, это одно и то же, давай.
3: Нет, карданные валы есть, рулевой.
1: Ну, хорошо, ну, хорошо, ну, да. Коробка нас... передач.
3: Колеса. Так, на К.
2: Колеса.
3: Клипса.
1: Кто?
3: Клипса.
1: Клипса. Кортизол прям напрашивается.
2: Ну, ты же человек из 90-х, крыша.
1: Ну, подожди. Коленвал.
2: Коленвал. Во.
3: Так, на
2: К. Сейчас, давай.
1: А К это непростая буква.
2: Колеса,
1: оказалась.
2: Крыша.
3: Колесо.
2: Колесо.
1: Колесо,
2: все,
1: да?
2: Серег, не называй ничего, чтобы Дима Димыч выиграл.
1: Краска.
2: Подлец.
1: Я выиграл. Куда я иду, а? Куда ты меня отправишь? Куда?
2: Я не могу в эфире сказать, куда ты идешь.
1: Но я лицо аффилированное, не мы не участвуем. Ну, Дим Димыч, большое тебе спасибо, респект. Что там, ни хвоста тебе, ни жезла, вот так вот.
2: Привет и предлагаю передать, Дим Димыч.
3: Ну, привет передаю нашему благотворительному фонду, моей любимой супруге. Благотворительному фонду «Делай добро» и группе «Автохелп», которые завершили акцию «Собери ребенку в школу». В эти выходные отвезли канцтовары, вкусняшки для детей детского дома. Делайте добро, присоединяйтесь к нам.
2: Ну, Дим Димыч, ну вот что здесь сказать? Вот только так, как всегда. Красавчик. Ну, ты оставайся на линии, мы еще расскажем, каким образом ты получишь свой подарок, потому что ты у нас сегодня выиграл, не получится отдать свой подарок, да? Да? Так же, Серег, не ты же заберешь подарок-то?
1: Ну, мне никто не даст.
2: Ну, да.
1: Подарок. Так что уйдет фонд розыгрыша сегодняшнего дня. Дальше ребята будут разыгрывать.
2: Да, ну, в общем, вне эфира уже продолжим общение с Дим Димычем. Вас же приветствуем в часе 9.02 уже в Казани.
1: Вот, я как раз подарка, насчет подарка я тебе расскажу в следующем выходе. Очень
2: все
1: прикольная, интересная.
2: Договорились.
1: История была.
4: Дим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио. Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. Авиакомпаниям разрешат официально продавать больше билетов, чем есть мест в салоне. Сейчас такая практика существует, но не урегулирована законом, перевозчики заранее учитывают, что не все пассажиры прибудут на рейс. При принятии закона права людей защитят. В случае переполнения рейса им предложат другой вылет, выплатят деньги или предоставят иные компенсации. Казань в 2028 году станет площадкой для игр-кочевников. Событие выйдет за рамки обычного спортивного состязания. Оно поспособствует развитию городской инфраструктуры, поможет вернуть популярность национальным видам спорта, а также может стать площадкой для международных встреч на высшем уровне. Сегодня отмечается Международный день грамотности. Его учредили в ЮНЕСКО в 1966 году, чтобы подчеркнуть, что грамотность не просто полезный навык, а базовое право человека. Проблема остается актуальной. В мире 750 миллионов взрослых не владеют чтением и письмом, а 250 миллионов детей лишены даже начального образования. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Ну и действительно, 9.04 в Казани уже. Этот прекрасный вторничный денечек продолжается. Пусть дождик на улице, но ничего страшного. Вокруг, на самом деле, очень много всего хорошего, классного. Вот именно на этом акцентируйте внимание, и тогда, я думаю, с настроением у вас будет все хорошо. Ну и, кстати говоря, есть у нас для вас информация от спонсора утреннего шоу «Утромены». ООО «Глазклиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва. Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва. Реклама на БИМ-радио.
6: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
7: И только

0: Рояль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
4: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации флагшип 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
3: Что?
0: А, ничего, показалось.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: А, какая музыка прикольная.
11: Такая интересная новость мне попалась на глаза. Она еще вчерашняя, но так или иначе. Знаете ли вы, допустим, Сергей, что нужно сделать, чтобы встретить самого вежливого росгвардейца в Казани?
10: Я думаю, что надо как минимум подойти к отделению Росгвардии.
11: Ну,
10: где
11: может
10: быть концентрация росгвардейцев.
11: А мужчина вот один в Казани у нас иначе встретил его. В общем, мужчина в Казани сломал 3 урны на территории Казанского Кремля. К чему мы, естественно,
10: три
11: ни в коем случае не призываем. 3 урны на территории
10: Казани. Да я его сам бы...
11: Ну, вот сдержался, это молодец, конечно. В общем, здесь как раз есть видео о том, что мужчину, в общем, его не то чтобы задержали, его сопровождают до поста, насколько я понял, а там уже в отделение повезут. Потому что, действительно, сломал 3 урны на территории Кремля. И по видео прям видно, как сотрудник спокойно объяснил дебоширу, что не стоит так поступать, и лучше без лишних приключений проследовать в отделение, где его уже, в общем-то, ожидают полицейские.
10: Ну, вот дело в том, что на территории Кремля находится управление Росгвардии. Одно из. Поэтому там работают самые кремлевские вежливые росгвардейцы.
11: А
10: это
11: вон
10: как раз...
11: Как
10: вы заходите через Спасскую башню, с правой стороны угловое здание трехэтажное. Вот там раньше располагался бывший гарнизонная гауптвахта. А сейчас там располагается вот отделение Росгвардии.
11: Mm-hmm.
10: Ну и кремлевские росгвардейцы самые вежливые росгвардейцы.
11: Все понятно. Да. Что ты так притих по этому вопросу?
10: Ну, потому что, знаешь,
11: мы же комплименты говорим.
10: Большой привет. Поэтому я нисколечки не сомневался в их компетентности. Даже когда ты заговорил о том, где встретить вежливого росгвардейца. Я думаю, как раз вот именно там.
11: Ну, вообще, конечно, это надо было додуматься на территории Казанского Кремля, урны ломать, что-то выдирать.
10: Это второй вопрос. Это второй у меня вопрос, который говорит, зачем и почему надо ломать 3 урны?
11: Ну, вообще, их нигде ломать не нужно. На территории Казанского Кремля тем более.
10: И урны там металлические, насколько я знаю, очень такие крепенькие.
11: Ну, мужчина, видимо, тоже хотел показать, что я тоже крепок.
10: Я сильный скрипач, да, из этого, того самого монолога.
11: Так. Ну, в общем, мы это не поддерживаем однозначно. Еще одна новость. В Казани в этом году на дорожные работы направили более 27 миллиардов рублей. В итоге починили 204 участка дорог общей протяженностью более 100 километров. Я думаю, последнее время, вот в августе, в начале сентября, как раз это было прям ощутимо и заметно. Много где асфальт появился новый, что приятно, несомненно. И вот сегодня на улице Мира, по-моему, пробочки поменьше. Видимо, и там тоже уже потихоньку доделывают, да? Те, кто приезжал, дайте нам знать, может быть, даже видюшечку какую-нибудь запишите. Как вы там кайфуете по новому асфальту? Ну или нет?
10: Вообще, любую кайфушную видюшечку запишите, как вы кайфуете. Вот если у вас сегодня кайфовый день, запишите, как вы кайфуете. Это же прекрасно, когда есть такой день, как мне сегодня, да? Вчера вечером, значит, редактор говорит: Сереж, ты пойдешь в «Утромен»? Я говорю, с большим удовольствием пойду. Тем более, надо Андрея Дмитриева поддержать перед 11 сентября. Вот, думаю, еще несколько зайцев убью. Второй заяц, который я должен был поймать.
11: Я не заяц, хотя бы меня не
10: убежишь. Не-не-не, это с 11 до 12 у нас должна была быть встреча по поводу пожарной безопасности здесь, на Бим-радио. Ее перенесли на 15-е. Вот. А потом я должен был поехать себе на участок заниматься лодками. Такой выходной день. Такой, знаешь, свой личный день. Но получилось так, что еще и дождь тут шепчет в мои планы. Поэтому как тут не вспомнить? Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но я надеюсь, что у вас сегодня получается. Если вам никуда не надо, и вы кайфуете, то можете снять видео, как вы кайфуете вообще. Или напишите, как.
11: Конечно, нам будет приятно такое наблюдать. А вообще сейчас, наверное, многие задаются вопросом. Сергей у нас смотрит часто прогноз погоды, лодку готовит, видео видимо, что-то
10: да,
11: страшное.
10: Да, начинается осенний сезон, а мы с товарищем еще к 26 сентября решили поучаствовать в одном местном республиканском рыболовном фестивале, чемпионате, поэтому нам требуется время, ну, так скажем, для тренировки.
11: Вам группа поддержки нужна?
10: Нужна, конечно.
11: Там можно группа поддержки такая, что им тихо, шепотом надо с берега. Серега, давай. Чтобы рыбы не распугать, да, соответственно?
10: Судак, судак, судак.
11: Судак?
10: Ага.
11: Суховатый судак.
10: Максим Тимофеев прислал, вот фото даже отправляет. Купил желтые очки, еду, кайфую.
11: Ну, классно, что?
10: Не снимай!
11: Порой какие-то мелочи, знаешь, действительно поднимают настроение. О, кстати, о мелочах, которые поднимут настроение, хотя это даже не мелочи. В общем, у нас прямо сейчас будет игра, в которой вас призываем принимать участие.
9: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
10: Слушай, Андрюха, а давненько ты не вел, кстати, вечеринки. Я прям соскучился по твоим пати.
11: Ну вот и пришло время. Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с Бим-радио!
10: Андреем Дмитриевым. Прям даже интересно посмотреть, что ты там готовишь.
11: А я уже
10: мне очень любопытно.
11: Ночами не сплю, готовлюсь. Да, кстати говоря, да, ведущий это я, Андрей Дмитриев. За пультом будет ваш любимый диджей Айон.
10: Самый загорелый парень на деревне Казань.
11: 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Новый сезон вместе с Бим Радио. Ну что?
10: Слушай, а я возьму и приду к тебе.
11: Да я буду с
10: большим удовольствием
11: тебя там наблюдать.
10: Это вообще очень здорово. Давайте все 11 сентября в Максимилианс. А сейчас мы дадим возможность выиграть 3 пригласительных билета тем, кто поучаствует в этой игре. Поехали. Я вам посоветую воспользоваться нашим Максом. Номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Надо определить только, сколько, если 3 пригласительных, 3 сообщения с нумерацией какой? Какие?
11: Да
10: какие? Давай, называй. Ты ведущий, ты и называй.
11: О, ты как смотри.
10: Конечно.
11: Это. Давай, 3-4-5.
10: 3-4-5.
11: Прям вот подряд.
10: Кучненько взял.
11: Кучненько 3-4-5 взял.
10: 3-4-5 сообщение с правильным ответом на мой вопрос, на наш вопрос. И победители мы как раз вот от нумерации этих вопросов, ответов, вернее, будем писать. Так, вопрос сегодня связан у нас со следующим. Ну, во-первых, какой лозунг висел в каждом кабинете, независимо от предмета? Какой лозунг висел в каждом кабинете, независимо от предмета? Я так понимаю, это в наши прекрасные советские времена. Я еще их застал. Так, есть 3 варианта. Первый вариант — это учиться, учиться и еще раз учиться. Второй вариант — слава КПСС. И третий — народ и партия едины.
11: Нормальный вариант.
10: Партия. Как тут Гардемарина вперед не вспомнит, да? 3 варианта. Учиться, учиться, еще раз учиться. Слава КПСС. Второй. Третий вариант. Народ и партия едину. Есть уже, сыпется просто ваши сообщения на номер плюс 7-9-2-7-2-42-8.
11: Ну, мы подождем все-таки, когда определимся.
10: 3-4-5 я уже готов зачитать.
11: А прям даже уже сразу, что ли?
10: Учиться, учиться.
11: Давай, может быть, все-таки песенку послушаем, а потом уже определим победителей.
10: А я уже могу сказать.
11: Немножко интриги.
10: Давай ты запускай песню, а я прям на начале красивенько зайду.
9: Шоу «Утро, мэны».
12: А я думал, слова.
10: Так, готовы? Так, Виталий, Роберт, такой мужчина в очках, здесь на аватарке. И еще у нас, сейчас я скажу, кто. И Михаил, слушайте, все, я вас отметил, вы победители, вы идете 11 сентября на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
11: И поздравляем.

0: Роменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Сергей, а мы правильный ответ-то озвучили вообще?
2: Да, учиться, еще раз учиться, как завещал великий наш Ленин.
1: Конечно.
2: Да. Я вот точно... Нет, наверное, точно или не точно. Вот я точно или не точно? Вот сейчас посмотри на меня, вот я сейчас точно или не точно?
1: Ну, по взгляду немножко...
2: Как будто поплыл, да? Надо увереннее быть сейчас, увереннее,
1: да?
2: Насколько я помню, вот памятник Ленину перед главным корпусом Казанского сейчас, Поволжского федерального университета, раньше это был Казанский императорский университет, да, является уникальным тем, что здесь вот Ленин в таком периоде жизни, ну, как получается, наверное, в молодом, в юношеском, да, единственный вообще памятник в таком возрасте. Либо уже позже, как вождь пролетариата, либо на значках октября в виде молодого кудрявого. Кстати, вчера был такой вопрос, что было изображено на значке октябренка, в частности.
1: О, я даже не вспомню.
2: А вот на значке пионера тоже был Ленин, но уже такой с бородкой в профиль, насколько я помню. Помнишь?
1: Нет.
2: Ты же не помнишь?
1: Нет.
2: Ты ж, как это, сколько мутной воды утекло с того времени. Я даже помню, как галстук пионерский завязывал.
1: Не, я не раз.
2: Серьезно,
1: ни разу,
2: насколько нас тогда прямо отрепетировали. Вот
1: а нет, вроде уже в взрослом возрасте на мероприятии просто тематическом был нам не галстук пионерский.
2: Все, и, надеюсь, это не единственное, было. Не только это галстук тебе только один был.
1: Не-не-не, другая одежда тоже
2: была нормально. Какая тематическая вечеринка.
1: Но, кстати говоря, раз уже опять же заговорили о вечеринках, поведаем вам информацию на правах рекламы. Да, 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс», конечно же. Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва в программе «Живая музыка». Любимые хиты, много танцев, конкурсы и, конечно же, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера. Я сам приду.
2: Ура!
1: Андрей Дмитриев.
2: Приходите к Андрюхе!
1: Сейчас домой ко мне придут еще. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru. Ну и 18+.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
5: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
4: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на БИМ-радио ООО «НТПК Супротек».
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду БИМ. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
12: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
13: Казань парк. ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.
14: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп». У микрофона Ксения Лайт. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, очень трудно будет сопротивляться желанию лениться, но сейчас это необъяснимо. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию максимально смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске или в новом месте. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать звонки и социальные сети. Козероги, ведите себя более собрано, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день вас очень расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро закончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Сергей Селиоползень...
5: Что сказал?
4: Сергей Селиоползень, ну, хотел сказать.
5: Ты же готовился, даже что Селиоползень.
4: На самом деле, я вылетел из головы вообще. Прям такой,
5: получился Серега Селезень, да. Селезень. А, уточки ко мне.
4: Прогноз погоды будет звучать примерно так.
5: Да. Друзья, да, прекрасная погода. Для того, я сейчас вот подумал, но да и черт с ней, с этой лодкой, если не получится во время дождя. Хотя, честно говоря, там под навесом все отлично пройдет. Сейчас на веранду сяду. Заварю себе кофе, включу музыку, вкусный дым. Вот есть у тебя вот это понимание того, что сейчас я в каком настроении, да?
4: Да. Все, у меня слеза потечет, у меня просто совершенно другие планы противоположного.
5: Облачно. Кто со мной? Облачно с прояснениями, небольшой и умеренный, местами сильный дождь. Сегодня ночью и утром местами туман. По республике, это все по республике, днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывами до 15 метров в секунду. В северо-восточной части республики у нас там, где набережные Челны, Нижнекамск, Мензелинск, сегодня днем плюс 18, плюс 22. С дождями. Также юго-восточная часть, там, где Альметьевск, Калининогорск, Бугульма, тоже плюс 18, плюс 22. Ну и на данный момент у нас в Казани, если прям вот посмотреть то, что в 9.38 сводка дает, плюс 13. Плюс 13 на данный момент. И дождик прекратится только к ночи. К ночи. Вот так.
4: Эх, а лучше бы наоборот ночью шел.
5: Не, прекрасная погода, обожаю.
4: Люблю спать под дождем. Ну, конечно, потом меня заносит обычно все-таки в квартиру, а так под дождем тоже прикольно.
5: А ты где под дождем-то? Излюбленная локация. Там где ты засыпаешь-то?
4: У меня только если на общем балконе или на крышу залезать.
5: Кто там тебя назвал сегодня? Сегодня же не только меня интерпретировали с другим прозвищем, но и тебя. Вот Пергюнт написал. Андрей Дмитриев, очковая змея. Извините. Так вот где, так сказать, засыпает очковая змея? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, у меня самая ирония высокая, так что я не обижаюсь. Нормально. Я примерно такие варианты предполагал, поэтому и не спрашивал. Поэтому видишь, и не придумывал себе псевдоним.
5: Слушайте, но змею точно не катит. Вот очковый, что вот очковый? Вообще он не очковый. Парень, он нормальный, я вас уверяю.
4: Я на жилке вырос, потому что, да.
5: Всем привет, и жилки особенно.
6: Нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Такая волнительная новость, точнее, события не очень хорошие происходили, насколько я знаю, в набережных Челнах. Сейчас подробно расскажу. Я сначала увидел прям непосредственно вот видео с места событий, а сейчас уже такая чуть более широкая новость на эту тему. В общем, в набережных Челнах ищут мошенников, которые инсценируют ДТП с женщинами и колясками. Ужас какой, прям представить себе сложно, но я видел, поэтому представлять мне даже не надо. Женщина с ребенком, в общем, выходит к переходу и в момент проезда машины намеренно ударяется в ее бок. Прям вот с ребенком и коляской, представляешь, да? Обзор водителя перекрывают другие авто, после этого появляется муж и требует компенсацию. По данным Инказан, в одном из случаев мошенники потребовали у водителя 100 тысяч рублей. Мужчина заплатил, но позже увидел в соцсетях информацию о похожей схеме и обратился в полицию. Аналогичные случаи уже зафиксировали в Ижевске, в Йошкар-Оле. Возбуждено дело о мошенничестве, подозреваемых устанавливают.
5: Это хорошо, что ты рассказал об этом предупредил, потому что иногда находишься вот в таком состояние отвлеченности за рулем. Мы же некоторый раз, например, на автомате едем, да, просыпаемся. О, в офисе проснулся. А как ты доехал-то, родный? Ты же какое-то время же ехал от точки А до точки Б. Часто замечаете, что люди, например, сонные за рулем, но они дезориентированы маленечко, то есть теряют, например, ощущение полосы в зависимости от того, куда им надо. И часто так бывает, что вот этот пик аварийности приходится как раз с 4 до 7 утра. Да, когда мозг еще не проснулся, а тело уже тебя рвет куда-то, куда тебе надо. Поэтому вот очень важно понимать, когда вы садитесь в автомобиль, что вы садитесь в зону повышенной опасности. не только для себя, но и для других людей. И в этот момент определенно должна быть такая главная вот за рулем мысль, концентрация на том, что вы сейчас представляете опасность для людей, находясь за этим автомобилем. Ну и, соответственно, уже это приводит к пониманию, где нужно соблюдать прям четко, а где соблюдать не надо. А где не надо соблюдать?
4: Везде правила дорожного движения надо соблюдать.
5: Я сейчас про не дорогу, я сейчас соблюдать правила дорожного движения не надо, например, в кофейне, если вы утром заехали за кофе. То есть четко переключайтесь, опять-таки, с пониманием того, где вы сейчас находитесь.
4: Ну, вот, опять же, конкретно этой ситуации хочу тоже рассказать, как это примерно выглядело, и, наверное, поблагодарить того, ну, я не знаю его имя, молодого человека, который стал случайным свидетелем этих событий. Ну, в общем, они, опять же, свое...
5: Да молодец!
4: Вот это вот
5: молодец.
4: Плохое дело начали делать, вот эту мошенническую свою схему. Там, насколько я знаю, врезались они коляской в Рено Дастер, взрослый довольно-таки мужчина стоит, ну, все, он уже, понимаешь, тут в голове представляет себе либо лишение прав, огромные штрафы, суды и так далее. А подходит парень, который уже с телефоном все это снимает и говорит, а я, говорит, со стороны наблюдал, видел, это же автоподстава, по-моему.
5: И сразу все и рассосались, да.
4: Не, там вот этот вот, не знаю уж, насколько он реальный муж, он начал качать права, что-то ругаться, объяснять, что вот он пришел тут защитить, совершенно случайно мимо оказался, это мой ребенок, это моя коляска, это моя жена и так далее. Но, действительно, коляска уже в самое ближайшее время куда-то уехала. Ну, здорово, что отчетливо снято лицо, как минимум, этого парня, так что, я думаю, уже правоохранительным органам не составит труда его найти.
5: Пусть ищут. Мы пока тем временем расскажем. Вот Евгений написал: доброе утро, проспект Универсиады в сторону центра стоит от Кольца и до Пушкина. Но это привычная ситуация в 9:43. Что вы хотели? Люди не очень любят, когда на них сверху что-то падает. Снег там или влага. А сегодня в большом количестве.
4: Ну да. Ну ладно, не снег, с другой стороны, еще пока.
5: Кто-то уже писался тебе по поводу снега, тоже почитай сообщение. Андрей Дмитриев у нас этим утром.
4: Что, я снег, что ли?
5: А ты локомотив этого утра. Понимаешь ответственность? А я так здесь сижу, вообще я встал и ушел. У меня ответственности никакой. Я на двоечке сегодня работаю.
4: Вот тут написали диджей Буба. Кто из нас диджей Буба?
5: И Биба. Тут же напрашивается, там же парное. Самое главное не с этим, не с лосем. Помнишь этот бульвинки? Как его?
4: Ну, что-то подобное.
5: Или этот брейн. Что мы будем... А Пинки, что мы будем делать завтра? Мы будем завоевывать мир. Брейн. Хотя мы похожи с тобой, кстати, между прочим, как эти два мышонка персонажа. Да. Это к тому, что меня пытаются переназвать, да? Я сегодня же с утра задался вопросом, вернее, мой брат задался вопросом, я рассказываю о том, почему же ты, говорит, Белов? У тебя же фамилия-то настоящая, другая и не менее прекрасная. Мы вспоминали, почему 27 лет назад я назвался именно фамилией Белов. И вот решил озадачить вас, как бы, чтобы еще какое прозвище мне подошло Сергея Белова. Если интересненького ничего не будет, то, наверное, не в этот эфир, а завтра. Я сделаю ребрендинг.
4: Да?
5: Ну, и смотрите, мне надо еще посоветоваться. У нас тут есть две дамы в редакции. Надо с ним посоветоваться.
4: Может, они тоже тебе что-то интересное предложат. Кстати говоря, Рокки и Бульвинкель вот вспомнили.
5: Андрюшка, диджей Хлопушка.
4: Алекс, спасибо за это. Нормально. Мне нравится.
5: Андрюшка, диджей Хлопушка.
4: Так, у нас, кстати, для вас есть интересная информация. Сейчас поделимся.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.

0: курсе.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
2: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой платон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на Шаккар.ру. Не оферта.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
7: Родители, начинаем новый сезон. BIM Radio представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru.
8: 18+. Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Итак, свысока смотрим на казанские дороги. Там 4 балла. Местами затруднения. Крупнейшие пробки. Рассказываем. Оренбургский тракт, проспект Универсиады от улицы Академика Парина до Нурсултана Назарбаева. 34 минуты вы там потратите. Улица Вишневского от проспекта Универсиады до Достоевского. 16 минут. Гвардейская улица от Макаренко до Николая Ершова. 14 минут. Магистральная улица от Турбинной улицы до Учительской. 13 минут. И улица Павлюхина... Марселя Салимжанова от Даурской до Хади Такташа. 12 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Везде все хорошо. Ленинская свободна во всех направлениях. Мост Миллениум такая же ситуация. Третья транспортная дамба по нулям. А вот Кировская дамба в центр 1 балл. Нет, в центр 0. А вот из центра 1 балл. В целом перемещаться, по-моему, можно. Что же у нас там на карте? Есть ли отметочки о ДТП? Ой, как их много. Сразу в глаза бросилось прям.
3: Да.
2: Аж слеза потекла.
3: А что, у меня ничего нет?
2: Тебя нету?
3: Нет.
2: Везет тебе. Слушай, давай от тебя отталкиваться тогда. Просто скажем, что нет ДТП и все.
3: Короче,
2: нет.
3: Вы все молодцы. Вы все соблюдаете правила дорожного движения. Но я вижу, что тут... У нас вообще, по моей статистике личной, да, у нас в городе лидирует Советский район.
2: Он самый красный у нас?
3: Он вообще или? Один из самых больших, крупных, да. Но почему-то именно там брякаются больше всего. Вот там находят друг друга. Вижу опять, вот, пожалуйста, улица Николая Ершова у нас, да. Но если прям до Корстена есть у нас на улице Вишневского ДТП, перед развязкой, перед тем, как уйти на лепесток к Бахетле. Так вот, здесь же на Николая Ершова на связке уже с улицей Гвардейской, там, где площадка перед бывшим Акчерлаком, здесь ДТП при движении в сторону Сибирского тракта, а по Гвардейской тоже, не доезжая улицы Патриса Лумумбы, тоже произошло ДТП, из-за этого здесь такое не солнцестояние происходит, автостояние.
2: Ну да.
3: Так, что касается других моментов...
2: Ну вот на Юмашево Декабристов есть тоже отметка у ДТП, недалеко от ДК-химиков. Сложно сказать, где именно и в каком направлении. Есть отметка, что правый ряд и средний ряд, соответственно. Угу. Ну, вот, видимо, там наверху, на пересечении.
3: На проспекте Универсиады есть еще вот после развязки с Даурской тоже ДТП в сторону центра. Из-за этого усугубляется ситуация. Тем более, обычно это занимает какое-то время для других участников движения при перестроении. Так, про Кировско-Московский ты вроде сказал. Взглянем. Так вообще, в принципе, для этого времени, для подобной дорожной ситуации, все хорошо, вы молодцы. Держитесь, пожалуйста, друзья мои. Осталось-то всего ничего. Уже с улицей Гвардейской, там, где площадка перед бывшим Акчерлаком. Здесь ДТП при движении в сторону Сибирского тракта. А по Гвардейской тоже, не доезжая улицы Патриса Лумумбы, тоже произошло ДТП. Из-за этого здесь такое не солнцестояние происходит, автостояние.
2: Ну да.
3: Так, что касается других моментов...
2: Ну вот на Юмашево Декабристов есть тоже отметка у ДТП, недалеко от ДК-химиков. Сложно сказать, где именно и в каком направлении. Есть отметка, что правый ряд и средний ряд, соответственно. Угу. Ну вот, видимо, там наверху, на пересечении.
3: На проспекте Универсиады есть еще вот после развязки с Даурской тоже ДТП в сторону центра. Из-за этого усугубляется ситуация, тем более обычно это занимает какое-то время для других участников движения при перестроении. Так, про Кировско-Московский ты вроде сказал. Взглянем. Так вообще, в принципе, для этого времени, для подобной дорожной ситуации, все хорошо, вы молодцы. Держитесь, пожалуйста, друзья мои. Осталось-то всего ничего тут. Немножко держитесь.

0: в сторону центра. Из-за этого усугубляется ситуация, тем более обычно это занимает какое-то время для других участников движения при перестроении. Так, про Кировско-Московский ты вроде сказал, взглянем. Так вообще, в принципе, для этого времени, для подобной дорожной ситуации, все хорошо, вы молодцы. Держитесь, пожалуйста, друзья мои, осталось-то всего ничего тут, немножко, держитесь, я вас прошу, держитесь, соблюдайте правила дорожного движения. Не будем омрачать это утро никакими ДТП.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: А вот Елена нам пишет: «Бим, привет, а у меня сегодня выходной». Да. Ну и что, что дождик, да. Я варю сливовый компот и пеку шарлотку.
0: Так сразу захотелось к Лене сейчас на кухню за сливовым компотом и за шарлоткой. А у нас тоже, кстати, я тоже пироги трескаю. Да.
2: А ты сам готовил, что ли?
0: Нет.
2: Нет?
0: Нет.
2: Ну, видимо, уже был у Лены,
0: пекут,
2: да?
0: Пекут пироги. А еще здесь угощают в редакции манником. Манник. Да? Кушал манник?
2: Нет, еще пока не кушал, надо сходить.
0: С ума сойдешь и одно место в кровь расчешешь. Какая вкуснота.
2: Да. Довольно интересная, опять же, новость попалась мне на глаза. По данным, вторник – самый популярный день для звонков мошенников. Представляешь себе, на него приходится каждый пятый контакт. Нет, именно вторник, представляешь?
0: А, вторник,
2: да? Да. Далее по активности идет среда и четверг. А к выходным количество таких звонков заметно снижается. Ну, чего вы думаете, мошенники не люди, что ли? Вы правильно, не люди они. Не люди. Ну, в общем, вторник, по всей видимости, надо быть максимально бдительными. И как раз сегодня. С незнакомых не берем. Ну, если по работе вам надо, то берем, но прислушиваемся и в голове сразу представляем, а не мошенник ли это. И тогда, я думаю, будет намного лучше. Еще одна новость, раз уж мы тут про дорожную ситуацию рассказывали, поэтому, я думаю, будет актуально. В Национальном автомобильном союзе предложили ужесточить наказание для злостных нарушителей ПДД тем, кто за год умудряется получить более 50 штрафов.
0: Их на площадь штанишки приспускают и прилюдно. Та-та, да? Ты про это?
2: Нет, немножко по-другому. В общем, если получить более 50 штрафов, суммы хотят увеличить вдвое, а тем, у кого свыше 100 нарушений, утроить даже размер платежей, представляешь?
0: Раньше такая казнь была на Ближнем Востоке, знаешь, какая? В чан с канализационными отходами человеческих отходов, значит, сажали преступника и возили его по городу в этом чане. И периодически палач делал взмах топором. И если вот он не успел нырнуть в этот то оставался без головы. Так периодически так раз окунался туда, раз окунался. И это, конечно, всех забавляло. Кроме того, кто был в чане, разумеется.
2: Да, как вам псевдоним Сергей Палач?
0: Сергей Плач. Нет. Плач, танцуй, беги от меня, пока не поздно. Так, Сергей Сливовый, да.
2: Ну, интересный вариант. А у кого нет штрафов? Ну, а у кого нет штрафов, вы молодцы, Рустем, если вы как раз человек, который
0: у меня нет
2: не
0: штрафов.
2: Нарушает. Вот, и Серег тоже молодец. У меня тоже пока нету штрафов.
0: Ну, неоплаченных я имею в виду.
2: Неоплаченных нет.
0: А так-то были, конечно.
2: Конечно. Как я же не могу, вот эта акция, увидел, что с 50% скидкой можно оплатить, сразу платить. Ну нет, ну и будем
0: акция
2: честны.
0: Акция закончилась, сейчас 25.
2: А, сейчас 25? Сейчас 25. Это видишь, это знак. Опять
0: давненько
2: же,
0: ты не
2: насколько
0: нарушал.
2: Давно я, да, действительно не оплачивал штрафы.
0: О, советскую систему надо вводить с проколами. Я еще помню это, вы представляете? Три штрафа или лишение или пересдача. Раньше делали таким специальным компостером сотрудники госавтоинспекции. Дыроколом, да? Mm-hmm. Отверстие в водительском удостоверении. Если у тебя уже намечался третий, то либо ты там договариваешься, да, либо ты уже лишен прав. Была такая система.
2: Mm-hmm. Так что, вот, еще Алмаз меня... нам пишет, неоплаченных нет, все по плану. Молодец, это здорово и правильно. Шурпа Лагманович нам написал, так, у меня никогда не было штрафов, потому что пешеход... Нет, ну у пешеходов тоже бывают штрафы. У меня, кстати, были. Я помню, как в студенчестве у меня как раз возле высшего учебного заведения, в котором я учился, штрафанули. Неправильно я там дорогу переходил.
0: Андрей.
2: Ну, это было давно, я сделал выводы, ну, понимаешь, ну, и что? Больше, ну, и больше
0: вот
2: ни разу.
0: Вот сейчас тебя дети
2: такое.
0: Слушают, которые в школу едут.
2: Ну, вот пусть на моем опыте поймут, понимаешь. Что я понес наказание, и
0: раньше
2: после
0: такие,
2: этого...
0: Раньше такие, как вы, приходили вместе с сотрудниками госавтоинспекции к нам, второклассникам, третьеклассникам, я помню, в актовый зал и рассказывали о пользе соблюдения правил дорожного движения. И вот стоял такой вот, как вы, нерадивый, рассказывал, как он сожалеет о том, что перешел дорогу в неположенную.

0: положенном месте. Я думаю, что вы сегодня прекрасный образец для этого. Так, уважаемые директора школ, кому из вас нужен Андрей Дмитриев для профилактических работ? Готовы, так сказать, на добрых началах от БИМ-радио? Ну, мы флажок поставим, мы все это красиво дело нашим мерчем замаркируем. Вот, и будешь рассказывать о правилах дорожного движения.
1: Ну, я...
0: Ананасовича возьмешь с собой.
1: Я могу, могу, тем более мне права скоро менять надо, так что...
0: Вот, я соглашусь с ними. Андрей беспредельщик.
1: Ну что началось-то, а? Ну что началось? Вот тут меня еще просят внимательно читать. Тут, оказывается, не все по плану,
0: а вот чувствуется.
1: По всем плачу, в смысле.
0: А вот чувствуется, что
1: или
0: у тебя
1: плачу.
0: Твоя история-то биографическая начинается с жилки-то, видишь? Чувствуется вот это.
1: Что хотел?
0: Воспитать. Чего хотел, тебя нет.
1: О, у нас, кстати говоря, 10 часов уже на часах студийных, так что мы переходим в следующий час, а это значит, что довольно скоро мы поздравим именинников этого дня. Ну и приближается тот самый миг, когда мы будем петь «Утро, окей».
0: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
2: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
2: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и представители кадровых служб 45 крупнейших предприятий и организаций республики посетили Казань-Оргсинтез с рабочим визитом. Участники ознакомились с лучшими практиками предприятия по работе с персоналом и улучшению условий труда. После осмотра состоялось заседание кадрового клуба по обмену опытом. Эльмира Зарипова рассказала об инструментах поддержки участников специальной военной операции, связанных с трудоустройством, адаптацией, принятием в коллектив. Она отметила, важно не только насколько готов сам боец вернуться к труду, но и готовность коллектива принять человека с новым опытом. По сообщению Министерства труда, в 2027 году верхний порог выплаты по больничному поднимется до 7800 рублей за день. В раскачестве подчеркнули, школы не вправе требовать от родителей деньги на учебные материалы. Учебники и методические пособия, которые входят в основную образовательную программу, ученикам обязаны выдавать бесплатно. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
1: Ну, вообще, конечно же, день рождения – это, наверное, один из самых любимых праздников, потому что у каждого он свой, у каждого своя дата, но так или иначе, все вокруг радуются, поздравляют, уделяют вам внимание, хотя можно и почаще это делать, не только день рождения.
0: Сегодня в моей семье два события 8 ну-ка. Сентября. Ну-ка, во-первых, мой крестник сегодня родился. Мой дорогой, любимый племянник Кирилл Морозов. Поздравляю. У меня фамилия не Морозов, если что. Кирилл Морозов, поздравляю тебя, дорогой мой племяшка. С днем рождения. Я тебя обожаю. Ты мой еще крестник. Ну, всего тебе самого наилучшего. Сегодня позвоню и, конечно, тебя лично поздравлю.
1: Присоединяйся.
0: Плюс ко всему... Сегодня день рождения у супруга моей сестренки.
1: Младшей. Испугался, Серега, думал.
0: Зовут его Евгений. Ну, соответственно, не Морозов. Его тоже поздравляю с днем рождения, Жень. Да, большой привет тебе.
1: Да, если вы тоже хотите поздравить своего любимого, родного человека здесь, на волнах БИМ-радио, то заходите на сайт bimradio.ru. В правом углу наверху есть такая плашка оранжевая, яркая. На нее, там даже, по-моему, так и написано, поздравить, да? На нее нажимаем, и вам, вашему вниманию будут представлены варианты, каким образом можно это сделать. Можно в прямом эфире, пригласив человека тоже в эфир, соответственно, подарить ему счастье, радость и популярность, может быть, даже. Можно же выбрать другой путь, такое, знаете, личное поздравление выбрать. То есть мы, ведущие, причем любой, даже, может быть, кто-то из образов нашего радио, запишут личное поздравление, аудио или видеофайл, и отправят имениннику непосредственно в личку. Так что, друзья, сайт bimradio.ru или же 2-930-800 в рабочее время, в будни звоните. Ну, вот, например, уже с 10:00 можно и нужно этим заниматься, тем более, если у вас есть есть именинник. Ну и, конечно же, как мы можем обойти стороной нашу группу ВКонтакте. Там наверняка столько наших любимых подписчиков отмечают день рождения. Сергей, поздравим их.
0: Поздравим, конечно же. Я вот открыл группу, уже с 7 утра готов поздравлять этих людей.
1: Тогда понеслась прям.
0: Прекрасная Альбина Галимова.
5: Ой. Утро, мэны.
0: Нормально же все?
1: Не-не-не.
0: Ну, давай дослушаем, отличная же заставка.
1: Сейчас все будет.
0: А я думал, сова.
1: Просто такое веселенькое хочется для именинников-то.
0: Альбина Галимова. Поздравляю тебя с праздником. Анастасия Гурбунова. У нас даже с ней один общий друг, оказывается. Наташа Богданова. Юлия Бельтюкова. Леша Корнилов сегодня также празднует свой день рождения. Надежда Матросова, Эльмира Фомина, Наталья Степанова, Эльвира Халиулова, Ирина Васильева, Ранис Валиев, Антон Наумов, Николай Сергеев, Руслан Ганеев, Сергей Ларин. Руслан Ганеев вообще у нас из славного города Зеленодольск. Ты знаешь, что Зеленодольск — это самый солнечный город Республики Татарстан? Знаешь?
1: Я думал, что это самый зеленый
0: Я
1: город.
0: Я оттуда, кстати, да. Нет, это не только зеленый, но еще и самые такие прекрасные люди там живут, кстати. Если хотите быть в таковых, покупайте квартиру в Зеленодольске.
1: Ты как мэр Зеленодольска заговорил.
0: Стараюсь, иду. Может быть, однажды выберу. Так, это среди подписчиков. Ну, а люди известные, знаменитые, богатые, которые сегодня родились, наверное, стоит еще раз о них сказать, да?
1: Ну, если так кратенько, то можно.
0: Ну, начнем с того, что сегодня родился Расул Гамзатов, аварский поэт. Произошло это в 1923 году. В этом году президент Владимир Владимирович Путин предложил установить в стране новый праздник — День языков народов России, приурочить это ко дню рождения этого поэта замечательного. Сегодня родилась супруга великого русского поэта Александра Пушкина, Наталья Гончарова, муза его и вот та самая женщина. Есть такое выражение во Франции: женщина спасет Францию, женщина погубит Францию. Ну, и можно просто вместо Франции Александра Сергеевича его фамилию Пушкин вставить. И родился в этот день, в 1157 году, английский король. Вот эта легенда — Ричард Львиное Сердце. Вот. И эти прекрасные люди сегодня бы так вместе за одним столом, чин-чин, если бы жили бы в одно время.
1: Ну, я лично рад, что я живу не в это время, не в то время, а вот в настоящее.
0: Мне, знаешь, ты был бы рыцарем.
1: Здесь больше нравится. В любом случае, мне здесь больше нравится.
0: У Ричарда Львиное Сердце было бы такое.
1: У нас, кстати, тут еще есть сообщение от Рустема. Он передает привет Шурпе Лагмановичу и говорит: с бимболталки вернись, айда.
0: Никто
1: Шурпа Лагманович, в общем,
0: не уходит.
1: Там ожидают.
0: Все остаются до 10 часов 25 минут и не сходят в свое место. Я все-таки тебя представляю в красивых латах. У тебя такой шлем, а сзади вот этот развивающийся от шлема, значит.
1: Ох уж эти твои фантазии.
0: У тебя в руках копье.
1: Вот представьте, что именно в таком образе я и буду петь утро-оки, которые у нас далее, кстати
0: говоря. И все это 11 сентября в Максимилинсе, друзья. Вы хотите увидеть красивого Андрея Дмитриева с его зажигательными конкурсами? Приходите.
6: Реклама на Бим-радио.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
7: И только сейчас.

0: Рандаль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
4: «Поднимаем
3: руки вверх». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
5: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «Энка Клубная» от федерального девелопера «Энка». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «Энка Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на «Энка.ру».
6: Застройщик ООО «Энка Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «Энка Клубная».
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Радио 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Исследования черного квадрата Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью». Расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Уже будем петь?
6: Уже вот так вот быстро бежит чужой рабочий день. Ну, это я с вашей стороны, про нас, собственно, дорогие слушатели, да? Расим нам написал, давайте песню про зайцев спойте вдвоем, вы сможете. Да, конечно, сможем.
5: Ну, если дядя Юра Никулин смог. Я, кстати, рассказывал историю, как я познакомился с Юрием Никулиным. Слушайте, увлекательная жизнь. Я как Форрест Гамп могу сидеть на скамеечке, рассказывать о каких-то эпизодах со своей жизни. У меня отец не то чтобы служил, он учился в Куйбышевской академии как раз. Это конец 80-х, начало 90-х, как раз на стыке вот двух десятилетий, и как раз ходили в столовую выпускники этой академии, в ту, которая находилась рядом с этим, с цирком на Цветном бульваре. И вот однажды я с отцом пришел в кафе, где сидел Юрий Никулин и кушал.
6: Вот это.
5: Но,
6: да.
5: Кафе уже знал какие-то правила, а завсегдата этого кафе не подходили к нему, пока он не поест, потому что в какой-то момент, видимо, он мог просто, ну, нормально так проругаться и сказать, мужики, ну дайте поесть, ну чего опять тут со своими этими вопросами? Слушайте, видел живого Юрия Никулина, представляете?
6: Это потрясающе просто, если честно, даже немножко тебе завидую, как будто...
5: Завидуй мне, пожалуйста.
6: Да.
5: Завидуй.
6: Ну, мы, в общем-то, подошли к тому звездному моменту, когда мы начнем пить утро-оке, поэтому, наверное, не вижу смысла особо сильно уже оттягивать этот момент. Будем начинать, что ли?
5: Да, давайте, у нас сегодня тема и песня навеяна, собственно, чем? Ну, новости о том, что в 40-х годах прошла парадная часть Кантемировской танковой дивизии. С этого момента вроде как начинается отчет празднования Дня танкиста у нас в Красной Армии. Ну а впоследствии это второе воскресенье сентября, которое будет вот уже на этой неделе. Мы вас поздравляем, дорогие наши танкисты, и по этому поводу у нас, конечно же, есть песня. Ну, не у нас, а у команды «Жуки», которые спели прекрасную песню «Танкист».
6: Ну и мы сейчас тоже, собственно, попробуем.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Такая движуха у нас сегодня.
6: Сразу такие знакомые приятные нотки.
5: Он, кстати, солист этой группы, имеет татарские корни.
6: Ух ты.
5: Да-да-да-да-да.

0: Фиг-танки!
1: Поздравляем! Всех танкистов, всех причастных. Воскресенье совсем скоро уже, дорогие наши, с праздничками.
2: Ну и это, кстати говоря, лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием
0: «Утро, мэны!»
1: Всем здравствуйте еще раз, всем доброе утро.
2: Вот так вот отшумели, откряхтели и отпели в том числе. Ну что, по-моему, мы смогли, ну вот насколько смогли, настолько смогли. Вот
1: этот, ну раньше в караоке выставлялось
2: что-то, во вторую. Это,
1: там 98, вы там спели на 98, помните? Мы когда
2: это как раз день 98-х как раз и был такой, наверное.
1: Да.
2: Сколько было в караоке, ни разу не видел вот этой оценки.
1: Тихо. Что такое? Убавляй звук.
2: Что такое?
1: Ты слышишь?
2: Что?
1: Ты слышишь?
2: Нет.
1: Ты не слышишь?
2: Нет.
1: А я слышу.
2: Что ты слышишь?
1: Так начинается мой выходной день.
2: Смотри-ка, какой я.
1: Я пошел готовиться к рыбалке, к фестивалю, к чемпионату.
2: Подожди. О, кстати, нам Расим написал 100 баллов. Круто, молодцы. Ребят нам написали. Спасибо от Сергея Юрьевича. Или про журавлей Рустем предлагал здесь. Ну, кстати говоря, да, песня классная очень, но настроение немножко там грустное, что ли.
1: Да.
2: А тут еще дождик, представляете? Зачем нам эти слезы?
1: Итоги...
2: Давайте радоваться этому дню.
1: Итоги этого утра. Во-первых, Андрюшка, диджей Хлопушка. Да, это мне больше всего понравилось. Серега Белов, значит, сегодня получил от вас многочисленные признания касательно того, как бы я назывался, если не назывался бы Сергей Белов. Мне очень понравилась ваша интерпретация, но, честно говоря, ничего так вот, ну, особо не приглянулось. В душе не ёкнул. По этому поводу, посовещавшись с редакцией, мы это сделаем совсем скоро. Это будет, ребрендинг, я буду называться своей настоящей фамилией.
2: Все,
1: надоело. 27 лет назывался Белом, решил, буду называться теперь другим.
2: Нормально. Ну, мы с нетерпением ждем все-таки окончательного твоего утверждения псевдонима, а может быть и реальные фамилии, которые ты вернешься, да?
1: Ну, только с реальной, конечно.
2: Да, но я предлагаю рассказать о том, что ждет наших слушателей далее, потому что уже с 12 до 15 здесь в эфире Бьем Радио стартует рабочий полдник, после обязательно линейной ведущей.
1: Махмуд Аракаев у нас сегодня будет.
2: Вот, это классно. Да. Вечернее шоу с 17 до 20.00. Да, вечерний Трубин. Ну и привет-привет.
1: А сегодня я буду вести привет-привет.
2: Отлично.
1: Ну вот вообще, опять-таки, вот вчера вечером узнал, что утромен, а сейчас вот узнал, что еще вечером.
2: Да, не просто так нам писали, отпустите Серегу домой.
1: Ну, меня просила редакция, я не могу отказать, у нас такие красивые девчата в редакции работают. Ну, прям вот, говорит, Серега, ну, выручай, ты не сможешь, никто не сможет, но не смог я просто отказать.
2: Ну, да.
1: Время есть.
2: Ну, ты, видишь, безотказный человек просто. Так, ну что, мы, наверное, будем с вами потихонечку прощаться. Напомним о том, что нас вы можете слушать и в эфире на FM-волнах, и на сайте bimradio.ru. Также есть у нас обновленные приложения, очень удобные и для Android, и для iOS, соответственно. Ну и, конечно же, на все наши соцсети тоже подписывайтесь. Благодарю за это прекрасное утро вас. Сергей, пока Белов.
1: Пока еще Белов.
2: Да.
1: Не надо никакого Махмуда отправлять на пенсию. Не надо. Иначе Махмуд отправит на пенсию вас. Не надо, друзья.
2: Ну, кстати, да.
1: Мы в ноябре будем 32 года отмечать Бьем Радио, между прочим. Этот молодой еще человек, Махмуд, он 32 года назад в ноябре сказал... Первый привет и здрасте его началось именно как раз 32 года назад. Первая в FM-диапазоне, именно станция Бьем Радио, началась Махмуда. Имейте в виду.
2: Да. Ну что, всем пока, всем отличного дня. Оставайтесь здесь с нами, с Бьем Радио.
1: Счастливо.
2: Пока.
3: Шоу «Утромены» на Бьем Радио. Подъем татарстанского масштаба.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: 94-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Всем добрый день, здравствуйте, на связи Игорь Никитин, и это означает, что стартует коробка передач, между прочим. Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно, буду раздавать подарки, будем передавать приветы, будем заряжаться хорошим настроением, все это можно будет сделать вместе со мной. Хоть и дождик, но я думаю, что это не помешает вам доехать до меня и заполучить подарочные сертификаты. Если приедете первым, получите приз, долговременную промывку двигателя Супротек Апрохим. За второе место подготовлен приз — моющая присадка в бензин СГА. И за третье место — водоотталкивающая смазка спрей силиконовый воск. А все почему? Потому что сегодня с нами играет официальное представительство компании Супротек в Казани. Итак, сейчас нужно найти меня по адресу Адорацкого 61. Как только увидели табличку Адорацкого 61, заворачивайте сразу налево перед зданием. И еще раз налево, я здесь буду стоять, вас ждать. Аварийной сигнализации включу. На мне будет жилетка с надписью «Бимрадио». В общем-то, подъезжайте и забирайте подарки и передавайте приветы еще по пути. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании СГА и СДА – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академиком. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улицы Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татари», остановка Обжарилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Бимрадио». И вы получите скидку по программе лояльности на все три ботехнические составы и автохимию. В общем, надо подъехать ко мне, забрать подарки, одараться. 61. Увидели вывеску перед зданием, завернули налево, опять налево, здесь я на аварийных сигнализациях. С улыбочкой жду вас за подарками от компании «Супротек». Кстати, в этом же здании находится РС-Авто, именно там можно приобрести продукцию компании «Супротек». Подъезжайте, я вас жду.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и представители кадровых служб 45 крупнейших предприятий и организаций республики посетили Казань-Оргсинтез с рабочим визитом. Участники ознакомились с лучшими практиками предприятия по работе с персоналом и улучшению условий труда. После осмотра состоялось заседание кадрового клуба по обмену опытом. Эльмира Зарипова рассказала об инструментах поддержки участников специальной военной операции, связанных с трудоустройством, адаптацией, принятием в коллектив. Она отметила, важно не только насколько готов сам боец вернуться к труду, но и готовность коллектива принять человека с новым опытом. По сообщению Министерства труда, в 2027 году верхний порог выплаты по больничному поднимется до 7800 рублей за день. В Роскачестве подчеркнули, школы не вправе требовать от родителей деньги на учебные материалы. Учебники и методические пособия, которые входят в основную образовательную программу, ученикам обязаны выдавать бесплатно. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

парковочке стоит наш кармобиль, здесь на аварийных огнях. Это рядом с перекрестком Воровского и, собственно говоря, Адорадского. Найдите наш автомобиль. Непривычные пробочки для этого времени в городе. Но я думаю, мы всегда в коробке выбираем так, чтобы было легко подъехать. Ждем вас за призами подарками.

0: Так, ну что, объявление еще не успел сделать до конца. Они уже тут как тут. Дождь не помеха никому, я это знаю. Уверенно чувствую, что кто-то сегодня будет счастливым, потому что будет находиться именно в тех местах, где будут объявляться мои локации с подарками от Супротек. Итак, знакомимся с ребятами, кто приехал первый. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Виль. Многие меня знают. Вот, хочу передать привет семье, всем, кто меня узнал. Бим-болталке большой привет. Ну, всем коллегам, кто меня знает, и всем, всей Казани.
0: Я бы солнце пожелал, просто на всякий случай. Хотя после дождя, говорят, грибы, там охотники тихой охоты поедут куда-то охотиться наверняка. Так, с вами коллеги, тоже познакомимся, здрасте.
2: День добрый, зовут меня Сергей. Да, правильно сказали коллеги. Хотелось бы передать привет всей Казани, всем, кто меня узнал. Всем отличного дня, хорошего настроения, несмотря на погоду.
0: Ну, они счастливые, им погода вообще не помеха. Так, девушка приехала у меня под номером 2. Такая, это что, что, подарки? Классно, ладно. Я же, говорит, домой уже зашла практически. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, Гузелия.
0: Ну что, рассказывайте, как вы нас услышали?
3: Ну, я во двор уже заехала, все. Хотела парковаться, вот услышала адрес знакомый. Быстренько приехала. Светофор как раз горел.
0: Слушайте, я сегодня действительно счастливый, или вы счастливые просто, получается. Наверное, кому приветы?
3: Приветы всем, всей Казани, кто меня услышал, в особенности моей подруге Алие, она слушает БИМ-радио, мой массажист Денис тоже слушает БИМ-радио, всегда узнает меня. Вот, ну, всем хорошей погоды, хорошего настроения, ни гвоздя, ни жезла водителям.
0: Мастерски, как она пожелание сказала. Ладно, я буду переезжать на следующую локацию. Видимо, тогда четверых могу уже буду принять с подарками. В общем, следите за эфиром, я не прощаюсь.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Просыпайся, блин!
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
7: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
8: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ну что, Яндекс.Карты традиционно помогает нам рассказывать вам о заторах на казанских дорогах. 3 балла, ну что, улучшился, но утром сегодня, конечно, было это что-то, куда вы все поехали, к одному и тому же времени. Сейчас 12 минут, это улица Николая Ершова от Советской площади до Гвардейской, от Советской до Гвардейской улицы, разумеется, и там значок авария есть, и все что-то как-то в восклицательных знаках, Danger написано, опасность, прочее, что, какая опасность, кто там, что за лихо. Напишите нам, почему там на 12 минут ни с того ни с сего 1 километр 6 километров в час. На магистральной улице от Турбинной улицы до Учительской 8 минут 700 метров 6 километров в час скорость потока. Ну, все остальное едет уже побыстрее. И это прекрасно. На мостах и дамбах вообще все прекрасно. Зелененькое. Ну, что сегодня было с утра? Проспект стоял. Вознесенский стоял. Все стояло. Просто какая-то дискотека. А дискотеки прямо сейчас.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Перезагрузка по-взрослому.
1: Да, все по-взрослому в этот раз. И я надеюсь, вы готовы подключаться к нам, выигрывать билеты прямо сейчас. Разыграем 2. Разыграем в Максе. Номер нашего Макса, напомню, +7 972 72 10 28. +7 972 72 10 28. Первые двое ответившие отправляются на перезагрузку по-взрослому. Задам вопрос и потом напомню, что куда. Итак, какую фразу постоянно повторяла завуч Екатерина Ивановна из величайшего, замечательнейшего первого сериала в СССР «Большая перемена». Значит, 3 варианта. «Я вызываю родителей» – это номер 1. Номер 2 – «Нестор Петрович, вы опять опоздали». И 3-й вариант – «Садитесь 2». Ну и жду ваших вариантов. Первый и второй, напомню, получают билеты. И не забывайте, информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджея Юн. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну что, теперь давайте заглянем, что же у нас пишут. Значит, напомню, какую фразу постоянно повторяла завуч Екатерина Ивановна из-за фильма «Большая перемена 0+». Фильм... Надо было написать цифру 2. Шурпа, вот я не знаю, справился, справилась. Она же шурпа, она же женского рода как бы. И номером 2 отправляется Руслан. Он тоже указал циферку 2. Правильный вариант. Нестор Петрович, вы опять опоздали. Вот этот вариант был верным. Ну и всем большое спасибо за участие.
2: Привет, как дела?

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан вошел в число лидеров рейтинга по состоянию рынка труда. Республика демонстрирует устойчивое социально-экономическое развитие, а также отличается высокими зарплатами и минимальным уровнем безработицы. Осенью в небе над Россией можно будет наблюдать редкое сближение Луны и Венеры. Оно случится 14 сентября. Небесные объекты будут разделены всего несколькими угловыми минутами, а пик этого астрономического события выпадет на час между 13 и 14 часами. Если хочется совместить восхищение космосом и земные радости, вот план на осень. iBeam новости подготовили инструкцию по встрече нового сезона. Шаг 1. Отправить детей учиться. Шаг 2. Выдохнуть. Шаг 3. Собрать друзей. Шаг 4. 11 сентября прийти в Максимилианс на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Ведущий Андрей Дмитриев. За пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: 12-го, ну и как всегда, второй выход в караоке передачи сразу же после рекламы, которую слушаем, пролетит моментально, моментально, и потом уже врываемся в караоке передач, мчимся за призами, подарками, хорошим настроением.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Ну что, давайте продолжать. Я передислоцировался, переехал немножечко с подарками от компании «Супротек». Поэтому, если вы приедете первым, получаете долговременную промывку двигателя «Супротек» «Апрохим». За второе место моющая присадка в бензин «СГА». И за третье место силиконовый воск «Спрей Смазка». В общем-то, переехал я, на Имашево, да. Улица Имашево, 39А. Здесь «Автомаг». В общем, также по традиции буду на аварийных сигнализациях, в жилетке с надписью «Бимрадио», Игорь Никитин. Буду ждать вас, всех любителей этого интересного квеста. Поэтому подъезжайте, пожалуйста. Ну, а как вы поняли, сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя и тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. А также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», который находится по адресу улицы Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004 БЦ «Татария», остановка «Обжалилова». Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Бимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Напоминаю адрес, там, где я нахожусь с подарками, улица Имашева, 39А, «Автомаг» здесь находится. Ну и именно здесь вы можете приобрести продукцию компании «Супротек». Кто за хорошим настроением, кто за подарками, за приветами, можно даже вчетвером приехать, да, четверых наших слушателей готов подождать, потому что с первой локации остался еще один подарок. Добро пожаловать, я жду.

0: Напомню, где сейчас находится наш коробка мобиль. На аварийных огнях стоит на Ямашево 39А. Автомаг глазами поищите. Прям рядышком подъезжайте, забирайте подарки, поднимайте настроение себе близким. Ямашево 39А.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Режиссер Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза» к нему обратился американский режиссер с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полет пепелаца. Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицапу ему дали в Министерстве обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьезе упорно запрашивал у них гравицапу.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, ну что, приехало пока двое, но они же есть у меня, значит, они получают подарки, получают хорошее настроение, еще есть возможность передать пламенный привет, и давайте сейчас будем с ними знакомиться. Сам первый приехал, здравствуйте, как зовут?
1: Айнас меня зовут.
0: Айнас, круто очень, что вы подъехали на самом деле. То я стою один здесь, дождик покрапывает, думаю, может быть, кто-то приедет, но они приехали, это классно на самом деле. Давайте по приветам.
1: Привет хотел бы передать своей семье, супруге Зиле Аглимиевой, детям Адриане, Альяне, Айдану, родному братишке Аязу, всем газовикам, друзьям Рафису, Гульнат с Афиным и персональный привет набережной Челны семье Оксановых, Марату, Насте и Миру.
0: Ого, набережные Челны, прямо в набережных Челнах нас слушают? Кайф какой вообще, красота, романтика. Это очень здорово. Так, второй, кто приехал, здравствуйте. Говорит, я только что тут был, не дождался, но вернулся ко мне. Здравствуйте, как зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Денис. Хотел передать своей семье привет. Большое спасибо за подарки. Братишки, надеюсь, скоро придет в отпуск с СВО. Вот, из компании Мелком, кто узнал.
0: Круто, круто, спасибо большое. О, третий, здрасте, классно, держите, вам тоже подарочный. Силиконовый воск теперь ваш, давайте знакомиться, здрасте.
3: Здравствуйте, меня зовут Ильдар.
0: По приветам.
3: По приветам, ну всем привет, кто меня узнал. И БИМ-радио за такое участие.
0: Слушайте, интересный человек. Ильдара знают все. Я вот всматриваюсь ему в глаза, да и не помню. Но ничего, ладно. По крайней мере, сейчас мы познакомились, отдали подарки. Ну что, еще одна локация будет. Не отключайтесь, слушайте БИМ-радио. Я не прощаюсь.

на мир ярче. Надеюсь, вы примете самое активное участие. Буду ждать вашего звонка прямо сейчас. 292-102-8. Набирайте, участвуйте. Ну и напомним, что у нас конкурс. Он проходит в группе BIM Max, ТГ и ВК. Нужно выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подписать фразы «Я иду на вечеринку BIM Radio», прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под постом. Мы вышлем вам порядковый номер участников Макси, ТГ и ВК. Помните, что ваш профиль должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Рандомно выберем победителя 10 сентября среди всех приславших номера и подарим ему сертификат в ресторан «Удача любимая». Подробности о получении выигрыша начинайте по номеру 7 плюс 7 843

0: Сбим радио.
1: Ну и напоминаю, что это наша замечательная викторина, в которой мы разыграем не менее замечательный приз. Подарочный сертификат и развлекательный центр. Что нужно сделать? Нужно дозвониться до нас прямо сейчас. 292-102-8. 292-1028. Пообщаемся, задам простой вопрос. Варианты ответов предложу. И вы отвечаете и выигрываете. Здесь все просто. Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника». Смотри. Клиника «Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов.

0: результате офтальмология, смотря, охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. Смотри, клиника короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, алло. Алло, был человек и нет человека. Что происходит? Напомню, 292-1028. Только что ведь был человек. Только что был. Космонавты. Алло, здравствуйте. Алло. Скажите что-нибудь хотя бы на прощание. Сейчас, не кладите трубочку. Я понял, это в чем дело. Это мои кривые руки. И это все, естественно, исправляется. Нужно только найти Bluetooth, как это все подключается, знать бы. Вот я недавно смайлики научился ставить. И для меня это все не так-то просто на самом деле. Вот. Перейдем опять к звонку и вот здесь вот нажмем вот это. Алло, здравствуйте. Вот должно получиться. Щелчок же был же. Алло.
1: Здравствуйте.
0: О, здравствуйте, здравствуйте. Зовут вас как?
1: Рамиль.
0: Еще раз как?
1: Рамиль.
0: Рамиль?
1: Да, все верно.
0: Потому что у нас есть еще Раиль, Равиль, и я не уверен, что это последняя вариация с подобным вариантом. Ну что, Рамиль, давайте отвечать на вопрос. Я вам сейчас задам три варианта ответа, как всегда. Вы выбираете правильный и забираете приз. За что в Царско-сельском лицее одни из выпускников Пушкин, помните, да? Воспитанникам запрещалось носить очки. За что в Царско-сельском лицее воспитанникам запрещалось носить очки? Первые очки считались признаком близорукости, недопустимой для военных в те времена. Второй, взгляд сквозь стекла на старшего считался дерзостью. И третий вариант, очки портили дисциплину. Ученики могли прятать за ними глаза на урок. Ну что скажете, времена вон и какие. Пушкинские.
1: Да,
0: могли и на дуэль запросто вызвать за какие-то нехорошие слова там. А уж если человек посмотрел на другого человека, как-то не так. Сразу драка на этих, на ножах. Я канале в бочину.
1: Давайте встретим ответ.
0: Что? Какой?
1: Третий.
0: Второй?
1: Третий.
0: Что третий? Где ты? Кто третий? Третьего нет. Здесь я и вы. Нас двое, Рамиль. Нас двое.
1: И подарочек.
0: А подарочек один, но нас с вами двое. Давайте еще раз напомню варианты ответов. Значит, представьте, что вы учитесь в Царско-сельском лицее и запрещено воспитанникам носить очки. Значит, почему запрещали? Потому что считались признаком близорукости, недопустимой для военных. Второе, взгляд сквозь стекла на старшего считался дерзостью. Да, вот подходите, смотрите на человека, и начинается драка. Ты чего? А вот, либо очки портили дисциплину, очки могли прятать за ними глаза на урок. Ну, вряд ли они были противосолнечные, чего за ними спрячешь. Ну, Рамиль.
1: Два, второй вопрос.
0: Молодец, да. В те времена взгляд сквозь стекла на старшего считался дерзостью. Лицеистам строго-настрого запрещалось надевать очки. Никто, естественно, не нарушал внутренний царско-сельский устав. Это было чревато. Привет, кому передадим?
1: Привет жене, детям, всем вам и радио.
0: Спасибо.
1: Всем Казани. Угу. Всем казанцам хорошего настроения.
0: Хорошо. Спасибо вам большое. Да. Быстрый, Рамиль, вообще быстрый. Быстрый предложение складывает, я еле успеваю за его мыслями. Не кладите трубочку, сейчас все расскажу, все объясню. Ну и спасибо большое за участие.
2: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан вошел в число лидеров рейтинга по состоянию рынка труда. Республика демонстрирует устойчивое социально-экономическое развитие, а также отличается высокими зарплатами и минимальным уровнем безработицы. Осенью в небе над Россией можно будет наблюдать редкое сближение Луны и Венеры. Оно случится 14 сентября. Небесные объекты будут разделены всего несколькими угловыми минутами, а пик этого астрономического события выпадет на час между 13 и 14 часами. Если хочется совместить восхищение космосом и земные радости, вот план на осень. iBeam новости подготовили инструкцию по встрече нового сезона. Шаг 1. Отправить детей учиться. Шаг 2. Выдохнуть. Шаг 3. Собрать друзей. Шаг 4. 11 сентября прийти в Максимилианс на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Ведущий Андрей Дмитриев. За пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
3: Яркая осень.

приключение совсем скоро. Немножко сдвинулось, попал наш Игорь на коробку мобиль. Небольшая пробочка, но все готово. Сейчас золотые нулевые послушаем. И после небольшой рекламы коробка передач призами, подарками. Будьте готовы.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
5: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Ну что, те, кто ищет подарки от Ciprotect, кто ищет меня, Игорь Никитина, продолжайте это делать прямо сейчас. В общем, переехали немножечко. Есть тут улица Амирхана, 18/41. Здесь остановочная площадка. В общем, нахожусь я здесь, буду ждать вас. Также аварийные сигнализации будут. Будет жилетка, написано «Бимрадио» большими буквами. Специально буду к вам стоять спиной, именно там большая надпись, собственно говоря. Вот, поэтому подъезжайте, если приедете первым, долговременная промывка двигателя Супротек Апрохим достанется вам. За второе место мощь присадка в бензин СГ, за третье место силиконовый воск. В общем-то, здесь вот по адресу Амирхана 18/41 находится авто 116, именно там можно приобрести продукцию компании Супротек. Ну а сегодня с нами играет официальное представительство компании Супротек в Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания Супротек разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей, дверных замков – силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», который находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004 БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Бимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимии. Напоминаю адрес: Фатыха Амирхана, 18/41. Здесь рядышком находится авто 116. Именно здесь можно приобрести продукцию компании «Супротек». Ну а я вот на остановочке, аварийной сигнализации будут. Я буду вас ждать с распростертыми объятиями. Подъезжайте, пожалуйста, за подарками.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп». У микрофона Ксения Лайт. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, очень трудно будет сопротивляться желанию лениться, но сейчас это необъяснимо. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию максимально смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске или в новом месте. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать звонки и социальные сети. Козероги, ведите себя более собрано, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день вас очень расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро закончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: на Бим-радио.
1: Перейдем к пробкам. Ну, вначале напомню, что Игорь вас ждет коробка передач. Это призы, подарки на Американо. Это перекресток Чайкова и Американо. 18/44. Угловое здание. И там есть остановка перед домом. И вот на ней он прям на аварийных огнях. Вы представляете, какой наглец. Вот досмотрит ГИБДД. Ну, а мы давайте все-таки о пробочках. 3 балла сейчас, как и час назад. И самое серьезное затруднение в данный момент – это Чернышевского. От улицы Нариманова до Профсоюзной. 7 минут 900 метров, 8 километров в час скорость потока. Ну и все остальное движется гораздо быстрее. На мостах и дамбах тоже вполне все красиво, зелененькое все. Есть пару аварий, но они не создают больших проблем на дорогах, что тоже радует. И заканчивается дорожная эпопея в Дербышках уже совсем чуть-чуть. Давайте, ребята, давайте успеем. Успеем до морозов.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

с высоты красоты своей меня не замечаешь.

0: еще узнаю.
1: Бим-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
2: Так, ну что, есть у меня человек, который говорит, не может быть. Не может быть, я проезжаю мимо. Ну, в общем, те, кто проезжает до сих пор еще, Американо 18/41, можете заглянуть за подарками. Я еще несколько минут буду находиться здесь. Не смогу вас оставить без подарков. Ну, как же я вот и себе забрать тоже не могу.
0: Красоты своей меня не замечаю.

Так, ну что, есть у меня человек, который говорит, не может быть. Не может быть, я проезжаю мимо. Ну, в общем, те, кто проезжает до сих пор еще Американо 18/41, можете заглянуть за подарками. Я еще несколько минут буду находиться здесь. Не смогу вас оставить без подарков. Ну, как же я вот и себе забрать тоже не могу. Не получается у меня такое. Но будем знакомиться.

0: Говорит, не может быть. Не может быть, я проезжаю мимо. Ну, в общем, те, кто проезжает до сих пор еще Американо 18/41, можете заглянуть за подарками. Я еще несколько минут буду находиться здесь. Не смогу вас оставить без подарков. Ну, как же я вот и себе забрать тоже не могу. Не получается у меня такое. Но будем знакомиться с человеком, который приехал первый. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Лисан. Ехала за детьми мимо и прям повезло.
0: Искренние, настоящие эмоции. Ну, слушайте, давайте по приветам тогда.
1: Привет передаю всем своим родным, любимым, близким, всей школе фигурного катания «Стрела». Скоро Эмильку привезу на фигурку. Али Алмазну большой привет родителям. Всем-всем-всем большой привет. Ну и на работе, конечно же.
0: Вы еще работаете, я думал, вы вообще... У вас перерыв обеденный получается?
1: Да.
0: Ну ладно, главное вовремя заскочить за подарками и быть самым счастливым человеком
1: спасибо
0: на свете.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Ну что, все, еще несколько минут подожду здесь, на остановке Американо 18/41, раздам подарки, в общем-то, заглядывайте.

0: Завершалась коробка передач. Большое спасибо всем тем, кто приезжал, поднимал настроение себе, своим близким, любимым, родным. Но тут еще, пока Игорь все это отправлял, записывал, Ильнур доехал, передал привет всем. Рустему привет достался от Светланы. Ну и мне большое спасибо от Игоря. Игорь, большое спасибо и тебе за коробку передач. Удачи, хорошего настроения. Ну и что, рабочий полдень. 12 часов в Казани.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В Казани усиливают контроль за шумной мотоциклом.

0: техникой. Инспекторы ГАИ будут проверять уровень шума мотоциклов и питбайков с помощью шумомеров. За превышение допустимых показателей владельцу грозит административный штраф. Кроме того, использовать транспорт разрешат только после исправления проблемы. С 2027 года изменится система начисления зарплат в здравоохранении. Правила станут едиными по всей стране. Предполагается, что не менее 50% дохода врача будет составлять фиксированная ставка, а доля премий и надбавок не превысит половины зарплаты. По данным Гидрометцентра, лето в России стало рекордно теплым. Таким жарким его не фиксировали ни разу за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. При этом июль побил все температурные рекорды. Июнь оказался на втором месте среди самых теплых, а август вошел в топ-10 самых теплых месяцев за весь период наблюдений. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка, будет как в картинке.
7: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
10: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
11: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.

0: 174.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Велогонщик Мигель Индурайн, 5 раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями. Если пульс обычного человека составляет 60-70 ударов в минуту, у Индурайна этот показатель равен 28. Объем его легких 8 литров, в то время как средний объем равен 6 литрам. Его система кровообращения прокачивает 7 литров кислорода за минуту, при норме 3-4 литра у обычного человека.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго дня, приветствую всех, всем замечательного, несмотря на пасмурный день. Сегодня желаю хорошего солнечного настроения. Это все равно зависит от человека. Что сегодня? Сегодня 8 сентября в Российской Федерации День языков народов России. Первым, по-моему, предложил его Расул Гамзатов, предложил его отмечать. И у него сегодня был бы день рождения. И вот приурочили, что в день рождения Расул Гамзатов. Давайте День языков народов России. Языков у нас много, народы мы дружные. Но наш бронепоезд все знают. Ну, не все уже. Некоторые стали подзабывать уже даже. Стали ужас. Но мы напоминаем, что сегодня день Бородинского сражения. Сегодня, да? Кому-то было мало, но потом решили повторить. День финансистов России, финансистов с профессиональным праздником. Ну что, и давайте о ближайших планах. Самые ближайшие планы – это, конечно же, порадовать нашего победителя сертификата на бизнес-ланч «Баварский клубный ресторан Максимилианс». Это произойдет в музыкальном пересказе. Участвуют традиционно двое, традиционно побеждает один. Для того, чтобы стать участником, нужно набрать 292-1028. 292-102-8. Набирайте прямо сейчас, не ждите. И участвуйте, и, конечно же, побеждайте. Сегодня простая песня. Ну, тот, кто часто слушает БИМ-радио, вообще будет легко, просто, непринужденно, красиво. Люся Чеботина, давайте пока послушаем.
0: Осеннее, уютное, любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, время музыкального пересказа. Давайте будем знакомиться с теми, кто дозвонился до нас. Первым дозвонился Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: На работе.
2: Да, на работе.
1: Есть там рядом с вами какие-то люди, которые смогут вам помочь?
2: Нет.
1: Это плохо. Давайте спросим у Гузели. Гузель, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вы там в окружении добрых людей?
3: Да, я на работе.
1: Ой, это прекрасно. А там есть какие-то люди, там вот мужчины?
3: Люди есть, и они добрые.
1: Добрые, это хорошо, когда добрые люди. Вот Андрею не... вообще
3: мужчин, к сожалению, нет.
1: Мужчин нет? Это плохо. Андрей, спасибо. Наши шансы увеличиваются. Но зато там женский этот серпентарий, колумбарий, извините.
3: Мы не серпентарий.
1: Колумбарий.
3: Мы прекрасные, чудесные женщины.
1: Да, колумбарий хотел сказать, а это из жизни.
3: Вырвалось.
1: Да, из жизни, просто из своей личной жизни все это вырывается. Значит, смотрите, что будем делать, Андрей, Гузель. Я вам сейчас буду рассказывать. Если вы слушали утро-оки сегодня с замечательным Андреем Дмитриевым и не очень Сергеем Нерыбаковым, Беловым, то вы, несомненно, сразу скажете мне, что это за песня. Я вам какие-то факты буду рассказывать. Вы мне должны назвать группу и название песни. Ну что, готовы? Готовы? Готовы?
3: Ну да, готовы.
1: Хорошо.
3: Да.
1: Андрей. Андрюш.
3: Андрюша.
1: Андрей, ты где?
2: Да, я тут слышу вас.
1: Нас плохо слышно. Я буду говорить громче. Значит, смотрите. Песня посвящена водителям больших тракторов с пушками. К тому же, в ближайшее воскресенье у этих водителей тракторов с большими пушками у них профессиональный праздник будет. Вот, заранее поздравляем всех. У нас, кстати, целое училище это тракторное есть. С богатой историей. Вот.
3: Танкисты?
1: Это хорошо, это хорошая версия. Песню написали в 2000 году, и она стала настоящим хитом, и в этот же год получила множество премий, статуэток всевозможных, тарелок там. А позже трек вошел в альбом «Подруга друга». В песне рассказывается комичная ситуация. Герой влюбляется в девушку, а она заявляет, что ей нужен тракторист в шлеме и в галифе, вот косая сажень в плечах, ну, то есть такой брутал. В ответ на его чувства она произносит в припеве: «Да у тебя же мама педагог! Да у тебя,
3: да
1: же...
3: У тебя же папа танкист!»
1: «Да, пианист, папа! Пианист! А да у тебя же все наоборот! Какой ты, говорит, она тракторист!» Вот.
3: Песня группы «Хали-Гали»?
1: Нет, такой группы не существует. Значит,
3: группа «Жуки».
1: Хорошо, а песня как называется?
3: «Танкист».
1: Андрей, ты что там молчишь-то, набрал воды? Ты как, я у тебя зуб болит, и ты не можешь дозвониться до стоматолога? Ай! Андрей!
2: Да, у нас все нормально.
1: Нормально все. А то такое ощущение, что у нас мы ходим к одному тому же. Елизавета Владимировна, возьмите трубку, пожалуйста. Я пятый день мучаюсь уже. Спасибо. Спасибо, Андрей. Андрей, спасибо. Привет, кому передадим, Андрей.
2: Да, приветствую городу. Всем хорошего настроения, несмотря на такую погоду.
1: Хорошо, спасибо большое. А что с погодой не так, Гузель, что с погодой не так?
3: С погодой все замечательно, на улицу не идем, сидим в кабинете.
1: Ну, правильно, работать надо. Такие, мы на улицу, мы хотим на улице работать, вот, мы пойдем сядем под дерево. Вот, молодцы, Гузель, подсказывал там кто-нибудь, нет? Или вы все сама?
3: Сама.
1: Молодец. Вот. И правильно, если ты сказал подсказывать, пришлось бы брать кого-нибудь с собой, да, вот это. А так одна.
3: Конечно.
1: Баварский клубный ресторан «Максимилис», бизнес-ланч, вкуснотища. Спасибо вам большое. Привет, кому передадим?
3: Привет передам семье, знакомым, близким, родным.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Хорошего настроения. Не кладите трубочку, я вам сейчас расскажу, что, где, как забирается. Ну и что, будем слушать песню. Это группа «Жуки». «Танкист». «Танкист», да, мы к этому делу имеем непосредственно отношение. У нас все-таки танковое училище в Казани находится. Ну и сегодня еще у Валерия Васильевича Герасимова, начальника генерального штаба ВСРФ, РФ. У него еще день рождения, и он же тоже наш выпускник, наш практически земляк. Так что всем смелым парням на больших тракторах с пушками крепкого здоровья. Возвращайтесь все живыми и здоровыми.

0: Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Мемрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максименец». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось. Новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilis.ru 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
6: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Детский парк «Тейка Бум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
2: ООО «Казаньпарк». ОГРН 120-47-300-12-912. 0+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани усиливают контроль за шумной мототехникой. Инспекторы ГАИ будут проверять уровень шума мотоциклов и питбайков с помощью шумомеров. За превышение допустимых показателей владельцу грозит административный штраф. Кроме того, использовать транспорт разрешат только после исправления проблемы. С 2027 года изменится система начисления зарплат в здравоохранении. Правила станут едиными по всей стране. Предполагается, что не менее 50% дохода врача будет составлять фиксированная ставка, а доля премий и надбавок не превысит половины зарплаты. По данным Гидрометцентра, лето в России стало рекордно теплым. Таким жарким его не фиксировали ни разу за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. При этом июль побил все температурные рекорды. Июнь оказался на втором месте среди самых теплых, а август вошел в топ-10 самых теплых месяцев за весь период наблюдений. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Традиционно в это время поздравляем. Ну и с днем рождения. И начнем с тех, кто состоит в нашей группе. В группе ВК, официальной группе «Любимого радио». Марк Кремляков, АНУ, дирекция спортивных и соции, чего-то там еще кого-то. Поздравляем. Юлия Богданова справляет день рождения. Будь влюблен в свою жизнь. В каждую ее минуту. Это да, это согласен. Жизнь оценить. Юлия Бельтюкова, производство леденцов для вашего бизнеса. О, обожаю леденцы. Наташа Михеева, цените то, что есть, ведь даже этого могло бы не быть. Наталья Зальмейская, оптимистка. Наталья Степановна, Степанова, у нее день рождения, оказывает услуги по нанесению декоративной штукатурки на стены в Волжске. Вот кому что там нужно, обращайтесь. Алевтина Журавлева, и я желаю вам вдвойне, чего желаете вы мне. Вот так вот она, зеркало стоит. Зеркалец. Все мы еще с двумя даже зеркалами. Ильнур Акмалов, АФ, университет управления чего-то тут. Место работы, я так понимаю, даже дядька-то взрослый. Также день рождения у заместителя министра финансов РТ Герасимовой Гелы Юрьевны. Зайнуль Найрат Зинатулович, директор филиала «Татэнерго» набережной Челнинской тепловой сети. Валеев Денис Ремзельевич, полномочный представитель Республики Татарстан в Казахстане. Ох, там еще жаришку, наверное. Также в этот день Наталья вот, Николаевна Гончарова родилась в первом браке Пушкина, во втором браке Ланская, жена великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Любовь Григорьевна Шевцова, подпольщица, член штаба подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», герой Советского Союза. Борис Павлович Барх, это в киноактер, исполнитель главной роли в фильме «Сережа». Валерий Васильевич Герасимов, военачальник, начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Расул Гамзатович Гамзатов, поэт, прозаик, публицист, переводчик, общественный и политический деятель. Пинк Алиша Бетмур, она же певица, автор песен, актриса. Виз Халифа, Кэмерон Джибриль Сисе, по паспорту хип-хоп-артист. Авичи, Тим Берглинг, диджей, музыкальный продюсер, входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Ну, действительно, крутой чувак был, но здоровье не берег. И Борисовна Нинидзе, актриса театра и кино, певица, множество замечательных фильмов с ее участием, «Небесные ласточки», «Мадемуазель Нитуш». Она блистательно исполнила роль Денизы де Флорини. Внешность и темперамент этой юной актрисы вызывали ассоциацию с молодой Одри Хёбберн. Она и похожа очень была. Владимир Георгиевич Епифанцев, актер театра и кино, режиссер, телеведущий, клипмейкер. Стоит отметить, Виталий Александрович Петров, российский автогонщик, помните, представлял Российскую Федерацию даже когда-то в «Формуле-1», ну, когда Формуле-1. Вот они тоже клоуны. Мы тут настроили этих трасс в Питере, в Сочах. Вот оно сейчас, оно нам для чего все это нужно. А они такие раз и спиной к нам поворачиваются. Ну, ненормальные же, неадекватные. Всех именинников поздравляю с днем рождения. Счастья, здоровья всех.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
4: Ну что, послушаем хит с самого начала нулевых. Появился он у нас, я точно помню, в мае 2000 года. Ну и где-то зимой появился он во всем мире. Все почему-то считают, что это ремейк какой-то там старой песни Тома Джонса. Но не было у Тома Джонса такой песни. И карьера, в общем-то, его шла к закату. И тут он знакомится с немецким диджеем и продюсером Маусом Ти. Ну, на самом деле его зовут Мустафа Гюндогду. Этого Мауса Ти. Но Маус Ти сделал для себя, он сам хотел исполнять эту песню. Песню в такой в стиле 70-х, но с современной музыкой. Автором текста выступил Эрл Рейнольдс, известный человек. И Том Джонс, он идеально вошел со своим голосом в эту композицию. Ну и потом Том Джонс, что долго не думает, договорился с этим Маусом Ти и забрал песню в свой альбом того же года. Называется он «Reload», а мы с вами слушаем величайшую песню. Том Джонс, Маус Ти, «Секс-бомб».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре. Наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.
12: 0+.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну и давайте посмотрим, что же происходит на дорогах столицы Республики Татарстан сейчас в 12.50. Ну, ничего страшного. Как и час назад, выставляется 3 балла местами затруднения. Ну, не такие уж они и затруднительные, эти затруднения. Улица Вишневского от улицы Амирхана Еники до Николая Ершова 8 минут, 1 километр, 8 километров в час скорость движения. Карла Маркса от Батурина до площади Свободы 6 минут, 1 километр, скорость потока 11 километров. Километров в час. Ну, это вот все, что затрудняет, все остальное более-менее движется. Как и мосты и дамбы, все они в прекрасном зеленом состоянии. По загрузке, разумеется, ну и по состоянию тоже.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России рассматривают идею позволить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Нередко в первые недели будущим мамам приходится брать больничный, а иногда проходить лечение и находиться под наблюдением в стационаре. Предлагается разрешить использовать дни декрета именно в этот период. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане обновили 18 светофорных объектов. На перекрестках появились современные контроллеры, камеры и датчики трафика. В Казани модернизация затронула 12 светофоров. Установленное оборудование стало частью интеллектуальной транспортной системы. Она автоматически подстраивает работу светофоров под текущую загруженность дорог. По мнению психологов, жизнь рядом с дорогой способна негативно сказаться на психическом здоровье. Даже если человек перестает

0: Дает осознанно замечать шум и свет, нервная система по-прежнему реагирует на них как на источник стресса. Из-за хронического недосыпа у человека могут развиться тревожность и панические атаки. С вами были новости на БИМ Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
1: В эфире БИМ Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
2: Доброго дня. Всем хорошая погода в Торсе, несмотря на слабые дожди, кое-где идущие. Ну, вот на Казань надвигается тоже гигантская куча. Слабый дождь 19 до 21:00. Ну, по Татарстану тоже обещают слабые дождики. В целом температура до 16 градусов по республике, что, согласитесь, очень здорово. Что сегодня, 8 сентября? Много замечательных и не очень праздников. Сегодня Международный день грамотности. Это ЮНЕСКО проводит. Международный день солидарности журналистов приурочен к дате казни в 1943 году чехословацкого журналиста, писателя, антифашиста Юлиуса Фучика. В 1790 году началось двухдневное морское сражение русской эскадры, 10 линейных кораблей, 6 фрегатов под командованием Ушакова над турецкой эскадрой, 14 линейных кораблей и 8 фрегатов. У острова Тендра, обнаружив неприятеля, русские моряки даже перестраиваются в походном положении, решили: ай да, сходу атакуем. Ну и все для нас было окончилось хорошо. Мы не потеряли ни одного корабля. Убитых, раненых несколько десятков человек. Зато турки потеряли 2000 человек, 700 человек в плен. Был захвачен плен линейный корабль «Мелеки Бахри». В общем, богатая добыча. Его потом подремонтировали и ввели в строй уже под нашим русским флагом. Это же хорошо, хорошо. День войск и славы сегодня. День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутуза с французской армией. Французы называют эту битву сражение на Москве-реке. Вот так они называют. Это самое кровопролитное сражение 19 века. 132 тысячи человек с нашей стороны, 135 тысяч со стороны французов. Ну, многие говорят, что оно как бы закончилось ничем. Ну, как ничем. Французы отступили на свои начальные позиции, друзья мои. Вот здесь кто что. Самое главное, сохранили армию, расслабили французскую, очень сильно расслабили. Расслабили так, что потом гнали до самого Парижа. В Санкт-Петербурге закладывается новый Казанский собор. Был конкурс, сначала 3 года он шел. Задача была поставлена такая, чтобы Павел I поставил, что он должен был походить на собор Святого Петра в Риме. А его ведь Буонаротти и Микеланджело строил. Так что задача была, ну и какой красавец. И улица Казанская там рядышком, знаете, посещайте обязательно. Ну и печальная страничка. 8 сентября 1941 года войска Вермахта выходят на берег Ладожского озера, захватывают Шлиссельбург, исток Невы и полностью окружают Ленинград. 872 дня блокады. Страшное время. И хорошо, что мы живем в иной. Но помнить надо.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
5: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
4: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
12: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
14: Он не изменил.
13: Горько.
14: В нашей семье давно нет любви.
13: Горько.
15: Все разрушилось. Все.
13: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
16: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
13: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твердо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом ее все же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причем повторных записей Селин Дион не проводили. И в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Две песни будем слушать традиционно. Начнем с благописного. Сначала расскажу, что сегодня Расула Гамзатова день рождения. И не стал его, к сожалению. Ну, замечательнейший поэт, писатель, публицист. Он перевел на аварский язык классическую и современную литературу Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина. Он дружил с очень хорошим поэтом Гребнёвым, который переводил стихи Гамзатова в обратку на русский язык. Гребнёв перевел «Журавлей», тех самых «Журавлей», которых Марк Бернес в 1969 году, он настоял, чтобы из этих стихов сделали песню. Давайте сделаем. Это была его инициатива. С Гамзатовым тесно работали многие композиторы. Кабалевский, Френкель, Паусь, Антонов, Пахмутова. Он писал стихи для песен, которые пели Анна Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Кобзон, Леонтьев, Кикабидзе, вышеупомянутый Марк Бернес. И послушаем песню в исполнении Леонтьева. «Исчезли солнечные дни». Это стихи Расула Гамзатова, чтобы вы знали. Ну и начнем с Black Eyed Peas. В 2009 году был зарегистрирован, занесен в Книгу рекордов Гиннесса самый на тот момент массовый флешмоб, в котором принял участие около 21 тысячи человек. Этот концерт группы Black Eyed Peas был приурочен к завершению 24-го сезона шоу Опры Уинфри. Участники этого флешмоба синхронно танцевали под хит группы I Got a Feeling. Хореографию для фанатов, для тех, кто пришел на этот концерт, поставил втихаря танцор и хореограф Майкл Грейси. Ну, сначала, кто не видел, это большая длинная улица. Перед сценой сначала все стоят вообще без движения. Потом вдруг перед сценой начинается двигаться девушка. Танцует. Потом к ней присоединяется еще 10 человек. Потом сотня. Ну и в итоге в ритме танца движется вся эта улица до самого конца. Группа и Опра Уинфри об этом не знали. И видно, как эмоционально реагируют участники Black Eyed Peas. Потому что, ну, они вроде бы работают, песня хорошая, а народ просто стоит. Ну а потом, когда началось, там, конечно, эмоции поперли. Опра вообще там, она благодарила потом жителей Чикаго, признавалась им в любви городу. Все это еще снимала на телефон. Я удивляюсь, что в 2009 году были уже, хотя чему удивляться, дети, родившиеся перед ковидом, в первый класс пошли, господи. Ну, давайте слушать. Начнем с Black Eyed Peas. I Got a Feeling, хороший танцевальный трек, но не танцуем, работаем. Ну, а потом Валерий Леонтьев.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
3: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
4: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Гладилова».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
2: Отдыхай с BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России рассматривают идею позволить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Нередко в первые недели будущим мамам приходится брать больничный, а иногда проходить лечение и находиться под наблюдением в стационаре. Предлагается разрешить использовать дни декрета именно в этот период. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане обновили 18 светофорных объектов. На перекрестках появились современные контроллеры, камеры и датчики трафика. В Казани модернизация затронула 12 светофоров. Установленное оборудование стало частью интеллектуальной транспортной системы. Она автоматически подстраивает работу светофоров под текущую загруженность дорог. По мнению психологов, жизнь рядом с дорогой способна негативно сказаться на психическом здоровье. Даже если человек перестает осознанно замечать шум и свет, нервная система по-прежнему реагирует на них как на источник стресса. Из-за хронического недосыпа у человека могут развиться тревожность и панические атаки. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Тут такое предложение звучит везде, сейчас читаю. Ужесточить наказание для злостных нарушителей ПДД предложили в Автомобильном союзе. При более чем 50 нарушениях за год, это бывают такие люди, удваивать штрафы. При более чем 100 штрафах утраивать. Средний водитель нарушает правила 5-6 раз в год, поэтому повышенные штрафы затронут только лихачей, считает автор инициативы. Ой, хитроманы. Знаете, сейчас с ноября эти

0: Уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: А вновь нам нужны Яндекс.Карты. Раскладываем, обновляем. 3 балла выставляется, как и час назад. Ничего не поменялось. Местами затруднения. Ну, вот таких вот прям ярко выраженных мест нет. 11 минут, но тут Галиаскара Камал, Астрономического, Лобачевского, Тинчурина на улице Дзержинского. Ну, это 2 километра, 11 минут проезжается. Ну, мне кажется, всегда так. Гудул, Тукая, Шахиди, Сайдгалеев, от площади Вахитова до Кремлевской набережной. 11 минут, ну, тут 4 километра и ехать, извините меня. В общем, все прекрасно. Мосты и дамбы по нулям, что тоже не радует. Ну, центр такой желтенький, и аварии имеется на площади Тукая. Бутлерова, Пушкина, средний ряд, прямо на перекрестке. Будьте предельно внимательны за рулем, это сэкономит время вам, всех тех, кто тоже за рулем, ваши коллеги, ну и сбережет ваше движимое и недвижимое имущество.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

клуб, никотин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан запустил сервис ГАИЛя. Это виртуальный семейный помощник, который круглосуточно отвечает на вопросы о процедурах в органах ЗАГСа и семейных услугах. Цель проекта – обеспечить жителям республики оперативный доступ к информации и повысить качество работы ЗАГСов. В осеннем сезоне 2026 года сапоги становятся главным акцентом образа. Облегающие модели – не мимолетный тренд, а устойчивая тенденция, которая останется в моде надолго. Ковбойский стиль тоже трансформируется. Вместо броских деталей – сдержанный минимализм. А чтобы добавить образу глубины, эксперты советуют присмотреться к цветным сапогам. Бордовый, темно-зеленый, сливовый и насыщенный синий будут смотреться особенно стильно. Исследование выявило, что владельцы собак в среднем тратят на продукты на 25% больше, чем хозяева кошек. Кроме того, собаководы ходят в магазины чаще. 27 визитов в месяц против 23 у любителей кошек. Эксперты объясняют это особенностями прогулок. Магазин часто оказывается удобной точкой на пути. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
4: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом.

0: Гаевым.
1: Отличный день, ну, дождик обещается, он так интересно, он стоит линии, такой вот линии провести, Шкарала Нурлат, ну, мысленно, естественно, не надо ничего сейчас на тракторе куда-то, то вот по этой линии он уже стоит час, наверное, этот дождь, ну, а обещается, что и дальше немножко пойдет, и по всему Татарстану слабенький дождик-то обещается. До 17 градусов сегодня по всему Татарстану, что очень и очень здорово. Ну и давайте посмотрим, что происходит, что отмечается. Сегодня день воинской славы России, день Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова с французской армией. Ну, сам бой произошел 7 сентября, ну, 8 мы с флагами отходили на новые, так сказать, зимние квартиры. День финансиста также в России отмечается сегодня, день Новороссийской военно-морской базы МВФ России. Ну и не забыто, что в 1380 году Куликовская битва, положившая начало освобождению Руси от монголо-татарского ига, русская армия под командованием князя Дмитрия Ивановича Донского одерживает победу над войском Золотой Орды, побеждает никого, вот там, самого Мамая, который, впрочем, через год уже потеряет власть, и через два года, в 1382 году, на Русь приходит Токтамыш со своей Ордой еще большей, сжигает дотла Москву, но последствия Куликовской битвы были. Князь Донской, уже не спрашивая никаких монголов, передает власть сыну. А ведь до этого нужно было ехать в Ига, спрашивать можно. И у меня там сын, я как бы вот для него. Здесь уже он просто передает власть, никуда ничего не смотря ни на чьи разрешения. В этот же день первая в России автогонка происходит. Николаев Одесса в 1907 году, а в 1914 году небезызвестный нам всем штабс-капитан Нестеров совершает первый в мире воздушный таран. Сам, к сожалению, погибает в этом бою. В 1954 году первые официальные матчи сборной СССР по футболу прошли во время Олимпийских игр. Сначала мы выиграли у болгар 2-1, потом 5-5 с югославами, им же проиграли и выбыли из дальнейших соревнований. Были сделаны выводы уже в 54 году. Товарищеский матч со Швецией, 7-0 выиграем, а шведы тогда были, ого. Ну, а в 1958 году дебютировали в финале чемпионата мира. В финале. В 1960 году одерживаем самую главную победу, побеждаем в Кубке Европы для национальных сборных. Были замечательные страницы истории российского футбола, и мы бронзу тоже помним чемпионата Европы. В 1946 году, соответственно, с приказом министра вооруженных сил в Москве на Красной площади проведем парад-марш гвардейской танковой кантемировской дивизии. Вот сейчас бы, да, парад, день танкиста. Эх, вывезти бы 1000-2 танков, да как бы проехаться на москвичи, думаю, будут против.
2: Реклама на Бим-радио.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
4: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдезлэк». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Замечательная игра. Однажды в Казани вопрос готов. Задам его вам. Дождусь с нетерпением. Буду ждать вашего правильного ответа. Ну и сейчас подумаю, какой по счету правильно ответивший получит приз от любимого радио. Сегодня это будет сертификат картинг на 1000

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Среди жителей некоторых перуанских городов и деревень популярна традиция под названием «Таканакуй». В Рождество 25 декабря празднующие надевают торжественные наряды и собираются большими группами для кулачных боев. С их помощью предполагается решить все накопившиеся за год конфликты. А участники могут вызвать на бой и своих родных, и соседей. После этого все участники обычно напиваются, чтобы приглушить боль и завершить празднество.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Однажды в Казани».
5: Ну что, поговорим сегодня об одном из старейших средних учебных заведений России в своем направлении. Это Казанское художественное училище имени Фешина. Имени Фешина, да. Ну, все знают или догадываются, что дата основания 1895 год. И потом переехало оно сейчас там, где раньше, там школа сейчас на Горького. Переехало в новое, красивейшее, шикарнейшее здание у художественного училища в Казани. Вот. Но меня будет интересовать период истории этого училища 1941 по 2003 год. В здании находился Казанский авиационный институт. Да? Да? Все же знают, последствия технический университет КГТУ имени Туполева поменяли тоже. В 2004 году здание вернули хозяевам Казанского художественного училищу. Я начерталку, химию, да, изучали в этом прекрасном здании. С этими внутри стояли, помните, эти скульптуры. И про них была целая история, связанная с алкоголизмом. Поэтому мы не будем это задевать в нашем эфире, ибо это вредит нашему с вами здоровью. Мы поговорим вот о чем. Вы мне в МАКС на номер +792 724 2108 +792 724 2108 пришлите циферку, под каким номером проходило это здание в системе Казанского авиационного института. Зданий было много, и у каждого был свой номер. И вот у этого здания на Карла Маркса, шикарного здания, тоже был свой номер. Вот какой был номер? 11 августа, у нас же перезагрузка по-взрослому. 11-й правильно ответивший получит, напомню, сертификат в картик на 1500 рублей. Если не будет 11-го, то первый правильно ответивший, коим вот на данный момент является Игорь Романов. Ну и две композиции, как всегда, вам в помощь. Да.
4: «Однажды в Казани».

0: «Однажды в Казани».
1: Да, давайте подведем итоги. Некоторые писали, что это здание, учебное здание. Да, надо вернуться к началу, да. Я вас спрашивал, под каким номером было здание Казанского авиационного института до 2003 года. Оно находилось в здании Казанского художественного училища, где теперь, собственно говоря, сам, а вот КХУ сокращает, нет, интересно? КХУ имени Фешина с 2004 года. Почему-то многие говорили, что пятый. Нет, пятый — это на площади Свободы. Тот учился в КАЮ, уже помнится. Первое — это на Карла Маркса, ближе к Кремлю. Второе — это вот как раз-таки теперь это художественное училище. Третье — на Толстого было, да, напротив этих лыж в сквере. Четвертое — это там же на Толстого и Горького, любимая кафедра аэродинамики с аэротрубой, между прочим. Сейчас не знаю как. Шестой был на Дементьево. Я мотался через весь город 2 года туда. Ну и седьмой, любимый всеми, на Большой Красный. Почему любимый? Потому что там спортзал. И девушки 4-го факультета. Нужно было написать цифру 2. Первым я уже вот и не найду сейчас, кто. Чтобы много правильных ответов было. Первый, самый первый. Кто же это был? И Игорь, да, Игорь. Игорь молодец. Ну, а 10-м оказался Ильнар Равилович, с чем я вас и поздравляю. Я вам сейчас все напишу. Никаких тайн здесь нет. Ну, и все молодцы. Все, кто правильно ответил, КАИП в земле, да.
0: «Однажды в Казани».
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Ну, у нее танцами очень и очень. У нас с вами свои танцы впереди, а точнее даже не танцы, а песни, любимые песни. Есть такая, наберите 292-102,8. Послушаем вместе, ну и привет, конечно же, передадим любимым.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. Татарстан запустил сервис Гаиля. Это виртуальный семейный помощник, который круглосуточно отвечает на вопросы о процедурах в органах ЗАГС и семейных услугах. Цель проекта – обеспечить жителям республики оперативный доступ к информации и повысить качество работы ЗАГСов. В осеннем сезоне 2026 года сапоги становятся главным акцентом образа. Облегающие модели – не мимолетный тренд, а устойчивая тенденция, которая останется в моде надолго. Ковбойский стиль тоже трансформируется. Вместо броских деталей – сдержанный минимализм. А чтобы добавить образу глубины, эксперты советуют присмотреться к цветным сапогам. Бордовый, темно-зеленый, сливовый и насыщенный синий будут смотреться особенно стильно. Исследование выявило, что владельцы собак в среднем тратят на продукты на 25% больше, чем хозяева кошек. Кроме того, собаководы ходят в магазины чаще. 27 визитов в месяц против 23 у любителей кошек. Эксперты объясняют это особенностями прогулок. Магазин часто оказывается удобной точкой на пути. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Время любимых песен, и Сергея мы приветствуем. Сергей, здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Доброго дня вам, хорошего настроения. Как у вас там, все нормально?
2: Нормально.
1: Даже стесняюсь спросить.
2: Было нормально, где? Но что-то все пропало. Вот.
1: Куда пропало? Все пропало, ничего не осталось?
2: Да.
1: Ну, вы как-то пособраннее будьте. Для начала карманы зашейте для начала, Сергей. Вот это. Потом это, обходите вот места всякие злачные, вот это тоже.
2: Злачные, да.
1: Это тоже вот прям всякие вот места трогательные тоже обходите всякие.
2: А как жить-то?
1: Да, ну как жить? Днем спать, вот, ночью не есть. Вот как-то так, наверное. Ну, перейдем к вашим приветикам. Кому бы что хотели передать?
2: Ну, привет вам на радио, сотрудникам.
1: Спасибо.
2: Кого мы не слышим, тоже им и вам, Махмуд.
1: Вам всем привет передал. Да, они все слышат, они за клеткой железной сидят, их на день закрывают, потом в 17:00 будут выпускать. Вот они радостные, домой. Что послушаем?
2: Владимир Кузьмин, «Зачем уходишь ты?»
1: Спасибо. Спасибо за Кузьмина. Давно его не было в нашем эфире. Ну и вот такая версия «Зачем уходишь ты?» Спасибо, Сергей.

0: Лето — это всегда хорошо, только коротенько оно у нас. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilis.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225 44 33.

0: 174. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Beam Radio представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Хрущевые заметки на Бим-радио.
1: А вновь откроем, давайте, Яндекс.Карты. Ну, вы этого не делаете, я за вас это сделаю и расскажу вам. Сейчас 3 балла, как и час назад, есть затруднения, самые серьезные из которых это Патриса Лумумбы от Альберта Камалеева до улицы Космонавтов. 6 минут нужно, чтобы проехать 800 метров при скорости 8 километров в час. Ну, все остальное значительно быстрее. Ну, еще вот 9 километров в час скорость движения и 15 минут нужно, чтобы проехать Кремлевской университетской Парижской коммуны от площади 1 мая до улицы Габдултука. Ну, здесь все-таки 2,5 километра. Ну, а все остальное едет значительно быстрее. Все дамбы, мосты, все зелененькое, все по нулям, все едет. Давайте соблюдать правила дорожного движения, и все с нами будет хорошо везде, будем успевать.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя.
2: 14.55, уже Альберт Батай здесь, листает новости, все ленты, чтобы вас порадовать приятными новостями. Услышимся обязательно на водах любимого радио. Здесь с вами был Селена и Макута Рогаева.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. Жители Татарстана вправе получить налоговый вычет и вернуть часть средств, потраченных на медицинские услуги. Вычет оформляют за расходы на собственное лечение, а также на лечение родителей, супруга, детей или подопечных. Если речь идет о дорогостоящем лечении, лимит не действует. Можно вернуть 13% от всей суммы затрат. Подать документы разрешено за 3 предшествующих года. Согласно опросу, дорога до работы у жителей Казани длится от получаса до полутора часов. В среднем это порядка 10 часов в неделю. По словам экспертов, все решает отношение к работе. Час в пути на любимое место переносится легче, чем 20-минутная поездка туда, где некомфортно. Дорога до работы порой отнимает немало времени, но после нее есть возможность посвятить время себе. Новое исследование Бим-радио показало. После отправки детей на учебу родителям необходимо время для себя. 11 сентября специалисты рекомендуют провести его в Максимилианс на вечеринке «Перезагрузка по-взрослому». В программе «Живая музыка», любимые хиты, танцы, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджея Йон. Начало в 20 часов. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Любим радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения. Желает Альберт Ботанин. Как всегда, с новостями, с играми, подарками, всякими приятностями не подоспел тут. В общем, ну что, совсем скоро нас ожидает игра под названием «Смотри на мир ярче». Также разыграем пригласительный нашу крутейшую вечеринку, которая, как называется, правильно, перезагрузка по-взрослому. А может, даже не один билет. Может быть, там будет два. А может быть, и три. А может быть, ворона. На-на-на-на-на. В общем, будет чем заняться. Двигайтесь ближе, делайте громче.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проект на декларации на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
3: Я за узкие волосики заправляю.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим-радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что там в мире происходит. В мире, в России, у нас в Татарстане, в родном. Тут иностранные фильмы, понимаешь ли, вот эти все нехорошие иностранные фильмы, могут пропасть из российского проката. Совсем. В кинотеатрах не будут их показывать. Может быть. В России обсуждают отказ от формата предсеансового обслуживания, через который шли западные новинки без прокатных удостоверений. Ну, ладно, хотя бы только что пока только обсуждают. Но, знаете, там, где обсуждают, там и недалеко до принятия в первом чтении единогласно. Как обычно. В общем, напоминаю, как же у нас происходит вот эта вся история с прокатом иностранных фильмов. Вы покупаете билет, ну, покупаете билет на какой-то другой фильм, на какие-нибудь лютики, цветочки. Но перед тем, как посмотреть этот фильм, нужно как будто бы обслужить вот это вот оборудование, проектор и прочее-прочее. И для этого как будто бы временно так, чисто вот в качестве трейлера запускается какой-то другой фильм, на который, собственно, вы и собирались прийти. Вы его 2 часа смотрите, это все называется предпрокатное обслуживание, а дальше запускается тот фильм, вот какой-нибудь 10-минутный, на который вы, ну, формально купили билет. Такая вот история. Если эту лазейку уберут, полуофициальный показ западных премьер практически остановится. Такие новости. Поднял, да, вам настроение? Вот. Впереди у нас игра «Смотри на мир ярче», в которой, как всегда, можно заполучить подарочный сертификат в развлекательный центр. Что для этого делать? Да все очень просто. Вот прямо сейчас звоните. 292-102-8. 292-102-8. Телефон прямого эфира. Действуйте.

0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А у нас на связи Виталий. Виталий, день добрый. Так, попытка номер два. Виталий, здравствуйте. Странно, Виталий, где вы? Только что был. Ладно, мы сейчас Виталию... Сорвался, что ли? Ладно, вот я записал его номер. Так, сейчас. Никуда вы от нас не уйдете. Я вам сейчас перезвоню. Не, ну-ка, давай-ка. В этом месте могла... Ладно, шучу. У нас есть спонсор. А вот с гудочки. Виталий сейчас, надеюсь, возьмет руку. Угу. Алло?
2: Алло.
1: Виталий, ну куда вы там? Это, в лифт зашли, что ли?
2: Нет, зачем? Просто еду по дороге. Я пропадаю.
1: Бывает. Ну ладно, раз уж вы... Вот хорошо, что я заранее записал номер ваш, чтобы вот есть что перезвонить. Итак, Виталий, один вопрос у меня для вас есть. Если справитесь, ваша добыча – это подарочный сертификат в развлекательный центр. Скажите мне, пожалуйста, кто из великих ученых обнаружил у себя нарушение цветового зрения? Ну, цветочки, когда рассматривал, не смог отличить голубой цветок от розового. Варианты ответов следующие. Это был Чарльз Дарвин. Это был Джон Дальтон или это был Исаак Ньютон, как вы думаете?
2: Вариант второй.
1: Вариант второй. А почему так? Что так?
2: Ну, сама фамилия этого ученого говорит
1: за
2: себя.
1: А у Дарвина не было проблем со зрением?
2: Мне кажется, что не было.
1: А у Исаака Ньютона?
2: Тоже не было.
1: Ну, мы, по крайней мере, не помним, чтобы они жаловались. Все правильно, Джон Дальтон, да-да-да-да-да. Английский физик, химик, половину жизни не подозревал вообще о том, что у него, оказывается, дефект зрения. И вот попросил ребята, говорит, а посмотрите, вот вы тоже так же зрели? Да нет. И вот в итоге цветовое нарушение зрения, вот его именем, собственно, и называется дальтонизм. Ну что, Виталий, поздравляю с победой. Кому привет передадим?
2: Спасибо. Ну, привет, во-первых, всему БИМ-радио. Спасибо за такие подарки.
1: Легкие конкурсы, да?
2: Да, да, да. Ну и так, всем приказали.
1: Супер, супер. Трубочку тебе кладите за эфиром, расскажу подробнее по поводу приза. Кстати, в качестве приза, напомню, подарочный сертификат в развлекательный центр. Игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится еще в эфире БИМ-радио. Из музыки тут у нас... что тут у нас? Нечаев и Рефлекс с треком «Первый раз».
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
3: БИМ-радио.
4: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: Бим Радио.
1: Ну что, еще немножечко новостей накидаю вам в ленту сегодняшнего дня. Весь бизнес в России могут обязать использовать только отечественные нейронки, даже если они дороже аналогов. Вот тут уже подготовили законопроект, всякое такое. Если отечественные нейросети будут генерировать новые законы, госпрограммы и считать бюджет, а под определение суверенного ИИ сейчас подходит лишь всего одна модель в России. Вот. Сначала надо все запретить, а потом уже придумывать свои искусственные интеллекты. Вот. Выбор моделей стал гораздо проще. Одна модель всего лишь, вот, да. Никаких вам западных этих самых, понимаешь. Ой-ой-ой.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». УО

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Жители Татарстана вправе получить налоговый вычет и вернуть часть средств, потраченных на медицинские услуги. Вычет оформляют за расходы на собственное лечение, а также на лечение родителей, супруга, детей или подопечных. Если речь идет о дорогостоящем лечении, лимит не действует. Можно вернуть 13% от всей суммы затрат. Подать документы разрешено за 3 предшествующих года. Согласно опросу, дорога до работы у жителей Казани длится от получаса до полутора часов. В среднем это порядка 10 часов в неделю. По словам экспертов, все решает отношение к работе. Час в пути на любимое место переносится легче, чем 20-минутная поездка туда, где некомфортно. Дорога до работы порой отнимает немало времени, но после нее есть возможность посвятить время себе. Новое исследование Бим-радио показало. После отправки детей на учебу родителям необходимо время для себя. 11 сентября специалисты рекомендуют провести его в Максимилианс на вечеринке «Перезагрузка по-взрослому». В программе «Живая музыка», «Любимые хиты», «Танцы», «Конкурсы» и «Подарки». Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Ну что, концерт Kanye West'а в Питере все-таки состоится? Или нет, пока непонятно, но на «Газпром-арене» начали искать хостес, стюардов и кейтеринг на 10-11 октября. Что-то там все-таки намечается, непонятно. Именно в эти даты, кстати, должен выступать рэпер. Да. При этом сама арена продолжает говорить, что нет, концерта в расписании нет, никакого Kanye West'а не знаем и знать не знаем. В общем, непонятно. Вот. Будут ли еще 5 отмен, тоже пока непонятно. Но я бы вам не рекомендовал покупать билеты на Kanye West, точно. Не зато, что совершенно точно ясно, так это то, что 11 сентября состоится перезагрузка по-взрослому. И пару билетов, а может быть и не пару, может быть побольше на это мероприятие разыграем в этом часе уже совсем скоро. Примерно минут через 15. Так что готовьтесь.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Бим Радио.
1: Ну, пока вот вы сидели на работе, тут множество новых профессий появилось. Все жаловались, переживали на тему того, что не искусственный интеллект, нейронки нас всех заменят. Нет, нет, в мире, оказывается, вот появилась новая профессия. Уборщик нейрослопа. Что это такое, спросите меня, рассказываю. Специалисты исправляют ошибки искусственного интеллекта. Ну, например, убирают лишние пальцы на изображении, редактируют тексты и дорабатывают видео, созданные нейросетями. Потому что, ну, так себе, честно говоря, допиливают они не суперкачественно. Нужно за ними, конечно, все доделывать. За год число таких заказов взлетело на 87%, а для некоторых фрилансеров это стало уже основным доходом. Так что, вот, это, если вы любите убираться, наводить порядок, чистоту, чистота – залог здоровья, порядок прежде всего. Вот, пожалуйста, вам новая профессия – уборщик нейрослопа. Я, правда, не знаю, что там нужно делать, но, наверное, что-то полезное.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
3: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Будем перезагружаться по-взрослому уже совсем скоро. Послезавтра. Послезавтра. Вот так вот. 11, в общем, сентября. Осталась-то ерунда. В пятницу, в эту предстоящую информационную прах рекламы, новый учебный год начался. Ну и мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой. Хорошо, что заняты. Самое время отдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе предстоящий и настоящий взрослый отрыв. Ждем вас. Живая музыка, подарки, конкурсы. Все это 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому в Максимилен вместе с БИМ-радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Ион. 11 сентября. Напомню, встречаемся в 20.00. Подробности на maximilens.ru. 18+. Ну и, естественно, есть у меня вопрос, ответив на который, можно заполучить пригласитель на эту крутую тусовку. Куда принимаю ваши ответы? На номер 9272-42-102-8. И туда можно писать во все мессенджеры. Все вижу, все читаю. Итак, вопрос у меня сегодня простой, а может быть и не очень. Так, сейчас я тут себе все открою, чтобы мне ничего... Никого не пропустил, чтобы у меня все было перед глазами. Ну, давай, технология. Вот, все. Готов. Итак, скажите-ка мне, пожалуйста. А, ну ладно, давайте, пусть это будет первое сообщение с правильным ответом. Пятое сообщение с правильным ответом. И... Восьмое сообщение с правильным ответом. Вот так. Где находился летний дневной школьный лагерь? Варианты ответов следующие. В школе, за городом в лесной зоне или на море? Варианты присылайте на 9272 42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Посыпались сообщения. Ничего себе, как много. Это вы все желающие пойти на нашу тусовку? Ничего себе. Это крутая тусовка будет. Так, ну ладно, давайте читать. Итак, самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от... Подождите, сейчас тут... Вот, от Елены. Елена... Тут сразу три Елены, поэтому я вот сейчас Елене, той, которая победила, отправлю смайлик. Дальше, пятое сообщение у нас долетело от Валентины. Валентина, вам тоже вот такой веселый смайлик отправляли, чтобы вы точно знали, что это вы победили. И еще один подарок у нас отправляется. Вот тут у нас барышня по имени Фания. Фания, вам тоже отправляю веселый смайлик, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Ну, естественно, да, конечно, дневной лагерь при школе, на летние каникулы, завтрак, обед, игры, кружки. Обычно с 8 до 17 все это вот было. Кто был, тот знает. Молодцы. Вот, три билета разыграли только что. Ну, это, наверное, не последний розыгрыш на сегодня. Так что не переживайте. Еще будет возможность получить пригласитель на нашу крутейшую вечеринку. Перезагрузка по-взрослому. Сейчас будут танцы. Все, я немного потанцевал. Давайте к музыке. Сейчас со всеми победителями свяжусь.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан позволяет молодежи не только получить образование и построить карьеру, но и открыть собственное дело, влиять на развитие республики. О возможностях говорили участники первого круглого стола «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи республики. Участник мероприятия депутат Госдумы России Руслан Гаджиев отметил: «Каждый успешный молодой предприниматель – еще один кирпичик в фундамент сильной, устойчивой экономики нашей страны». Он также сказал, что Татарстан выгодно отличается развитой инфраструктурой и большим количеством возможностей для бизнеса, а успешные региональные практики становятся примерами для других субъектов. В Казани пушкинская карта стала востребованным инструментом для культурного досуга молодежи. С начала работы программы реализовано более 230 тысяч билетов, расходы по ним превысили 110 миллионов рублей. Исследования показывают, что смех способен уменьшить болевые ощущения примерно на 10-15%. Ключевую роль здесь играют эндорфины, естественные обезболивающие организма. Кроме того, смех снижает концентрацию кортизола, что тоже способствует ослаблению боли. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: 16.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Главный вопрос этого часа. Когда будет очередной розыгрыш пригласительных на вечеринку? Тут спрашивают сразу, когда, где. Ребята, все будет обязательно. Возможно, но это не точно. Будет в следующем часе. Если может в следующем, может в этом. Но не могу. Никаких точностей в этом плане не бывает. Это же должно быть так, вот, чтобы как снег на голову в апреле. Где-нибудь или в мае. Так, ладно, за то, что совершенно точно будет, это AC/DC, Highway to Hell, вот это... Ну, в общем, как они умеют. Ну, а дальше тут появится Баст и моя Мишель, если я буду танцевать, а я буду танцевать. В общем, давайте, присоединяйтесь тоже.
0: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
0: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
0: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
0: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: 4.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, а? Давай!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Все правильно, с кем попало, танцевать не надо. Танцевать нужно только с близкими, самыми близкими. Ну вот, например, со слушателями Бим-радио на нашей предстоящей вечеринке. Уже совсем скоро она состоится. Послезавтра. В эту пятницу, 11 сентября. Так что...
1: Бим-радио.
0: Так что, может быть, еще разыграем пригласительные билеты. Ну, а пока у меня информация для школьников и их родителей. В общем, татарстанские школьники будут отдыхать 13 дней на осенних каникулах. Если кто-то не в курсе, вот, пожалуйста, вот рассказываю. Учащиеся, обучающиеся по четвертям уйдут на отдых 26 октября. Занятия возобновятся 9 ноября. Так, 26 октября, значит, у них заканчивается. Сколько им еще осталось-то? Ну, еще много. Еще пахать и пахать. Каникулы растянутся за счет праздников. К стандартной неделе отдыха добавились День народного единства 4 ноября, День Конституции Татарстана 6 ноября и выходные 7-8 ноября. Вот. Так что классно. 13 дней подряд отдыха, почти 2 недели осенью-то. Неплохо, неплохо. Всем бы так. В общем, придумывайте, родители, чем займете своих детей в осенние каникулы.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Церемония эстафеты Олимпийского огня была придумана для Олимпиады 1936 в Берлине. Группа австралийцев, не согласных с укоренением этой традиции, устроила розыгрыш в 1956 году, когда путь факела к Мельбурну пролегал через Сидней. Вымоченную в керосине тряпку приделали к обычной ножке стула, подожгли и отдали это Барри Ларкину. Тот, принимаемый полицией за атлета Гарри Диллона, пробежал через весь город к таун-холлу и вручил факел мэру. Не заметив подвоха, мэр с ножкой в руке произнес речь, в то время как шутник незаметно исчез.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио.
1: Немного новостей урбанистики вам в ленту сегодняшнего дня. Новый терминал Казанского аэропорта могут открыть в декабре. Ранее его планировали открыть 30 августа, в День города и Республики. Само здание уже практически готово, но среди причин переноса называют недостроенный крытый переход между терминалом и необходимость потенциально протестировать IT-системы. Ну, по крайней мере, на фотографиях, или вот не пойму, то ли это фотография, то ли это рендер. Ну, если рендер, то красиво. Если фотография, то вообще красиво. Будет, когда откроют.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК-клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК-клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК-финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК

0: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
5: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. Татарстан позволяет молодежи не только получить образование и построить карьеру, но и открыть собственное дело, влиять на развитие республики. О возможностях говорили участники первого круглого стола «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи республики. Участник мероприятия, депутат Госдумы России Руслан Гаджиев, отметил: «Каждый успешный молодой предприниматель – еще один кирпичик в фундамент сильной, устойчивой экономики нашей страны». Он также сказал, что Татарстан выгодно отличается развитой инфраструктурой и большим количеством возможностей для бизнеса, а успешные региональные практики становятся примерами для других субъектов. В Казани пушкинская карта стала востребованным инструментом для культурного досуга молодежи. С начала работы программы реализовано более 230 тысяч билетов, расходы по ним превысили 110 миллионов рублей. Исследования показывают, что смех способен уменьшить болевые ощущения примерно на 10-15%. Ключевую роль здесь играют эндорфины, естественные обезболивающие организма. Кроме того, смех снижает концентрацию кортизола, что тоже способствует ослаблению боли. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht...
1: Бим-радио.
2: Ну, немножечко порадую вас приятными новостями. Тут, говорят, все-таки будет еще бабье лето. Ну, в общем, такая вот... бабье лето все-таки в Татарстане ожидается. В ближайшее время, конечно, дожди и ливни. Вот эта вся история. Например, сегодня с 7 до 9 вечера примерно в Казани ожидается легонький дождик. Вот, а потом уже без осадков как будто бы. А завтра... завтра тоже пасмурно. Но все-таки в ближайшее время в республике пройдут... появится какой-то там вот этот вот циклон, антициклон. Вот это, в общем, какая-то теплая масса. Ну и будет еще один теплый период в сентябре. Практически весь сентябрь в целом будет теплее, чем обычно. Вот, пытаемся еще немножечко захватить лето и теплых деньков. Ну как мы пытаемся? Надеемся. Так, что у нас впереди? Впереди у нас тут... что у нас тут впереди? Где-то же было. Так, Крейг Дэвид появится из музыки. Еще здесь у нас тут заявленные братья Гримм. Егор Крид даже появится. Ничего себе. Ну, в общем, двигаемся дальше в музыкальном плане.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта. Но мне...

0: Но прямо сейчас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились в школу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка». Любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. Все это от Андрея Дмитриева. Ну а за вертушками, как всегда, ваш любимый диджей Айон. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, но новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
10: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс» встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru.
11: 18+.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Я сразу вспоминаю мультик про львенка. Помнишь такого, Петр Викторович? Самый-самый-самый. Он такой там вот это вот... Не помнишь такого львенка? Которого все называли самый сильный, самый красивый. Вот он такой сначала, конечно, да-да-да, я самый сильный, самый красивый. А потом ему это все так надоело. Он сказал, если кто-то меня еще назовет самым-самым, я прям... Помнишь этот мультик? Да ладно, это ж... Я тебе потом включу. Но потом, что случилось, он все-таки встретил ту одну единственную, которая сказала, ты, говорит, конечно, можешь меня разорвать, но я все равно буду называть тебя самым красивым, самым... И с тех пор только он ей разрешил себя так называть, вот.
1: Мораль всей басни такова, встретить ту самую, которая будет называть тебя ты самый-самый.
0: Да, да, да.
1: Господи, какие розовые сопли.
0: Наивненько. Ну ладно, сейчас все, никаких розовых соплей, потому что Петр Викторович уже появился здесь, в эфире Вимрадио, в студии. В черном весь, пришел, уже расстегнута рубашка у него, вон цепь какая-то на груди, надубит он, да-да-да. Все, ладно, вечерний трубим через пару мгновений. Меня зовут Альберт Ботанин, не прощаюсь.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это труб. Контент. Это вечерний трубим.

0: Фетчер, Топри Фетчер, дорогие.
1: Это что за австрийский психолог какой-то? Топри Фетчер.
0: Топри Фетчер, здравствуйте.
1: Помнишь мультик «Американский папаша»?
2: Нет.
1: Помнишь, там было?
2: Я и мультфильм не знаю про львенка, и мультики вот эти ваши американские не знаю.
1: Ты вообще мультики не смотришь, что ли?
2: Топри Фетчер. Ну, смотрел когда-то. Я был большой фанат, знаешь, кого мультфильмов? Трансформеров.
1: Трансформеров?
2: Вот, да, вот эти вот мне нравились.
1: А рисовал их? Рисовал их?
2: Рисовал. И лепил, кстати говоря. И они у меня даже трансформировались.
1: Лепил из пластилина?
2: Но ничего ж не было. Я как Виктор Цой, видишь, он говорит, какая любимая игрушка была? У Виктора Робертовича спрашивает. Он говорит, пластилин. Он говорит, и что у вас из него получалось? Говорит, все.
1: Удобно.
2: У меня тоже получалось из пластилина все, что я хотел. Все, что я выдумывал. Альберт Вячеславович Ботанин, как вы понимаете, напротив меня сегодня.
1: И Петр Викторович Нижинский.
2: Напротив Альберта Вячеславовича.
1: Да, все.
2: Как вы понимаете, усе логично.
1: Диспозиция.
2: Да, Ярославушка у нас сегодня будет отсутствовать, поэтому можно сразу не писать вот это «где, а где», завтра будет.
1: А у тебя какая любимая игрушка, кстати, в детстве была? Ну вот, понятно, что трансформеры ты любил.
2: Пластилин.
1: Ты прям пластилин любил?
2: Ну да.
1: Ну, а прям игрушка какая-то, может, машинка.
2: Так я в то время жил, когда особо прям каких-то таких игрушек-то не было. Любая игрушка, привезенная откуда-то, была за радость.
1: Были уж игрушки.
2: Ну, какие?
1: Ну, даже советские игрушки.
2: Ну, солдатики какие-нибудь. Машинки не любил.
1: Кубики, конструкторы.
2: Пофигу было.
1: Конструкторы, нет?
2: Батюшки.
1: Кто это зашел к нам?
2: Какой фирмал.
1: Кораль Синай.
2: Какой цвет. Какой французским сразу что флером отдало. Бог ты мой!
1: Все, засмущал девушку, ладно. А конструкторы?
2: Девушка-видение к нам заходила, наша из пиар-отдела. Конструктор?
1: Да.
2: Слушай, ну были же вот эти вот такие железные...
1: Да, где надо было собирать.
2: В советское время железные конструкторы были, представляешь? Не пластиковые, железные.
1: А знаешь почему? Они еще алюминиевые были.
2: Да.
1: На случай чего они переплавлялись в самолет.
2: Вот, на всю страну были.
1: Также и вилки алюминиевые.
2: Обалдеть вообще, обалдеть. Вот так вот представить, действительно... Смотри, а у тебя что, была любимая игрушка, что ли?
1: Нет, ну мне конструкторы очень нравились. У меня было очень много разных конструкторов. Всяких, каких хочешь, и пластмассовых, и таких, и сяких, и деревянные, по-моему, даже были какие-то конструкторы.
2: А марки ты не собирал?
1: Не, марки, что-то, это же надо усидчивость.
2: Зачем? Зачем?
1: Ну, что-то как-то, а где ты их, где я их мог собрать, чтобы в детстве?
2: Ну, я не знаю, гербарий.
1: Нет, все скучно, неинтересно.
2: А, гербарий. Конструктор ему не скучно.
1: А конструктор мне нравилось, да, это вот все собирать, вот, делать что-нибудь из них. Причем там же те же самые вот эти конструкторы, которые сейчас перестали поставлять в Россию. Ну, самые известные конструкторы, да?
2: Ага, это... Эго!
1: Да. Мне очень нравилось. Ну, смотри, там же у них какая история. Ты, допустим, тебе дарят вот этот вот набор, и там надо собрать из него машинку, например, да, какую-нибудь, или там или лодку,
2: но.
1: Или здание какое-то. Но я это собирал очень быстро, буквально там за 20 минут. Ну, там же очень простая схема, пошаговая есть, что где куда клеить, что куда не клеить, а собирать. Вот. А потом мне это надоедало, и я собирал из этих разных конструкторов всякое разное, в общем, безобразное, что только не собирал. Все разноцветное, конечно, получалось, но инженерная мысль где-то, в общем, блистала. Че там уже, что-то пишут?
2: Сообщение. А коллега наша замечательная с нами на связи, она говорит, что-то про игрушки какие-то городе, про старые, типа, которые в детстве были, говорит, давайте про новые лучше поговорить со слушателями, про игрушки, которые сейчас для вас актуальны. А
1: какие для меня игрушки актуальны?

0: У меня перфоратор, дрель, торцевая пила.
1: Какой вы скучный, Альберт Вячеславович.
0: А какие еще бывают игрушки? Расскажите мне, проясните мне.
1: А вон коллега смеется.
0: А где она смеется? Я что-то не вижу. В каком мессенджере-то она смеется?
1: А по жизни она смеется. Веселая.
0: Веселая. Ну ладно. А что у нее с игрушками? Давай, скидывай фотки, коллега. Какие у тебя игрушки? Да нет.
2: Давайте, давайте поговорим. Вот какие у вас сейчас игрушки? Понятно, в детстве там, может быть, были кубики, наклейки, марки. Не знаю, коллекции какие-то вы собирали. А сейчас какие у вас игрушки?
0: А сейчас какие игрушки? Ты ребенку планшет дал, телефон дал, вот он
2: сидит, хорошо, играет. Ну хорошо, это у детей. У детей, ладно, хорошо, спросим, у детей какие игрушки? И у вас какие игрушки?
0: Взрослые игрушки.
2: Ну, поаккуратнее только, конечно, нас дети слушают. +7 9 2 7 2 42 102 8. Ну, посмотрим, как пойдет сейчас. Поглядим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и вип-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
9: Реклама 0+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
11: How can I say what I'm feeling? If I don't know how to move.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну и в начале информации на правах рекламы. Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. Все это от Андрея Дмитриева. Он ведущий вечера за вертушками, ваш любимый диджей Айон. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с Бим Радио в 20.00. Встречаемся. Подробности на Максимилианс.ру. 18+. Новый сезон вместе с Бим Радио.
2: Ой, прямо сейчас вы можете получить пригласительный на это невероятное пари. Мы вам зададим один единственный вопрос. Даже три варианта ответа дадим. Ну, и я так понимаю, что первые три ответишь правильно, да, у нас получится.
1: Да, все правильно. Нет, давай не первые три. Пусть будет это первый, пятый и десятый.
2: Хорошо, вот считайте. Да. Считайте. Хорошо. Итак, внимание, знатоки, вопрос. Почему школьники в Макс, кстати, да, присылайте. +7 92 7242 102.8. А почему школьники раньше неохотно садились на последнюю парту в углу? Это отчество, что ли, углу? Первый вариант. Учитель всегда вызывал только с этой парты. Второй вариант. Бытовал стереотип, что там сидят только двоечники. И третий вариант. Считалось, что там плохая энергия. Почему?
1: Плохая
2: вот энергия. Так вот. Почему школьники раньше неохотно садились на последнюю парту в углу?
1: Ну, посыпались правильные ответы. Мне самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Александра. Александр, мы вас поздравляем. Сейчас я вот вам смайлик такой веселый отправлю, чтобы вы знали точно, что это вы победили. Так, считаем дальше. 3, 4... Ой, посыпалось-то сообщение сколько? Сейчас.
2: Ну, так вы хотели.
1: Вот это второе, третье, четвертое. Это вот пятое сообщение от Светланы. Светлана, мы вам тоже отправляем смайлик. Ну, давай, не тормози. Вот, смайлик мы тоже отправляем, Светлана. И десятое сообщение.
2: Альберт сам с собой так разговаривает. Он часто говорит, давай не тормози. Это такой, да, хорошо.
1: С техникой так разговариваю, чтобы она не тормозила.
2: Давай сегодня зуб почистим. Да, давай.
1: Да. И еще десятое сообщение от Сергея долетело. Вот, и Сергей, вам тоже отправляем смайлик.
2: Итак, почему же школьники раньше неохотно садились на последнюю парту ибо на углу?
1: Просвети меня.
2: Второй вариант вам нужен был. Бытовал стереотип, что там сидят только двоечники. Вот так вот. Для двоечников была последняя парта.
1: Ничего себе.
2: Любил там посиживать.
1: А мне вообще нравилось на последней парте.
2: Там было весело. Ну что, еще раз поздравляем наших замечательных слушателей, которые справились с заданием. Не теряйтесь. Игра, конечно же, перезагрузка по-взрослому к нам обязательно вернется. Пока немножечко веселенького и полезненького. А, музыка?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.
3: Сипелявых шоу, шоу, сипелявых шоу, шоу. Шоу сипелявых.
4: Спонсор программы «Шоу сипелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: Ну что, мы в свою очередь еще раз поздравляем с победой всех участников предстоящей игры. Игр будет много, забав тоже будет предостаточно. По-прежнему с вами вечернее шоу. Здесь Альберт Ботанин и Петр Нежинский. Спасибо большое.
11: Рэп, пожалуйста. Давай, типа, с вами вечернее шоу Трубим. Мы вас так обнять, вас всех хотим.
10: Неплохо.
11: Ну, твой панч.
10: Неплохо.
11: Здесь сидит Петр Викторович Нежинский, что-то там носил бы джинсы.
10: Ну да, и в целом мы говорим о коллекциях, которые, может быть, вы собирали в детстве, и об игрушках, которые играли в детстве, и об игрушках, которые вы играете сейчас. Вот так вот интересно как-то получилось. Плюс 7-927-242-102-8 это наши мессенджеры. Есть сообщение, это радует. Александр, вот один из первых написал. Добрый вечер, Петр Викторович, Альберт Вячеславович. Здравствуйте, Александр, и все слушатели любимого радио. У меня ВАЗ 21-140 было.
11: О, это игрушка, да.
10: Вот игрушка, говорит, огонь, действительно. Не хуже импортного эго-энтова. Я не знаю на автомобильном, что это значит. Собирал, перебирал все там. Из родного там по итогу оставался только кузов. А в детстве...
11: И тот переваренный.
10: А в детстве была любимая машинка на пульте управления. Но с проводом. У меня танк такой был. Не танк, вернее, это боевая машина пехоты.
11: Да?
10: БМП. Она на метр вперед ехала, а назад почему-то не прямо и вправо. Вот. А так как батарейки в ней быстро кончались, то перешел на кубик Рубика. Вот, пошли более это мозгоразвивающие игрушки.
11: Удобно, удобно.
10: С ним играл часами. И просто соберешь узорчики какие-нибудь, придумываешь. А что касается, говорит, современных детей, им повезло чуть больше. Обилие разнообразных игрушек кругом и всюду. Действительно, это факт. Правда, мне кажется, что современные дети недооценивают эти возможности и меняют их на виртуальный мир компьютеров и телефонов.
11: Ну, смотри, виртуальный мир. А почему дети вот меняют на виртуальный мир компьютеров и телефонов? Потому что родители. Это все. У нас как приходишь с работы, уставший, и тут ребенок тебе: пап, давай поиграем, мам, давай поиграем. То, все, третий, десятый.
10: А ты ему хоп, телефон.
11: Все, на, иди играй. И он, естественно, привыкает этим заниматься.
10: Ну, смотри-ка, вот. Какая интересная мысль.
11: Да.
10: Действительно.
11: Да, естественно.
10: Действительно.
11: Да.
10: Пишет нам наш слушательница. Бимчик, любимчик, привет. Ну, вы, конечно, тему завернули сегодня.
11: А что мы тему завернули? Да. Да, нормальная тема.
10: Не
11: это
10: хуже заворота кишок завернули. Все так прилично вроде начиналось. И все со смайликами. Смеется, все улыбается. Ржу, говорит, не могу. В детстве собирала календарики. Уж понятно, у нас почти все девочки этим увлекались в классе. Открытки с природой, с животными, еще обертки от конфет, упаковки от разного импортного душистого мыла, духов и сесна. Ну а сейчас... Игрушки совсем другие.
11: Какие?
10: Внимательно! 18+.
11: Отведите детей.
10: Отведите их детей.
11: Отведите детей к бабушке.
10: Люблю, говорит, купить себе. И мужу. Разные там, поймаешь. С разными эффектами.
11: Да, там еще разные эффекты
10: добавки
11: бывают.
10: Добавки назовем их.
11: Добавки?
10: Добавки будет. Охлаждающие.
11: Охлаждающие?
10: Возбуждающие.
11: Ты смотришь, что...
10: Ой, да привет, говорит. Вот
11: а как... светящиеся?
10: Вот как-то так, светящиеся в темноте.
11: Да,
10: Я нарушила правила, останови меня жезлом. Светящиеся в темноте. Ужас какой. Плюс 7-927-242-102-8. Сегодня говорим о коллекциях и игрушках, которые вы собирали. А может быть, собираете. Может быть, у вас действительно невероятная какая-то коллекция игрушек. Ну, каких-то.
11: А что вы играете сейчас, да?
10: Вот видите, кто машину перебирает, кто...
11: Кто...
10: Кто чё, как говорится.
11: Так, тут еще где-то...
10: А давай я пока мы сейчас на песенку уйдем, а потом мы еще с удовольствием почитаем.
12: Бим-радио.

0: Радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-739-24-741, 16+.
10: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
11: ООО «Казань Парк». УГРН 120-47-300-12-912-0+.
12: Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM радио еще лучше. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте посмотрим, что нам синоптики напрогнозировали на 9 сентября, на день завтрашний. Итак, Менделеевск, набережные Челны, Елабуга, плюс 22, на завтра нам говорят синоптики. Азнакаево, Бугульма, Бавлы, там тоже 22 градуса, но это в дневное время, конечно же. Аксубаево, Нурлат до плюс 17, Казань, Зеленодольск и Арск до плюс 16 на день завтрашний. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
6: Вечерний ТРУБИМ.
4: Снова будет хип-хоп от вас, коллега?

0: В общем-то, о коллекциях и об игрушках прошлого и настоящего мы говорим сегодня. Ну, мало ли, может, кто-то коллекционирует игрушки.
1: Игрушек? А, понимаешь? Другое дело.
0: Вот это вот.
1: Вот Тим написал.
0: Вот это вот пробка в 45 минут.
1: Ты давай про пробки это самое.
0: А мы попозже про них расскажем.
1: Играю, говорит, сейчас с матрешками. Их же и коллекционирую, получается. Так. Одна взрослая, из нее вышли еще три.
0: Ой-ой.
1: 14, 11 и 9 лет.
0: Ой-ой.
1: Симс в реальности. Ну вот, многодетный отец. Доигрался, хочется сказать.
0: Пособирал коллекцию.
1: Да. Так, значит, что тут у нас еще? Еще у нас тут есть Павел. Пишет, здравствуйте, уважаемый Петр Альберт. Сейчас ты игрушки взрослые. Взрослые только все. А какие, Павел? Ну вот расскажите, какие у вас взрослые игрушки? Что вы? Во что сейчас играют взрослые? И играют ли вообще сейчас взрослые? Может быть, не до игр?
0: Да.
1: Вот именно. Какие сейчас игры? Все, серьезно?
0: В телефоне все играют.
1: Да, все в телефоне.
0: Может, в телефоне все играют.
1: Мне кажется, да. У тебя в телефоне есть игры какие-то?
0: У меня есть, так, своя взрослая игрушка.
1: А, ну да.
0: Ты же ее видел.
1: Да. Дорогая.
0: С двумя такими продолговатыми длинными ветвями.
1: Да, и шесть этих еще металлических на ней натянуты.
0: Не, ну там металлические, это опасно было бы, это же за боевое оружие уже считалось бы. А так вот она тренировочная игрушка.
1: А, ты про эти игрушки.
0: Ну, ты не рассказывай, пусть секретом будет, пусть до дома будет. Купил первую взрослую игрушку. Купили. Пришел тот возраст, когда уже можно, пишет нам наш слушатель. Долго смотрели на нее большими, удивленными глазами.
1: С какой стороны подступиться?
0: Я действовал по наитию, без инструкции. Потому что умный.
1: А-а.
0: Тыкали в разные кнопочки. Игрушка то надувалась, то сдувалась, оставляя незабываемые впечатления. Вроде только сегодня ее получили, а уже три раза поюзали. Забавная все-таки вещь. Это ваш тонометр.
1: Молодец, классно, хорошо, да.
0: Классно. Вот это я понимаю, игрушка для взрослых.
1: Илья вот пишет, привет, 56-го Кортла, по-пацански. С детства здорово. Собирал наклейки и жвачки Турбо. О, Илья, это у меня тоже, кстати, до сих пор где-то лежит целая
0: так, упаковочка. Так, сейчас опять кто там, Сергей Киса нам скажет, что Beach Girls на стену не клеил.
1: Чего?
0: Но вы Турбо собирали, да. А нормально ребята Beach Girls собирали.
1: А, ну, у кого что, да. Так, машинка с дистанционным управлением раньше поворачивала при движении назад, потому что это была единственная возможность изменить направление. Если надо повернуть влево, надо было сделать задним ходом 3/4 правого круга на 270 градусов. А зачем такая точность, сам Алексей?
0: Это сейчас про какую взрослую игрушку?
1: Я сейчас не знаю, вот он что-то прям максимально точно описывает, как пользоваться. Такое, говорит, было детство, у меня был большой железный самосвал.
0: О!
1: Да. Так, что тут у нас еще?
0: А что ты не читаешь, что нам коллега прислала?
1: Подожди, я не добрался еще до коллеги-то.
0: Ты ж почитал там даже, я видел.
1: Сейчас, погоди, бабай пишет. Привет. Почему Серега? Это что это? Когда это он написал? А, это вообще старославянский. Ой, слушай,
0: вообще на старославянском бабай написал.
1: Подожди, нет, бабай скинул. У меня, говорит, была вот такая игрушка, пожалуйста. Вот, сейчас тебе покажу. Была у тебя такая?
2: А что это?
1: А, ну как, машинка, ты в нее садишься, педальки нажимаешь и едешь. Да, у меня была такая.
0: Советская такая.
1: Ну, у меня только не железная, у меня уже пластиковая была такая.
0: А раньше, видишь, это железные дела.
1: Железная.
0: Ложки алюминиевые, конструкторы алюминиевые.
1: Чугунные надо было.
0: Машинки железные, только калош могли делать, ну конечно.
1: Так, что тут у нас еще? Эх, что-то я тему не понял, Максим. Максим, ну, тема такая, как бы, тут кто понял, кто не понял. Кто понял, тот понял.
0: Ну, зачем? Давай объясним Максиму. То есть мы говорим об игрушках, которые, допустим, у вас были в детстве, об игрушках, которые сейчас у детей есть. Но вообще нас, конечно, это мы прикрываемся. Нас больше интересует, какие у вас у взрослых сейчас игрушечки. Тут уж как, конечно, кто поймет, на 18+, а ли на 16.
1: Так, коллега нам написала, я потерял это сообщение. Ай, протарон,
0: у меня все
1: открыто. Давай,
0: короче,
1: читай.
0: у нее есть игрухи. Есть у нее, игривая она у нас. Вот, Лавыс у нее есть игруха какая-то.
1: Ага, и
0: наушники. Там что-то надо, видимо, наверное, это...
1: А, это целая игра прям такая?
0: Задание исполнять, там, наверное, какие-нибудь кубики кидаешь, а потом они вот какую-нибудь картинку тебе показывают, и тебе надо вот такое задание вот исполнить. И есть у нее, да, вот это вот предмет вот полицейского обихода, но помпошками красненькими.
1: Меховые.
0: Меховые. Mm-hmm. Зимние. Зимние наручники.
1: Чтобы не натирали.
0: Зимние. Вот. И она им рассказывает детям. Она говорит, а что это такое за... Дети спрашивают, что это такие за милые предметы? Она говорит, а я говорю, сначала приходит медсестра, вот, часа на два. По расписанию. там анамнез собирает, еще что-нибудь там это, диагноз вставляет, да, градусник вставляет, рецепт выписывает. А потом приходит полицейский часа на два и, видимо, вот за неправильно поставленный градусник арестовывает.
1: Наказывает.
0: Да. Надевает зимние наручники. Достает световой жезл.
1: И показывает.
0: И штрафует.
1: Что
0: делает? Штрафует. О, еще раз штрафует.
1: Я чуть не...
0: Не перестану...
1: Думал, ты другое слово скажешь.
0: Не перестану выписывать штрафы.
1: Там ладно, на все начинает. Какой кошмар. Ладно.
0: Ой, все. Вот спрашивает еще у нас Ярослава, сколько тонометров вам уже скинули? Кстати, скидывайте фотографии своих взрослых игрушек. Тонометр приветствуется в том числе. Это вот Александр Варсегов. Видите, вот какой интересный склад ума у человека. Бам, про тонометр как. Вот это действительно взрослая игрушка. А чем вам не взрослая игрушка? Пояс из собачьей шерсти.
1: Вполне себе.
0: Такая себе. И на пояс верности, понимаешь, сойдет. И спин погреть.
1: Ну, с таким поясом, да, вряд ли ты будешь кому-то
0: вряд ли
1: изменять.
0: Кто подойдет. Знакомиться.
1: Добрый вечер. Самым лучшим ведущим Трубима. Ай, спасибо, спасибо.
0: Осторожнее, сейчас заревнует он.
1: Андрей пишет. Самая лучшая игрушка в детстве была это бамбуковая палка. Я с ней был самым крутым во дворе.
0: Бамбуковая палка?
1: Ну, видимо, она у него очень прочная была. Долговечная. И он много чего мог с этой бамбуковой палкой сделать.
0: Удочку можно было сделать.
1: Крапиву, опять же, можно бить.
0: Можно.
1: Тыкать кого-нибудь этой палкой, не обязательно живого, можно.
0: Вот-вот, гаишник начала.
1: Да, значит, бросать эту палку тоже, опять же, ну, собакам, там, я не знаю, кому палку бросают.
0: Собакам?
1: Да-да-да.
0: А что, конечно.
1: Можно? Можно.
0: Апорт, говорят.
1: Да, опять же, этой палкой можно что-нибудь отбиться от кого-нибудь, от соседских мальчишек, соседнего
0: вспоминается
1: двора.
0: Вспоминается мне опять отечественный мультфильм вот это про ежика и зайца. Помните кролика?
1: Что-то знакомое?
0: Там заяц-дурачок был, а ежик смекалистый. И вот там все. Палка-палка, выручалка, превращайся в выбивалку. Да, а потом, говорит, смекалочка-то она вот а где.
1: Помню. Хороший мультик.
0: Вот, а вы мне тут про льва какого-то непонятного рассказываете.
1: Я тебе потом покажу.
0: Ярослава нам прислала следующую фотографию, какую игрушку она хочет. Я так понимаю, она хочет саб.
1: Саб?
0: Саб. Она будет в сабо на сабе. С сабом.
1: Самостоятельно будет.
0: С сабом, чтобы такой низы перли. Ну, прикольно. Надувной сапчик.
1: Но это уж не игрушка.
0: Свари мне супчик, получишь сапчик.
1: Спортивный инвентарь.
0: Спортивный... Нет, ну игрушка классная. Классная игрушка. Смотрите.
1: Да. Андрей пишет. Добрый вечер, Петр Альберт. В детстве моей любимой игрушкой была игра за рулем. Мечтал стать водителем. Сейчас любимая игрушка — это служебный черный Toyota Land Cruiser. А работа лично... Да, большая такая машина. А какой у вас крузак? Расскажите, Андрей. Работаю лично водителем уже 20 лет. Вот, пожалуйста, видишь.
2: Красиво жить не запретишь.
1: Что ну, это большая машина.
2: Но можно экспроприировать со временем.
1: Бывает такое периодически, да, у меня истории в истории. Значит, привет, Бим. Буквально 2 года назад жена подтолкнула меня коллекционировать. Со слов, давай купим дачу. И после купим, после покупки дачи у меня начал появляться электроинструмент. О, Роман, я вас поддерживаю.
0: Классно.
1: Это я вас поддерживаю. И вот после 2 лет у какого инструмента только нет. А, в смысле, у какого инструмента только. И весь инструмент марки... давайте не будем марки называть.
0: Наша марка пусть будет.
1: Да, ну вот такой, говорит, я коллекционер. А, Роман, вы напишите, что у вас есть-то. Давайте сравним. Может, у меня больше коллекция.
0: А вы коллекционируете, да, инструменты?
1: В гараж складываю к папе. Ну, там просто инструментов открываешь, они вываливаются.
0: То есть, если мне понадобится какой-нибудь там дрель-забиватель, ногти-выковыриватель, я могу к вам обращаться.
1: Ну да, в целом обращайся, это не проблема.
0: А САП есть?
1: Придумаем. Я не исключаю, может быть, есть.
0: Ярослав, слышал, может, у него и САП есть.
1: Да.
0: Вот, что-то она нам пишет, что-то про пояс. Ну, типа, САПом никто не арестует. Тихой САПою пошли. Понимаешь? Пояс из собачьей псины. Псинячий пояс. Бог ты мой, вы что там делаете? Вы чай с щебрецом перестаете пить.
1: Слушай, а почему только из собачьей шерсти? Вы не с кошачьей не бывает? Кошки же чаще линяют. Они линяют, ты ходишь эту шерсть по дому собираешь.
0: Кстати, хороший вопрос.
1: Из нее потом делаешь пояс из кошачьей шерсти.
0: Хороший вопрос.
1: Ну, удобно же.
0: И мурлычешь.
1: И мурлычешь, да.
0: Тут бывало, знаешь, собачья шерсть, пояс на себя напялишь, а гавкаешь на всех.
1: Вот именно.
0: Рычишь, срываешься. А из кошачьей, если надеешь, будешь мурлыкать ходить. Главное, в раковину какую-нибудь не залезть, а то или в коробку.
1: Главное, воду на себя нет, а то ты будешь мяу-мяу, вот это все. Ну ладно. Че еще по сообщениям? Так, Руслан удивляется, что он мне... Руслан, все нормально, да-да-да, все нормально, да. Так, значит, только единственное, что... Я вам сейчас напишу, Руслан, это все, не отвлекайтесь. Дальше что по сообщениям-то?
0: Ну, смотрите, смотрите,
1: Алексей
0: что ж
1: пишет... это по поводу, вот он рассказывал же подробно машинку на управлении, где, как она у него что поворачивала, говорит, так. Железный самосвал был.
0: Так.
1: Дело в том, что до этого кто-то присылал рассказ о машинке, которая вперед ехала прямо, а назад поворачивала почему-то. Я решил написать, почему.
0: Это вот, Александр писал нам, да. Что вот такая машиночка назад даешь, она налево немножко уходит. Или направо. Ну, короче,
1: это
0: в сторону.
1: У этих, кстати, ты заметил? В магазин приходишь, берешь тележку.
0: Угу. И она немножко все время.
1: Все три колеса норм. А вот одно четвертое всегда куда-то тебя уводит. Ни одной ни тележки не попадало, чтобы она ехала ровно.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Попадались ли вам ровные тележки? Можете написать об этом тоже.
3: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
4: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30.
5: Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф.
7: Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. BIM Radio представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп». У микрофона Ксения Лайт. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, очень трудно будет сопротивляться желанию лениться, но сейчас это необъяснимо. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию максимально смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске или в новом месте. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать звонки и социальные сети. Козероги, ведите себя более собранно, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день вас очень расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро закончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня!

0: Да, весело. Об игрушках говорим бы с вами сегодня. А что? Вся наша жизнь игра.
1: А кто это сказал, кстати, не помнишь?
0: Кто-то из знаменитых.
1: Великих. Из великих.
0: Кстати говоря, вот сообщение очень интересное пришло к нам на номер +7 982 72 102 8, когда тут про тележки стали рассказывать. Я говорю, про тележку тоже можете рассказать. И рассказали. Вы знаете, насколько у нас отзывчивые слушатели, просто невероятно. Алексей написал, а вы знали, любители этого интересного, что, в общем-то, так и задумано, чтобы одно колесо ехало плохо у тележки. Это связано с тем, чтобы посетители магазинов ехали медленнее. И стояли около различных прилавков подольше.
1: Анча.
0: Вот так вот. Маркетинг. Понимаешь, смотри, психологические что? Уловки скружают. Просто все повсюду, повсюду.
1: Безобразие.
0: Повсюду.
1: Тут фоточки нам скидывают игрушек.
0: Да.
1: Да. Вот, говорит, одна из моих.
0: Можно их смотреть хоть?
1: Да, можно. Максим пишет. Сейчас я попробую описать. Это такая, знаете, игрушка надувная. Ну, судя по фотографии.
0: Игрушка надувная. Лот номер один.
1: Лот номер один, да.
0: Цвет хороший.
1: Цвет хороший. Объемы, смотри, какие, да?
0: А у него еще на себе и надет, смотри, какая.
1: Ну,
0: игрушка.
1: Это такая запасная.
0: Почти надувная тоже. Мне весь нравится, в игрушках.
1: Нравится, что там у него много, несколько камер.
0: Вот ты многокамерная игрушка надувная,
1: да. А там еще, смотри, вот с правой и с левой стороны такие пластиковые держалки, удобно держать, очень удобно.
0: Но.
1: Посередине можно даже присесть в целом. Там он есть такое тоже конструктивное.
0: Можно и прилечь, я бы сказал, на эту игрушку надувную.
1: Там
0: прям запросто.
1: В целом, человек
0: там нормально.
1: 5, наверное,
0: ну
1: можно.
0: Как
1: нет,
0: 5-то?
1: Ну 4, да.
0: Ну 2 точно.
1: Ну 2 точно.
0: Ну 2 точно двоих, прилечь,
1: да?
0: Мог.
1: А главное, с собой можно брать всегда везде.
0: Всегда надул, Димп, на природе, да, эту, да, игрушечку. О, и хорошо. Развлекаешься.
1: Да. Вот. Главное, права получить на управление.
0: А разве нужна права?
1: Да,
0: что?
1: А ты что?
0: А конечно. То одни обязанности только.
1: Нет, это там, права если есть мотор, то надо. Там мотор какой,
0: видишь? Для тех, кто понял, это надувная лодка. Максима, вот такая замечательная игрушка. Про взрослые игрушки мы сегодня, стало быть, говорим с вами в эфире. +7 982 72 102 8. Сейчас поговорим про дорожную ситуацию.
2: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Итак, сейчас в городе 5 баллов. Движение плотное. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты. Где же находятся пробки, рассказываю. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева 15 минут. Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова 13 минут. А улица Николая Ершова от Вишневского до Сибирского переулка 11 минут. Время проезда. Левобулачная улица от Чернышевского до Татарстан 10 минут. И 9-минутное затруднение на Туфана Минулина от Айвазовского до Петербургской улицы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская и Треть транспортная свободная. Мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская дамба из центра 5. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Алла, Кировская дамба, Исцентр, 5. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
1: Путевые заметки на БИМ-РА.

0: Я вас представил.
1: Спасибо большое, Петр
0: Викторович. Второй час.
1: Да, второй час. Второй час уже.
0: Уже?
1: Второй час.
0: Ты
1: смотри.
0: Вечернего Трубима на 102.8. Мы говорим о взрослых игрушках. Какие детские игрушки вы сменили на взрослые? Можете присылать свои фотографии. Мы с удовольствием описываем круги на полях.
1: Ой. Сам пошутил, сам посмеялся. Молодец какой.
0: Да, самому смешно, самое главное. Плюс 792-72-42-102.8. Это наш мессенджер. В этом часе, кстати, будем играть в рифмоплетку. Ну, а сейчас сочиняем для вас интересные слова, на которые
1: угадал,
0: вы будете,
1: кстати,
0: подбирать,
1: смотри,
0: рифмы.
1: Тим, ты угадал игрушечку твою.
0: Какую?
1: Ну, про которую ты рассказывал.
0: Серьезно?
1: Да.
0: А Ярославушка просто выкладывала в мим-болталку, как я тут это игрушки свои накручивал.
1: Брюс Ли одобряет, говорит.
0: Отлично.
1: На два часа, говорит, давайте не преувеличивать.
0: Не понял, о чем вы?
1: Я тоже. Ну, просто посмеялся.
0: А,
1: ради приличия. А тонометр подарили на 40 лет в этом году. Подарила мама. Вот, видишь, мама разбирается. Она примерно знает, во сколько нужен тонометр может пригодиться, да? Там дальше начнутся это всякие разогревающие мази, банки. А ты заметил, да, что чем старше... Мне, кстати, на 35 лет подарили полис дополнительного медицинского этого.
0: Да ты что?
1: Да, я такой радостный был.
0: На 35 годиков.
1: Да, я пошел, как все только продиагностировал.
0: Скоро в МФЦ будешь как в клуб ходить.
1: Да, да, да.
0: Знакомиться с девчонками в очереди.
1: Ну как с девчонками?
0: Ну так, для тебя с девчонки, может, будет.
1: В детстве коллекция была фишек, пишет Марсель. Ох, как во дворе собирались мы. Тысяч. Сколько споров было. Да.
0: Тысяч.
1: Ну, в смысле, ты фишками же играешь, этими фишками так тысяч друг об друга. И они там что-то... Ну, разные там способы
0: мне
1: были.
0: Мне очень нравится, тут Алмаз подкинул тему еще тогда. Вернемся немножко в прошлое, да, когда Ярослава скинула любимую игрушку, которую она хотела бы. САП. Она хочет САП. Чтобы на САБе стоял САП с низкими частотами. Что там еще мы смеялись?
1: Это в «Богатых собак», чтобы все происходило?
0: Да,

0: А, да-да, вот он сказал, что в собак, что это действие происходило. Вот вообще прям будет целое собрание сочинений.
1: Сабанутых.
0: И все это на Сабантуе.
2: На Сабантуе, да, отлично.
0: Шамочки русские нас приветствуют. Приветствуем, Шамочки, тоже приветствуем. Так, ну что там про детские, про взрослые игрушки?
1: Есть еще. Юля пишет. Так. Вот это, говорит, сегодня веселый эфир. У меня была коллекция фанчиков от шоколада конфет. Фанчиков? А еще собирала фантиков, а еще собирала видеокассеты с мультиками. Тогда еще перевод был одним голосом. Да, бабочка, да ты че? Вот это. Недавно хотела включить видик и посмотреть, но он не работает. Ну... Принесите Юле кто-нибудь видик, подарите Юле кто-нибудь видик. Вам же все равно не нужен.
0: Вот Рафис пишет про взрослую игрушечку. Взял китайца, говорит, поиграться.
1: Ага, и что?
0: Китайца взял. Ну, нормально, что, исполняет все, китайцы, что он говорит.
1: Пока
0: ну,
1: магия,
0: давай, да? Да, да.
3: Япошка!
0: А, там китаец же.
1: Ну, там в целом все то же самое, как и везде. Главное, чтобы кузов не ржавел. Привет, Бим. Ловлю себя на мысли, что с каждым годом все больше и больше хочу себе вот такую игрушку, пишет Антон. Ну, это дорого, конечно. Красиво, красиво.
0: Хороший агрегат.
1: А у тебя, кстати, уже нет еще? Не появилось вот это желание купить себе двухколесного?
0: Кризис среднего возраста. Уже даже не среднего. Да нет, что-то как-то.
1: Слушай, у меня одно время было, но у меня где-то недели две, не больше. Вот на две недели я такой хочу. А потом отпустила, и все, и с тех пор больше уже...
0: Хочу.
1: Перескочил я, видимо, вот этот вот момент хотения мотоцикла. Ярослава пишет, массажер для лица. Может, кто рисует на холстах, теннис играет. Это что это, она о чем это пишет вообще?
0: А вы пока знакомьтесь.
1: У нее не связаны вообще.
0: А я напомню, наши мессенджеры, +7 972 72 102 8. О взрослых игрушках мы сегодня с вами говорим. Политесь, какая у вас игрушечка взрослая есть, а?
4: Вечерний Трубин.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
7: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
6: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
8: Реклама на БИМ-радио. Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На уроке русской литературы.
2: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: +7 927 242 102.8. Не устаем напоминать о том, что это наш мессенджер, куда вы пишете свои мысли, идеи, предложения в том числе. Сегодня мы говорим об игрушках по-взрослому. О взрослых игрушках. Какая у вас взрослая игрушечка? Можете фотокарточек скинуть вашей взрослой игрушечке, а мы ее как-нибудь великолепно постараемся описать. Давайте посмотрим, там много сообщений ведь на самом деле.
1: Добрый вечер, любимый ведущий, любимый радио. Вот сейчас вот такая вот у меня игрушка, а так иногда с женой и детьми играем в лото вместо просмотра телевизора.
0: А вот такая вот, какая вот такая? Вот такая вот, такая ля-ля-ля, жу-жу-жу, никому не покажу!
1: Смотри, это вот у него, значит, такой ручной, на руку, можно на левую, можно на руку надевать тонометр. Прямо на руку надевать. Не надо вот эту грушу качать, розетку, в резетку втыкать.
0: На левую это приятная незнакомка.
1: Да, да. Ну, вот сейчас у него на правой руке, судя по всему, да, вот сейчас он на правую руку надел, маленький такой, ну, как большие часы, надел и измерил, да. Правда, я не уверен, Александр в точности измерений подобного вот прибора, ну, наверное, погрешность здесь какая-то, конечно.
0: Ну, смотри-ка, как-то тонометр прямо у нас это, фаворе в игрушках для взрослых.
1: Это очень полезно.
0: Лодка, написала Рус. Да, лодка. Так.
1: Так, а Андреу не надо 18.
0: Да, это вот, видимо, по игре. По игре вы, скорее всего, не писали. Так, моя взрослая игрушка, Бабай прислал на свою взрослую игрушку. Нормальная игрушка, большая игрушка с большой буковкой «С».
1: Круто.
0: Круто, поздравляем. Мне знаете, что нравится больше всего у Бабая в его игрушке? Вот на лобовом заднем... Это лобовое стекло заднего вида, что ли, как оно называется?
1: Нет,
0: оно
1: просто заднее стекло.
0: Заднее стекло. Вот на заднем стекле посмотрите, какой у него прекрасный герб. Прекрасный герб. Прекрасный герб. Прекрасный Бабай. Я поддерживаю.
1: Если вы хотите понравиться Петру Нежинскому, что-нибудь его из Советского
0: вчера
1: Союза.
0: Ушел из такси. Батюшки, да Бабай, на кого ж ты нас покинул? 32 года работал. Понимаешь, на буржуинов, на всяких. А сейчас вот Балабай. Молодец, молодец. Лучше поздно, чем никогда.
1: Так, значит, Тим пишет, ну, на 2 часа. Это про медсестру. А, это вот, помнишь, 2 часа Ярослав рассказывал,
0: да,
1: что медсестра,
0: да,
1: а потом 2 часа, говорит, 2 часа это не преувеличивайте.
0: А почему не преувеличивать?
1: Ну, хотя, да, мы же не знаем, что там оно, как оно там. Знаете, всякое бывает. Мы же верим, мы же верим. Павел пишет, значит...
0: Бог ты мой, вот у него игрушка-то сколько взрослых.
1: Вот игрушка, сам, говорит, ремонтирую, обслуживаю, мотор перебираю легко, золотые руки, сам себя не похвалишь.
0: В детстве... молодец, а чего здесь?
1: В детстве любимая игрушка всегда были всевозможные конструкторы. Полностью поддерживаю вас, Павел. Я за свою жизнь столько всего изобрел и сделал.
0: Синхрофазотрон, да, вот это, телепорт. Да. Вы просто пока в серийной производстве...
1: Адронный коллайдер же, знаешь же, Павел же сделал.
0: Ну, это вот нам рассказывал, да, Степаныч, да, об этом. Вот.
1: Да, да, да.
0: Степаныч, царствие мое. Ну ладно, не будем сейчас об этом.
1: Да, смельчак.
0: Знаете, как это говорил один умный товарищ, самое страшное слово в ядерной физике. Какое?
1: Ой!
0: Вот! Правильно!
1: Смельчак вот пишет. Собираю вместо фантиков посадочные талоны на самолет. 300 штук за 4 года. Нормально полетал человек. Нормально. 4 года, 400. А это мы сейчас, подожди. Сколько у нас в годе лет? Мы сейчас это калькулятор. Значит, 365 умножаем на 4. 1460 теперь делим на 300. Это значит, каждые 4 дня летал человек.
0: Куда?
1: Не знаю. Посадочные колонны.
0: Все летало. Ну, смотри, красиво жить не запретишь. Бабай, вот учитесь. 32 года вы там с гербом, понимаешь, страны, а тут вот через каждый день летает куда-то, непонятно. Мой ночной мотылек, понимаешь.
1: Что сегодня происходит, спрашивает Марат. А что? Утромены в совершенно новом составе. Ярослав отсутствует. Это все после дня рождения Альберта соленым раствором горло лечит или свекольным соком? Да нет, Марат, все нормально. Ничего особенного. Ярослав просто
0: Да нормально у него все, появится она.
1: Утроменов тоже.
0: А Утромена там вот так вот он бывает. Там вот, а что это? Вот мне вот интересно иногда, знаете, вот тоже с Альбертом Вячеславовичем разговаривать, вот когда вот я как будто с Черномырдином в одной паре работаю.
1: А я иногда, понимаешь, у меня
0: вот у него ты, ну ты же мышь, нам же, он же, вам же, как же, вот поэтому вот тут. И ты думаешь, о чем он вообще хотел сказать?
1: Владислав пишет, хочу Человека-паука костюм.
0: Костюм Человека-паука. Нормально. Ну вот,
1: подожди, это про взрослые игрушки.
0: Это ролевая какая-то модель. Он, значит, будет искать эту самую рыжую, как ее звали там.
1: Рыжая в «Черепашках-ниндзя» была.
0: Нет, это Эйприл, они там это была рыжая. А там тоже была рыжая.
1: Да, сейчас на языке вертится, забыл. Мэри Джейн.
0: Мэри Джейн. Да?
1: А подожди, там же была же еще не Мэри Джейн, там у него еще была какая-то.
0: Это про бабушку не надо. Это костюм Прохора Шаляпин нужен.
1: Да.
0: Мэри Джейн. Супергерой.
1: Владислав, а вы умеете, вот если вас подвесить на канате, вот так сверху вниз, головой вниз, вот так спускаясь?
0: Ой-ой-ой.
1: А, Гвен Стейси еще у него была, да, тоже вот.
0: Гвен Стейси?
1: Да, Владислав, а растяжка у вас позволяет?
0: Смотри-ка, все знает. А у вас есть это и Мэри Джейн, и Гвен Стейси сразу вот это...
1: Боюсь, канат, говорит, порвется. Владислав, ну тогда вы наземный человек-паук, хорошо? Вы нет, вы не прыгайте на всякий случай.
0: Тарантула.
1: Ну, всякие бывают же человеки-пауки.
0: Привет, Бим. Очень-очень хочу иметь игрушку в виде аудиосистемы Bose. Bosch, может быть. Bose. Ну ладно, не будем рекламировать никого. Но пока не имею возможности. Ну, очень хочу. Ну, значит, будет.
1: Ну, надо накопить. Марс спрашивает, куда хриплую грдели. А что, у него голос хрипел в последнее время?
0: Ты что, кого слушаете? Все придумывает, что-то непонятно вообще.
1: Купил себе проигрыватель для винила. Сейчас собираю коллекцию пластинок.
0: Вот
1: пластинки уже накупил раз в 50 раз дороже самого проигрывателя.
0: Да, винил нынче в цене.
1: Слушка, подожди, а винил же можно взять где-нибудь на барахолке? Я видел, продают.
0: Красно-белым винилом можно взять.
1: Вот здесь, на Тинчурино, в парке.
0: Про музыку.
1: Здесь и парк на Тинчурино. По воскресеньям утром бывает барахолка.
0: Ну, может быть, особые какие-то нужные исполнители. Вот, товарищи, понимаете? Вот, может, он там это Бакара вот хочет послушать на виниле обязательно.
1: Шаде.
0: Ну, это вообще... Слушайте текст, о чем там поют. О, срамота.
1: Так, что тут еще есть?
0: +7 927 242 102.8. Какие у вас взрослые игрушки? Рассказывайте и присылайте фотокарточки.
2: Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдоналдса или 200 метров по левую сторону от церкви «Красный дом» с черными решетками. Самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Недавно правительство все же запустило программу по именованию улиц. Но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада». Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября БИМ-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
5: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: 1, 2, 3, 4, Яротель, Супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
9: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
10: Рестораны вкусом порадуют вас.
11: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
9: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
10: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
12: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
13: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
14: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
15: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
16: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

чат мы тут призадумались. 292-102-8, номер телефона в студии Бим-радио. Нам нужно два игрока в нашу предстоящую игру. Мальчик и девочка, звоните. 292-102-8. Прямо сейчас. Действуйте. Бим-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, господа, давайте посмотрим, что там у нас с погодой на данный момент в Казани. На данный момент в Казани плюс 14, пасмурная погода. И, говорят, дождик закончится примерно через час. Вот через час будет уже дождя. Будет, а может и не будет. Завтра нас ожидает такая же примерно погода. Температура воздуха на отметке плюс 15 по Татарстану. Давайте посмотрим, что будет. Елабуга, Набережные Челны и Нижнекамск до плюс 22. Азнакаево, Бугульма, Бавлы тоже до плюс 22. Нурлат, Аксубаева до плюс 17. Ну, вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима рифмоплетка. Бим радио.
5: Ну, во-первых, строка, хочется сказать большое спасибо всем нашим радиослушателям, которые тут же говорят: «О, бэкстейдж, мэкстейдж, фэкс, фэкс, фэкс, фэкс, микрофон не выключили, фирм, да? Ля-ля-ля».
6: Все. А может, мы специально так делаем, откуда вы знаете?
5: Но теперь к игре. Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «КанАвто-18» «Джак КанАвто». «Джак КанАвто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улицы Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на «Джак РФ-8». Выгода до 300 тысяч. Тест-драйв. Сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 230-30-30, код города 843. И приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, конечно же. На кону подарочный сертификат в парк активного отдыха. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первый до нас дозвонилась Марина. Здравствуйте, Марина.
4: Марина?
5: Марина?
4: Раз, два, три.
5: Марина? Алло, Марина?
4: Алло?
5: Марин, ты слышишь, Марин? А, совсем не слышишь?
4: Нет, сейчас, погодите. Ну-ка, ну-ка.
5: Марина?
4: А как, Марина, слышите? Вот, сейчас, погодите, сейчас мы вот так сделаем.
5: Ну, погоди.
4: А вот так вот слышите, Марина?
7: Да.
4: Да, вот так слышно?
7: Да.
4: Так, а сейчас, погодите, куда тут можно? А ты там все включил?
5: Да, я все включил.
4: А почему такой странный звук?
5: Я не знаю. All inclusive.
4: Какая-то...
5: Три звезды.
4: Странная история.
5: All inclusive.
4: А вот так вот, ну-ка, Марина, дайте-ка голос. Марина? Нет, не слышно. Ну, ладно.
5: А ты попробуй
4: перезвонить. А, подожди, не, перезвонить, не, это, переподключить местами их. Как тебе такое?
5: Я не знаю, как.
4: Нет,
5: мне такое.
4: Мы-то вас сейчас нормально слышим, но мы-то... А вот так вот слышно же, Марину?
7: Да, я вас сейчас слышу.
4: А-а-а.
7: До этого не слышно.
5: Аллилуйя.
4: Ну, брат, ладно.
5: Возьми свет.
4: Все, хорошо, ладно. Вот так будем с Мариной общаться.
5: Марин.
7: Ладно, да.
5: У вас есть взрослая игрушка?
7: Ну,
5: да. Тонометр? В том числе,
7: я,
5: да?
7: Я просто не слышу себя по радио. Просто мне как-то это...
4: Ну, вы не должны себя по радио слышать. Вы должны себя слышать в трубку.
5: И,
4: все,
5: кстати,
4: нормально,
5: кстати говоря, радиоприемник лучше убавить, а, потому что сейчас
7: я
5: вот...
7: Я и не знаю этого, как вам. Смысла игры.
4: А мы вам сейчас все расскажем, не переживайте. Давайте пока познакомимся с вашим оппонентом.
5: Давайте познакомимся, послушаем, как мы слышим Айрата. Айрат? Айрат?
4: Да, такая же история.
5: Айрат?
4: Попытка номер два.
5: А я простила
4: так, сейчас,
5: его.
4: погоди,
5: опять,
4: я вот так
5: опять.
4: Вот. Ну-ка, Айрат?
5: Айрат?
8: Ага, добрый вечер.
5: Ага, вот в таком формате, да, теперь? Айрат, тонометр есть дома?
8: Да, я слушаю вас.
5: Тонометр есть дома у вас?
4: Тонометр есть у вас?
5: Давление измеряете? Нет?
8: Алло.
5: Нет.
4: Айро, Айрат, слышно нас?
9: Да, я вас слышу.
4: Вот, тонометр-то есть у вас? Давление измеряете?
9: Есть, уже давно.
4: Все нормально, уже давно.
6: За 30 уже давно, видимо.
4: Уже давно у человека.
6: Ладно, давайте про правила игры. Сложно, конечно, с таким саундом сейчас будет это все делать. Зачем вы мне это даете? Держите вы, может быть, будет сейчас...
4: Слышали?
6: Нет, это...
4: Естественно, ты говори.
6: Ёшкин кот. В общем, за одну минуту вы должны зарифмовать 10 слов. 10 слов. Не знаю там. Мимино, домино, к примеру. И так далее. Кто успевает за минуту все срифмовать, тот и победил. Супер игра у нас есть. Первый у нас дозвонилась Марина. Марина, будем первой играть с вами. Можете выбрать, с кем будете рифмовать.
7: Могу с вами.
4: С Петром. Марина с Петром.
7: Да.
6: Ладно, все, хорошо.
4: Поехали.
6: Стартуем, что ли, тогда?
4: Да, начинай.
6: Давайте попробуем.
10: Рифмоплетка.
6: Итак, Марина, первое слово – лето.
7: Котлета.
6: Молодец. Стена.
7: Нога.
6: Стена.
7: Спина.
6: Молодец, спина, принята рифма. Лодка. Лодка.
7: Пилотка.
6: Молодец. Давление.
7: Искривление.
6: Отлично. Мука. Вот у меня
7: рука.
6: Есть правая и левая.
7: Рука.
6: Молодец. Потолок.
7: Голова вообще ничего не приходит.
6: Тонометр.
7: Конек.
6: Конек. Машина.
7: Резина.
6: Резина. Время. Время. Ну ладно, а что надо было на резину? Тоже машину сказать.
4: Машина, да, действительно.
6: И все.
7: Буду знать в следующий
6: раз.
7: Вот
6: лодка, пилотка, конечно, это хорошо было. А у нас так...
7: Извините.
6: Ничего страшного. Я скажу вам больше, Марина, у нас так рифма и написано. Лодка-пилотка.
4: Глотка, можно.
6: Мы просто себе тоже как бы помогаем, чтобы вам, если что, подсказки делать, да? Итого у нас 4, 5, 6, 7, что ли? 7 рифм. 7 рифм. Нормально? Ну что, давайте запустим в игру теперь Кракена, в смысле Айрата.
4: Айрат, вы готовы?
9: Да.
4: У нас с вами суперсложные слова. Я буду, если что, подсказывать. Начинайте, пожалуйста. Поехали.
6: Стартуем.
4: Да.
10: Радио. Рифмоплетка.
4: Итак, первое слово. Первое слово – волна.
9: Гора.
4: Отлично. Гайка.
9: Шайба.
4: Гайка.
6: Рифма.
4: Рифма нужна. Рифма, к слову, гайка. Инструмент такой музыкальный
9: лайка.
4: Есть. Как?
9: Лайка.
4: Лайка, хорошо. Палка.
9: Палка.
4: Ну, палка, рифма, к слову, палка.
9: Палка, свалка?
4: Свалка. Игра.
9: Игла.
4: Игла. Трусы. Трусы. Но на руках мы носим. На руках мы носим, чтобы время посмотреть.
9: Часы.
4: Отлично, часы, трусы. Стон. Стон.
9: Сон.
4: Отлично. Кнопка.
9: Иголка.
4: Кнопка. Надо прям по рифме. Кнопка. Вот обычно на дорогах собираются большие, только в единственном числе. Стопка, хорошо. Крик. Есть только между прошлым и будущим.
9: Миг.
10: Бим радио.
4: Ну, с грехом пополам у нас получилось 7 слов.
6: Да я бы засчитал, что тоже, да, 7-7 у нас, боевая ничья. Стало быть, сейчас... Ну, давайте мы не будем откладывать никого в долгий ящик. Простите за мой черный юмор. Да. Маленькое небольшое стихотворение. Кто его продолжит первым, тот и победил. Итак, внимание. Села муха на варенье...
7: Вот и все стихотворение.
6: Молодец, Мариночка, молодец. Вот и все стихотворение. Браво.
4: Мне кажется, это было не так все просто. Мне кажется, это была все-таки подача. Кто-то поддался специально, чтобы барышня выиграла.
6: Это Айрат поддался.
4: Айрат поддался.
6: Да. Вот и все.
4: Айрат, вы молодец.
6: Мы же как джентльмены друг друга понимаем.
4: Айрат, вы просто умничка.
6: Передавайте приветы.
9: Спасибо.
4: Кому приветы будут, Айрат?
9: Привет передаю своей жене Айгурке, друзьям Рустему, Регине и всем слушателям, вам всем привет. Все,
4: спасибо вам большое, рад. В следующий раз обязательно будут все 10 слов, и мы выиграем, если только, если только вы кому-нибудь опять не отдадите приз.
9: Обязательно, спасибо.
4: Все, спасибо вам большое. Ну что ж, а мы Марину чествуем, поздравляем, носим на руках, хлопаем, аплодируем. Марин, кому вы посвящаете свою победу?
7: Ну, во-первых, спасибо Айрату. Передаю привет супругу, поздравляю нас, как родители. У нас в этом году пошел сын в первый класс.
4: О, мощно, серьезно.
7: Да и все, кто узнали.
4: Супер.
7: Всем привет, Вадим, радио.
4: Спасибо вам большое, Марина.
6: Этому городу.
4: И сыну большой привет.
6: Да, Марин, за эфир расскажем, как вы заберете свой подарок. Рифмоплетка вернется к нам уже завтра в это же время. Ну что, сочиняйтесь с нами неплохо иногда.
11: Расцвела в стакане щетка. В эфир.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
9: 0+.

0: 54.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: что ж, про взрослые игрушки давайте мы договоримся.
1: А есть какая-то игрушка для дикции?
0: Не показывать им всем подряд. Да, наверняка есть. Наверняка есть. Да.
1: Те же, что и не для дикции, да. Вот ты спрашивал про коллекционный, не коллекционный винил. Дорого, недорого. Вот пишет нам Марс. Коллекционный винил от 5000 рублев на Авито.
0: Конечно.
1: И это еще, говорит, дешево.
0: А как вы хотели?
1: Да.
0: Конечно.
1: Так что да. Так, что еще мы не дочитали?
0: Киса Сергей прислал картинку своей взрослой игрушечки. И игрушечка у него арбалет.
1: Прикиньте. С прицелом?
0: Так что вы дядю Сережу не ругайте и не это гневите. А то он, понимаешь, вам из арбалета привет отправит.
1: Так, еще есть такое сообщение. Здравствуйте, к сожалению, не могу. А, это значит по поводу... Ладно, это не туда, это не в том. Все. А все, что ли? Мы все прочитали?
0: Ну, я не знаю, вы следите за Максом? Вы же следите за Максом?
1: Вроде да, вот все.
0: Я не слежу просто за ним. А вы следите?
1: Микрофон, что-то про микрофон нам писали последний раз. И все, про взрослые игрушки как будто бы закончились. Ну, представляешь? Все, всех прочитали. А мы-то думали, у нас много непрочитанных сообщений.
0: Я представляю, я представляю. Ну и хорошо.
1: Ну хорошо, и ты баста, представляешь?
0: Карапузики, да, у меня очень хорошая фантазия, я очень хорошо представляю.
1: Иногда даже слишком хорошая.
0: Да, иногда настолько хорошо, аж физически больно становится.
1: Тут еще есть еще сообщение. А это просто...
0: Вот вы прежде сначала читайте, чтобы что-то озвучить. А я скажу следующее. Совсем скоро я расскажу вам о дорожной ситуации, и мы будем уже переходить в новый музыкальный час. Бим Радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Что же происходит на казанских дорогах? Давайте посмотрим, а я расскажу. 3 балла, местами затруднения. Крупные пробки. Улица Академика Сахарова, проспект Победы до Закиева 15 минут. 11-минутное затруднение на Минской от проспекта Победы до Ноксинского спуска. 10 минут потеряете на Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. И по 7 минут затруднения на Николая Ершова от Обжалилова до Сибирского переулка, а также улицы Туфана Минулина от улицы Калинина до улицы Марселя Салимжанова. Ситуация на мостах и дамбах. Вся по нулям в обе стороны, кроме третьей транспортной, которая испытывает затруднение в центр в 2 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном чате.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: И так, и эдак, и вот так, и вот сяк, и, может быть, даже наперекосяк. 19.01 на часах в студии БИМ-радио, с чем всех поздравляем.
2: Ура!
1: Счастье, радости, желаем. В этом часе, кстати говоря, мы обязательно с вами будем вечерний тост проводить, поздравлять всех. Будем играться в игрушку «За бабушка», призы имеются, слово готово. И, конечно, встречайте буквально через несколько минут здесь, в прямом эфире, невероятная Гульшат Хабриева. Она вернулась к нам из отпуска. С новыми мыслями, с новыми историями и, конечно же, полезной информацией, которая будет вам непосредственно в прямом эфире. Вся рассказана без утайки. Без утайки.
2: А кто такие тайки?
1: Это женщина из Таиланда. Без утайки. Да. Тайка. Понимаешь, есть тайца, а есть тайка.
2: Логично,
1: ну,
2: логично.
1: Ну вот и все. Все, ну, же это железная
2: все
1: логика.
2: Просто, да, конечно.
1: Ну вот и все. Кстати, плюс 7-927-242-102-8 по-прежнему наши мессенджеры. Они по-прежнему включены. All inclusive, как говорится, три звезды. Все работает, пишите туда. А что писать, сейчас расскажем. Сейчас перейдем к забавушке, все станет ясно.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Ну что же, игра «Забавушка» до 19.40. В ней, ну, в этой игре, в смысле, мы принимаем ваши варианты
2: на нашу фразу.
1: На нашу фразу, которую да. мы предлагаем вам как-нибудь удивительно закончить. Чем
2: удивительно.
1: Удивительно закончить. Про игрушки, да, мы тут все разговаривали, взрослые. Смотрите, я вот, не буду же лукаво, взял фразу замечательной женщины с очень острым юмором. Фаину Раневскую я имею в виду. Ну, чуть-чуть как бы я ее купировал, так сказать. И фраза сегодня получилась такая. Четвертый раз смотрю этот фильм и должна, можете писать должен, вам сказать, шо?
2: Таки.
1: Дальше многоточие.
2: Таки шо, да.
1: Вот, понимаете? Четвертый раз смотрю этот фильм и должна-должен вам сказать, что? А вот что в этом таком фильме вас поразило, что вы должны нам об этом сказать? Хотелось бы почитать уже от вас.
3: Фантазию включить.
1: Фантазии пошли.
2: Юмор.
1: До 19.40, напомню, мы принимаем в зачет ваши фразы. На кону у нас пригласительные билеты в кино на два лица, между прочим. Можно неплохо провести свободное времечко. Их времечко.
2: Клобок закончился.
1: Жизнь не пролетела зря.
2: Да, в общем, включайте фантазию, включайте ваш юмор. Фраза, вот четвертый раз смотрю этот фильм. И должен или должна вам сказать, что? Пишите.
1: Трамвай, пятерочка, вези в черемушке меня, вези меня.
0: Это вечерний Трубим.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
4: Реклама 0+.
5: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
7: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто 18».
8: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30.
9: Победитель премии «Золотой платон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcard.ru. Не оферта.
10: Спонсор игры «Утромания» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
11: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
12: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
16: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
17: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Разговор по душам с Гульшат Хабриевой.
7: Ну что же, лето нас оставило далеко позади, действительно, уже сентябрь, а это я к чему, что череда отпусков закончилась, и Гульшат Хабриева к нам тоже вернулась, отдохнувшая, загоревшая. Здравствуйте, Гульшат.
8: Доброго вечера, дорогие мои соведущие, Петр Альберт и, конечно же, дорогие наши радиослушатели.
7: Напомню, для тех, кто, может быть, подзабыл, кто же такая Гульшат Хабриева, пожалуйста, знакомьтесь, психолог, индивидуальный, семейный, детский, с опытом, 21 год, бизнес-тренер международного класса, мама двоих замечательных детей, любимая жена. За плечами 21 год счастья, гармонии в семейных отношениях. В общем-то, человек, как говорится, не понаслышке может вам рассказать о жизни немало полезного. Ну и тема сегодня, собственно, как и всегда у Гульшат, очень полезна и своевременна. Начало учебного года и... Ну, бизнес-года, наверное, да. Как-то вот так, наверное, лучше сказать. Новый этап в жизни. Как преодолеть страх неизвестности, волнение, тревогу, перевести ситуацию в успех и процветание по всем форматам, я бы сказал.
8: Фронтам.
7: Хорошо, пущай
9: будет
7: так.
9: Как начать жизнь с понедельника, получается? Вот так об этом сегодня поговорим?
7: А сейчас мы узнаем.
8: И об этом тоже, да.
7: Компетентный человек вам, коллега, все расскажет.
8: Да, в нашей стране так принято, что начало года у нас в сентябре, да? Это начало школы, начало вузов начинают учиться. И как-то так повелось, что и начало бизнес-года, потому что отпуска же летом, бизнес на лето. Ну, так, это, конечно, не совсем верно будет сказать, но он как будто бы притихает, да? А вот осенью начинаются очень серьезные активности, потому что все из отпусков выходят, все полные сил и так далее. И поэтому в нашей стране так или иначе большинство, 80% населения точно имеют отношение вот к этому 1 сентября. Либо сами учатся, либо дети учатся, и для родителей это существенная эмоциональная такая... Да, либо учат, либо к бизнесу там относятся и так далее. Поэтому, конечно, перед 1 сентября всегда какое состояние? Это всегда волнение, страх, переживания, а как оно будет, что такое сделать, как все успеть, чтобы ничего не упустить. И поэтому здесь, конечно, и когда с родителями встречаешься, ну вот одноклассников, да, все переживают. Хотя вроде и планируем, но все равно переживаем. Некоторое волнение оно есть. Что такое новый этап в жизни? Это когда в нашей жизни появляются какие-то такие обстоятельства, которые серьезно вносят изменения в наш привычный уклад жизни. Да, то есть мы начинаем жить как-то по-новому. И бывают вот эти новые обстоятельства серьезные, сильные, а бывают не очень. Но они в любом случае новые. Ну, серьезные и сильные. Вот до этого у нас девушка была, Марина, играла, да, в игру. Она сказала, у них ребенок пошел в первый класс.
9: Да-да-да.
8: Да, и, конечно же, это очень существенные перемены в жизни всей семьи. И потому что ребенок пошел в садик, например, там мы его полдевятого отвели, в шесть забрали, да? Все, мы целый день свободны, можем своими делами заниматься, спокойно работать и так далее. А здесь совсем другая
9: тут
8: история.
9: Тут еще уроки с ребенком надо делать.
8: Да, его надо в 10 забирать в первом классе, да, это же надо с ребенком целый день кому-то быть, да, и, конечно же, еще и уроки делать, да, и кружки там многочисленные. Конечно, жизнь, вот когда ребенок идет в первый класс, очень существенно меняется. Или, например, если взять в бизнесе, работал в одной компании, на одной должности, на одной зарплате, с одним коллективом, под одним руководителем, например, да, перешел в другую компанию, совсем другая должность, другая зарплата, другое местоположение, другие коллеги, другой руководитель и так далее. Это тоже очень существенно. А если, например, в одной и той же компании просто поменял отдел или поменял в этом же отделе как-то должность, поменялось это как будто бы не очень существенно, но тем не менее это все равно перемены. И что происходит с человеком перед вот таким новым этапом в жизни и во время этого нового этапа? Начинается очень сильный выброс адреналина. Чем сильнее, чем серьезнее перемены в жизни, тем больше выброс адреналина. Это адреналин и кортизол, это два гормона стресса, потому что вот эта ситуация неизвестности, неопределенности вызывает очень много страхов и переживаний. Люди даже некоторые говорят, там, я на успокоительный сел, я спать не могу, да? Почему? Потряхивает, спать не могу, смысловая жвачка, это вот все признаки выброса адреналина.
9: Явно там, да, дофамина, окситоцина нет.
8: Да, да. И, конечно, сразу хочу сказать людям, которые переживают вот этот этап и такое состояние свое, вы себя не ругайте. Потому что через это проходят абсолютно все. Просто кто-то это показывает, кто-то не показывает, кто-то с этим справляется, кто-то не справляется, держит внутри кто-то, да. Но страшно всем абсолютно, и это нормально. Потому что новое это всегда вызывает переживания. Надо пройти 5 стадий принятия неизбежного. Кто-нибудь знает, что это за 5 стадий? По-моему, все уже знают.
10: Быстренько напомним.
8: Первое – это отрицание. Угу. Второе – гнев. Третье – это торг. Четвертое – депрессия. И пятое – принятие. Угу. Самое главное – побыстрее дойти вот до этой пятой стадии принятия и жить спокойно. И, конечно, сейчас даже в бизнесе очень много звучит таких лозунгов, что те, кто быстрее адаптируется к новой реальности, те более на высоте. То есть те более успешные, более процветающие, более спокойные. И
9: это
8: так
9: и в эволюции
8: далее.
9: Тоже выживает те, кто быстрее адаптируется.
8: Да, да, совершенно верно. Вот, спасибо. Молодец, Альберт. Садись.
9: Спасибо.
8: Итак, какая самая большая ошибка, которую мы совершаем перед началом вот этого нового этапа в жизни и в карьере? Каким есть у вас мысли? Какую мы самую большую ошибку? Какую совершаем?
9: Неправильное планирование, может быть.
8: Да, да, еще.
9: Может быть, ожидаем того, чего не должны бы ожидать.
8: Да, неоправданное ожидание называется, да.
9: И ресурсы не так растрачиваем, как нужно бы.
8: Да, это вот так вот ответил бы человек, который живет не в семье, допустим, да, не в такой вот плотной коммуникации, там, где муж, жена, дети там и так далее. А вот люди, которые глубоко семейные, которые живут в семье, допускают одну очень большую ошибку. Самую кардинальную, потому что я как семейный психолог очень много работаю. Вот у меня сейчас в работе 594-я пара, да? Я видела уже много всякого, и вот причин-то разных много, почему люди приходят к кризису. И одна из самых больших – это то, что перед новым этапом в жизни люди не разговаривают и не договариваются. Обесценивают вот это начало, не придают столько значимости и не понимают, что сейчас новый этап. И уже так, как было раньше, работать не будет.
9: Надо с женой поговорить, сказать, что я буду много работать, имей в виду, буду поздно приходить, не ругай меня за это.
10: Потом шубу тебе куплю.
8: Ну и об этом тоже поговорить, надо обсудить, не ставить перед фактом, что вот это так, и не ждать от человека, что он сам как-то поймет чего-то там. А, например, вот первый класс пошел ребенок, да, тот же самый, давай сейчас подумаем, как мы сейчас будем. Если раньше супруга целый день была свободна, сейчас она будет целый день привязана к ребенку, да, либо она, либо там родственники кто-то. Давай подумаем. И нужно обсуждать, нужно разговаривать. Вот из-за этого очень много ссор, обид, недопониманий. А потом, поначалу это в легкую начинается, а потом это все переходит в нервозность. И как снежный ком пошло-поехало, начинают люди обижать друг друга. И вот когда мы анализируем вот этот путь, как вы вот из той любви, из тех отношений прекрасных пришли вот сейчас в то, что вы пришли, одна из крупнейших ошибок – это то, что люди сами потом признают, мы не разговаривали, мы не обсуждали. Мы как-то сами шли, как могли, как-то как думали, как хотели, как нам казалось правильным, но шли не вместе. И в результате пути дорожки стали вообще у многих даже расходиться в разные стороны, потому что нет диалога, нет обсуждения, разговора. И что нужно делать перед этим новым этапом в самом начале и во время этого нового этапа? То есть самое первое, я уже сказала, это обсуждение и договоренности на берегу обязательно. Либо до этого этапа, в идеале, мы же знаем все равно, что что-то будет, да? Либо, если он случается, разные обстоятельства бывают, если он случается неожиданно, тогда в самом начале этого этапа. Когда еще не успели друг друга обидеть, потому что все переживают, все нервничают, все на адреналине, все на нервике, пока еще не успели потерять доверие между друг другом, вот в самом начале этого этапа нужно прям посмотреть правде в глаза и сказать, мы сейчас с тобой в начале вот этого нового большого этапа. Нам надо передоговориться, как сейчас это будет. Как было раньше, не будет работать, это нормально. Надо создать новые условия, новые договоренности. Понятно же, вот да, здесь уже много я внимания уделила этому вопросу. Второе, как себе помочь, это помочь себе физически. То есть очень сильно позаботиться о своем физическом состоянии. Так как идет выброс адреналина, кортизола, они очень сильно сжигают организм, они очень сильно подрывают здоровье, поэтому нужно помочь своему организму. Это сон, вода, спорт, секс, все, что дает вам гормоны счастья и все, от чего вам очень хорошо. Хобби. Потому что вот эти гормоны счастья, они будут помогать справляться и утилизировать вот эти гормоны стресса. Поэтому недооценивать вот этот момент нельзя. А у нас в нашем народе менталитете принято так, что если у нас что-то там плохо, то мы еще себя начинаем добивать. Мы не спим, мы не едим, не пьем, либо пьем, да, показывает Петр. То есть мы своему организму еще начинаем больше мешать. И, конечно, ему бедному, как ему справляться. Теперь, третье. Помочь себе обязательно психологически. Каким образом? Первое – это закрыть гештальты в тех больных вопросах, которые вас беспокоят. Как правило, они, если их нет, это очень хорошо. Если они есть, то надо их закрыть, потому что они еще больше будут вызывать выброс адреналина и переживание, тревогу и стресс. Кто-то говорит, там, вот у меня по поводу работы вот висит этот вопрос, мне надо его решить, а я откладываю, а сам все переживаю. И тогда это все разрастается в X10, да. У кого-то в семейных отношениях там не получается, ну не сходите что-то, там не можете договориться. Пожалуйста, решайте любыми удобными способами. Если будете друг с другом сами, очень хорошо. Не справляетесь, значит, к семейному психологу. Либо по поводу детей какие-то вопросы, либо по поводу здоровья. Я думаю, что у многих из нас такие вопросы есть. Но мы что делаем с этими вопросами?
9: Откладываем.
8: Мы их откладываем и говорим, ай да, как-нибудь, как пойдет. А они увеличиваются все больше и больше. 3-2. Помочь себе психологически – это найти своего человека. Наставника, какого-то друга, какое-то место силы, которое вас будет поддерживать, сможет проконсультировать, подсказать какие-то грамотные выходы из этой ситуации, какие-то варианты. Потому что одному человеку бывает очень сложно. Человеку нужен человек. И даже вот мы, многие у меня клиенты, когда приходят, говорят, знаете, мы пытались решить сами вопрос. Каким образом? Мы читали много в интернете, там роликов, еще чего-то, смотрели. Ну вот не получается, ну не получилось. И дорастили до такого момента, что там уже мама не горюй. Поэтому лучше найти своего наставника, который вам подскажет, поможет и будет вам счастье. Вопрос будет решен. Третье – это создать в своей жизни ситуацию, четкость, продуманность действий и результат. Это вот то, о чем говорил Альберт. Да? Четко планировать свои действия, получать результат, рефлексировать, анализировать, потому что, когда в нашу жизнь приходит результат, он дает нам закрытие гештальта и, соответственно, гормоны счастья. И это очень сильно нам помогает. И последнее – это мой личный, ценный и успешный опыт из прошлого. То есть в такие моменты, когда очень тяжело, нужно вспоминать ситуации, когда вам удавалось преодолеть такие же подобные ситуации. И свой личный успешный опыт вспоминать, что вам тогда помогло, за счет чего у вас получилось. И, как правило, все ресурсы, они в нас есть. И просто вытаскивать из себя эти ресурсы, погружаться в эту ситуацию успеха. И тогда у нас улыбка на лице появляется, и настроение появляется, и гормоны счастья, и спокойствие появляется. И все хорошо, и как-то хочется действовать, хочется делать, и хочется все завершить так, как надо.
9: И хорошее настроение не покинет вас.
8: Да,
10: скажем большое
8: верно.
10: Спасибо замечательнейшей Гульшат Хабриевой за очередной очень правильный вектор жизни. Ну и прямо сейчас информация на правах рекламы.
8: Если вам актуально и важно получить психологическую помощь в вопросах бизнеса, воспитания детей, семейных отношений мужчины и женщины, то вы всегда можете написать мне лично по номеру 8-903-062-1108, либо в личные сообщения ВКонтакте «Бизнес-тренер, психолог, индивидуальный семейный детский Гульшат Хабриева, 18+.
11: Реклама на Бим-радио.
12: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
13: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
3: И только сердце.

0: Рандаль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября в 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». ОГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Вернемся к нашей забавушке. Время, потому что неумолимо бежит вперед. И 10 минут до того, чтобы наступилось 19.40, и мы уже перестали принимать ваши сообщения в зачет. А я напомню, сегодня у нас фраза замечательнейшей Фаины Раневской, ну, немножко купированная в моем варианте. Четвертый раз смотрю этот фильм и должна-таки вам сказать, что... +7 972 72 102 8. Это наши мессенджеры. На кону пригласить на билет в кино. Альберт Вячеслав ухахатывается. Давай уже и нас посмеши.
2: Давай. Четвертый раз смотрю кино и должна вам таки сказать, что у Дэнни Девита не такой уж и маленький.
1: Хорошо, если еще люди помнят, кто такой Дэнни Девита.
2: Да помню.
1: Четвертый раз смотрю это кино и должен вам сказать, интересно, но ничего не понятно, буду смотреть в пятый.
2: Четвертый раз смотрю это кино и должен вам сказать, убийца Дворецкий.
1: Ага, четвертый раз смотрю этот фильм и должен вам сказать, что в третий раз актрисы были красивее и моложе. Нормально.
2: Четвертый раз смотрю этот фильм и должен вам сказать, что достаточно было и двух. Но что-то манит меня за песня за кадром «Танцуй, цыганка, сэра».
1: Четвертый раз смотрю этот фильм и должен вам сказать, что на китайском он смешнее, чем на татарском. Сразу вспоминается вот это «Ваташи». Ну и дальше вы помните.
2: Четвертый раз смотрю этот фильм и должен вам сказать, что искренне надеялась, что в этот раз финал изменится и все закончится по-другому.
1: Четвертый раз смотрю этот фильм и должен вам сказать, что с каждым разом я играл свою роль все лучше и
2: хорошо,
1: лучше.
2: Да. Четвертый раз смотрю фильм, должна вам сказать, что главный актер уже снятся мне в роли дальних родственников. Так, и вот еще такое. Все. Все. Да, у меня все прочитано.
1: Пока вроде бы да, пока вроде бы да. Но вы можете еще успеть тоже накидать своих мыслишек. Напомню, фраза у нас сегодня такая. Четвертый раз смотрю этот фильм и должна или должен, можете уж сами придумать, как хотите, вам сказать, что... +7 972 72 102 8 наши мессенджеры. До 19.40 у вас еще остается время. Дерзайте.
0: Это «Вечерний Трубим». Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Ну что, давайте посмотрим, что там у нас с погодой на день завтрашний в Казани. Завтра утром и днем дождливая погода до плюс 15, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Завтра на 9 сентября до плюс 14, тоже утром и днем небольшие осадки. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. На день завтрашний синоптики прогнозируют примерно все то же самое, но тоже чуть теплее, плюс 16 градусов. Нурлат, плюс 14. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Время поздравлять наших дорогих слушателей, которых отмечает именно день рождения сегодня, 8 сентября. Для этого мы всегда с легкостью проходим нашу группу «Бим-радио Казань» ВКонтакте, смотрим, кто у нас сейчас находится онлайн, и их и поздравляем. Поэтому подписывайтесь на наши социальные сети, будет вам счастье. Сразу скажу про телефон 2-930-800. В рабочее время в будние дни можете позвонить и заказать отдельный специализированный тост поздравления для своих родных и близких. Пользуйтесь. Ну, либо заходите на сайт bimradio.ru. Такие же возможности вас ожидают и там. Ну что, кто же у нас там отмечает сегодня?
2: Побежали. Дмитрий Андреев, именинник сегодняшнего дня. Мы с удовольствием вас поздравляем. Ангелина Матвеева, тоже именинница. Алиса Вениченкова. Вот тоже мы вас с удовольствием поздравляем. Не менее чудесная и потрясающая Алина... Просто Алина, вот так вот она себя зовет и величает. Ну и еще три замечательных человека. Станислав Дмитриев, Андрей Кисюкевич и Ленар Антон. Бостонов. Вот, ну, английским буквам написано, просто непонятно. Поздравляем вас, дорогие замечательные радиослушатели. Кто же из менее важных, но чуть более известных для нас людей свой день рождения сегодня?
1: Про знаменитости вы имеете в виду? Кто родился в этот день на свет с нашими дорогими радиослушателями? Я случайно удалил эту вкладку.
2: Ну, ничего страшного.
1: Может быть, она у вас открыта?
2: Сейчас мы это все сделаем. В этом месте могла быть ваша... Так. Наверное, я правильно напечатал. Вот. И, значит, что нам говорит интернет? Владимир Епифанцев, российский актер, режиссер, сценарист, продюсер. Ну, мы его все знаем, во многих фильмах он встречал. Мартин Фриман, британский
1: актер. Я вам скажу, знаете, Ричард Первый «Львиное сердце» появился 8 сентября.
2: То есть, поговаривают. Издалека пошел.
1: Вот
2: прям,
1: так
2: да?
1: Вот. Mm-hmm. Ну, да, издалека. Наталья Гончарова, Пушкина.
2: О,
1: как вам?
2: Себе.
1: Вот так вот.
2: Прекрасно.
1: Поэт Расул Гамзатов.
2: О, знаем, конечно.
1: Знакомы? Актриса Людмила Целиковская.
2: Mm-hmm.
1: Ну вот писатель Василий Ардаматский.
2: Так, Целиковскую ты уже сказал, да.
1: Да.
2: Пинк, американская певица.
1: Ну вот я хотел аккуратненько к ней, конечно, подвести.
2: Ты сразу это, понимаешь,
1: не в бровь, а в глаз.
2: Ну, нравится она мне.
1: Да еще прямо этот, как этот, не то что с разворота, это вертухой просто прямо зарядил, понимаешь, и все.
2: Хочу сразу к ней.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Как говорится, стоп-игра 19.40 на часиках студии. Значит, варианты, которые придут дальше, уже не пойдут в зачет. Напомню, у нас фраза сегодня следующая. Четвертый раз смотрю этот фильм и должна или должен вам сказать, что. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Наш мессенджер, куда вы отправляете свои сообщения? На кону билеты в кино на два лица. Ну, так давайте дочитывать. Добрый вечер. Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, кажется, я уже плачу не от сюжета, а отсутствия новых фильмов.
2: Четвертый раз смотрю этот фильм. Должна вам сказать, я все еще надеялась, что концовка изменится. А ты знаешь, как женщины смотрят фильмы для взрослых? Они думают, что все
1: в конце свадьбы, да, будет? Да, вот женщины, конечно, наивные существа. Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что ни разу не досмотрела.
2: И должен вам сказать, что так и не увидел начало.
1: Интересно, четвертый раз пересматриваю фильм, и что хотелось бы сказать? Что надо оплатить интернет.
2: И хочу вам сказать, что если я посмотрю еще раз, то смогу устроиться суфлером на съемочную площадку.
1: Так и вот и все!
2: И вот и все.
1: Мы дочитали. А, собственно, совсем скоро будем подводить итог. Выявим победителя сегодняшней забабушки.
2: Мы его выявим. Найдем.
1: Обязательно. Мы его выявим. Обязательно выявим.
2: Выявим.
0: Вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.

0: еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Мам, а я принцесса?
1: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
1: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
2: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Комедийный театр «Театре Нео» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинке кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 евро. То есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп». У микрофона Ксения Лайт. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, очень трудно будет сопротивляться желанию лениться, но сейчас это необъяснимо. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию максимально смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске или в новом месте. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать звонки и социальные сети. Козероги, ведите себя более собрано, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день вас очень расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро закончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
5: Get on, jump. Вот что-то такое здесь должно было быть, да? А не хип-хоп. Come on, get
6: on, jump. Ты же видел этот видос, где чувак очень долго пытался вступить?
5: Да-да, классный рилсик. Ну, в общем-то, 3 часа промчались, как одно мгновение. Поговорили сегодня очень на жаркие темы. Взрослые игрушки повспоминали. Классно, что у вас есть свои замечательные взрослые игрушки. Победил, конечно, в номинации «Лучшая взрослая игрушка» тонометр. Спасибо большое, Альберт Вячеславович, за классную компанию.
6: И вам тоже спасибо большое, Петр Викторович. Но давайте все-таки огласим победителя.
5: Нашей сегодняшней забавушки, давайте. Итак, фраза наша сегодня была... Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что...
6: Что с каждым разом я играл свою роль все лучше и лучше. Вот так вот, скромность.
5: Да, 2 билета в кино у нас получает наш замечательный слушатель. Кто это? Давайте.
6: Айрат, мы вас поздравляем. Ну, Айрат, много, на самом деле, вариантов было тут очень забавных. Что, ничего не понял и буду смотреть в пятый раз.
5: В общем, Айрат постарался, да, он там накидал нормально, в общем-то, всяческих вариаций. Ну, вот видите, упорство привело его к победе. 2 билета в кино, Айрат, достаются вам. Мы вас поздравляем. Всем огромное спасибо, все большие молодцы. Мы с вами услышимся завтра. 17.00 вновь скажем вам здравствуйте. Не забывайте включить свои приемники с утра пораньше, чтобы наши бодрые утромены разбудили вас и отправили на рабочее место. Ну и так далее. Рабочий полник. Привет-приветов. И все, как вы любите, круглосуточно здесь на 102.8.
6: Все правильно. Совсем скоро здесь появится Сергей Белов, так что встречайте его.
5: Ну а мы говорим вам
6: пока.
5: До свидания.

0: напролет в течение суток. Не могу сказать то, что глагол вертится на языке, но точно часто сегодня за эти последние сутки, сегодня в частности, говорю вам здравствуйте, друзья мои, всех рад приветствовать, меня зовут Сергей Белов, открывал сегодня эфир Бимрадио, теперь и закрывать буду, 20 часов 4 минуты, у нас в ближайшее время будет игра, перезагрузка по-взрослому, разыграю по-взрослому несколько билетов на нашу предстоящую вечеринку 11 сентября, уже в эту пятницу, Андрюха, Дмитриев, когда столько вместе с вами. Плюс ко всему, у нас сегодня в 20:30 гость. Традиционно в это время у нас программа «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Все это здесь, на Бимрадио. Добрый вечер.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам сегодня в 19:00 на «Домашнем».

0: 16+.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
2: Осеннее, уютное, любимое. BIM-радио. Первое в Казани.
3: На первом в Казани давайте вспомним про эту замечательную исполнительницу, которая однажды спела песню «One of Us» про одного из вас, Джон Осборна. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, друзья мои. На этот номер уже можно накидывать ваши приветы, которые начнутся буквально через час здесь на BIM-радио. Пишите, и будем скоро их передавать.

0: собеседование при приеме на работу.
1: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
2: В словах? Ну, я приготовила танец.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Сейчас будем перезагружаться по-взрослому, готовиться к пятнице. Пятница, 11 сентября, это красный день календаря для вас. Для тех, кто отправится на вечериночку, которая состоится в Максимилинсе, начало в 20.00, я что-то как-то с разбега и обо всем, но надо по порядку. Новый учебный год начался, уже я смотрю, в бим-болталке скидывают отметочки своих учеников, да, гордятся тем, что начали хорошо. А я что-то посмотрел, пока, знаете ли, нечем гордиться и хвастаться у вас там в бим-болталке. Но я за ваших очень рад. Так, мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилинс вместе с Бим-радио. Ведущий вечер классный Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый, самый загорелый на районе парень Айон. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. Соответственно, для лиц старше 18 лет. Новый сезон вместе с Бим-радио. Так, сейчас буду задавать вопрос. Где у меня блокнот? Блокнот у меня под рукой. И этот вопрос прозвучит сразу после того, как я решу, какие сегодня сообщения под нумерацией. Какие сообщения будут, и их авторы получат по пригласительному билету по одному в одни руки. Так, 8-е пусть будет, 9-е и давайте, любимое мое, 15-е. 8-е, 9-е, 15-е сообщение с правильным ответом. Авторы получат по одному пригласительному билету на предстоящую вечеринку 11 сентября. А вопрос сегодня связан опять-таки с пионерией. С каких слов начинался гимн пионеров СССР. Там других-то и не было. Три варианта. Взвейтесь кострами синей ночи. Второй вариант. Утро красит нежным светом. Или третий. Широка страна моя родна. Итак, поехали. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Второй вечер подряд слушаем этого парня. Рыжий-рыжий конопатый. Убил дедушку лопатой, помню. Такая присказка у нас во дворе была. Это Эд Ширан в эфире Бим-радио с песней «Фотограф».

0: Так, давайте по факту, что скрывать, 8, 9, 15 еще не получено, поэтому есть все шансы заполучить по пригласительному билету на нашу вечеринку 11 сентября. Вопрос, напомню, с каких слов начинался гимн пионеров СССР. Три варианта: «Взвейте с кострами синей ночи», второй вариант: «Утро красит нежным светом», или третий вариант: «Широка страна моя родная». Достаточно прислать номер варианта на наш мобильный +7 92 72 42 102 8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Помнится, недавно Татьяна Куртукова перепела у нас «Чайф» с песней «Не спеши». Решил все же поставить оригинал здесь, на Бим-радио. Давайте.
1: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

как будто сейчас что-то развернулось и обратно сворачиваться не хочет. Я про состояние. Чайф никто не услышит на Дим Радио. Давайте подводить итоги нашей игры, которая называется «Перезагрузка по-взрослому». Друзья мои, но насколько я помню, взвейтесь кострами. «Синие ночи», мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионеров, всегда будь готов. Я помню, меня вообще в последнюю очередь принимали, потому что я был хулиганом, и всех приняли там чуть раньше, в начале учебного года, а меня аж весной там через пол завели в эту ленинскую комнату. Но я был пионером, да, умел галстук завязывать, значок носил, правда, уже потом, ближе к 90-м, конечно же, все это превращалось в какое-то наше

пионерами. Многие из вас были, я же вижу, по вашим аватаркам, да. Что касается победителей нашей игры под названием «Перезагрузка по-взрослому», давайте расскажу. Ну, во-первых, поздравить хочу я Татьяну, вы, Расима Закирова и Анжелика Веселовская. Вот все те, которых я обозначил, получают по одному пригласительному на нашу классную вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». От Бимрадио состоится она у нас в 20:00 в эту пятницу, 11 сентября. Ничего не планируете, будем вместе отрываться.

0: правах рекламы информация. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. А, с первого, прежде всего, друзья мои, первого сентября. А почему первого-то? 11 сентября. Дим Радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимиринс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечер Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Загляни ты меня в жадных каплях дождя. Что не так, я все видел как есть.
1: Потому что всегда я ищу для тебя

0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Друзья мои, всем добрый вечер. Здравствуйте. Вы слушаете Бимрадио. И в эфире нашей станции цикл программ «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». Это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры и добровольцы. Это люди из Казани и Татарстана, которые объединяются для оказания всесторонней помощи. И сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. У нас в гостях Галиевиев Динар Тальгатович, 37 лет, почему-то вот обязательно попросили об этом указать. Окончил Казанский энергоуниверситет, пожалуйста, можно всему нашему энергоуниверситету попутно. По специальности промышленная теплоэнергетика, инженер Казань Оргсинтеза на данный момент, работающий человек в Оргсинтезе. Спасибо, Динар, что приехали, и добрый вечер.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, да. У вас очень насыщенный график, как у всех, собственно, работающих молодых людей. Насколько я понимаю, вы прям работаете по 17 часов, отмечено вот так вот.
2: По 8.
1: По 8 все-таки?
2: С 8 до 5.
1: С 8 до 5. А потом еще занимаетесь волонтерством.
2: Да, потом уже свободное
1: время. По факту получается 17-18 часов. На сон остается, как у меня, 6. Да, и все мы успеваем, и это очень здорово. В общем, замечательно, что вы здесь. Начнем мы о том, как начался... Ну, а как вы вообще вот оказались в волонтерстве, да? Как вы начали свой путь?
2: А вообще, изначально как бы у меня было несколько групп. Я как бы наблюдал за другими волонтерами. Как бы всегда восхищался их работой. И смотрел, как они ездят в зону специальной военной операции. И почему-то тоже хотелось помочь. И как бы в один момент я с ними списался, я говорю, можно я тоже как-то буду помогать, хочу принести пользу, да.
1: И статуса там, наблюдателя перешли в статус активного.
2: Да, хотя бы что-то довозить, там, я не знаю, с пункта А до пункта Б. И вот как-то они мне предложили, давай хотя бы там с маркетплейса будете там привозить на склад. Угу. И вот как бы мой путь так начался. Потом уже через какое-то время я уже сам пересел на склад, принимал гуманитарную помощь. И после работы как бы ездил туда. Мне уже звонили как бы... люди, кто хотел привозить гуманитарную помощь, и как бы я уже принимал. И вот так далее поехал.
1: И сколько у вас этот процесс занял? Вот от статуса наблюдателя до статуса активного участника гуманитарной миссии?
2: Ой, честно сказать, не могу, но месяца три, наверное, я наблюдал.
1: То есть очень быстро все это происходило?
2: Да, как бы я смотрел за их работой, как бы впитывался в это понимание и все.
1: Вникали.
2: Да.
1: Вот, и поэтому прямо назревает вопрос, почему, несмотря на широкий спектр гуманитарной помощи, вы сфокусировались именно на автомобилях. Вот сейчас об этом расскажите, потому что не совсем понятно. От гуманитарной миссии к автомобилям. Чем занимается Динар Тальгатович? Он, друзья мои, выкупает автомобили и отправляет их туда, в зону СВО. Вот об этом подробнее.
2: У меня как бы есть своя группа, и первая заявка от ребят, это был автомобиль на покупку. Как бы, чтобы других волонтеров не напрягать, я думаю, так я попробую своей группой собрать, может быть, все получится. И как бы за один день я собрал эту сумму.
1: Какой автомобиль был?
2: Нива. Uh-huh. Трехдверный, как бы старенькая Нива. Вот, и в этот же день как бы я собрал деньги и поехал в Рыбную Слободу выкупать uh-huh. эту машину. Вот тогда за 35 тысяч ее отдавали.
1: 35?
2: Да. То есть, ну, СВО, говорит, отдадим за такую цену, то есть ездить, все нормально. И как бы была такая гордость, что я смог собрать на первый автомобиль, и потом как бы думаю, дай-ка я сам попробую, может быть, самостоятельно как-то именно заниматься машинами, потому что в то время вроде бы...
1: А опыт был до этого?
2: Нет,
1: то есть, нет. Так скажем, это же процесс перекупа называется у нас в России.
2: Ну, да, да, да.
1: Это подбор, выбор автомобиля с последующей перепродажей. У вас просто последующая перепродажа, реализации нет, а по факту вы отдаете автомобиль. И вот тут очень важно понимать, ведь опыт нужен для выбора автомобиля.
2: Вообще ни разу этим не занимался, можно сказать, даже я в машинах-то особо и не разбирался в то время. Поэтому как бы хозяин позвонил, он сказал, все, машина на ходу, можете приезжать и смело забирать. И как бы я нашел водителя, мы поехали. И как бы в этот же день после работы...
1: Так, хорошо. Привезли. После Нивы сколько еще потом было автомобилей?
2: Ну, на сегодняшний день точно посчитать не могу, но 45 точно есть.
1: 45 автомобилей? Да. Это за какой период?
2: С 2023 года.
1: За три года 45 автомобилей. То есть, по сути, у вас вот чуть ли не каждый месяц?
2: Но в месяц бывает по два и по три автомобиля.
1: Да, вот это бывает. Только Татарстан? Или вы еще выезжаете куда-то по России и забираете эти автомобили?
2: Нет, только Татарстан.
1: Только Татарстан, да? И как сам продавец, когда вы рассказываете ему, зачем этот автомобиль? Спрашиваю, сам уже идет диалог покупателя-продавца, и наверняка там для себя берете, там для супруги берете.
2: Ну, все продавцы разные, как бы мы изначально как бы ставим цель, что эта машина пойдет в зону СВО, как бы чтобы не было там навара какого-то с его стороны. То есть кто-то идет навстречу, а, понятно, давайте вам потом...
1: Скинем, как минимум, да.
2: Да.
1: Вот, у вас есть команда, вы о ней сказали. Расскажите, пожалуйста, о команде, кто чем занимается, что вы делегируете команде, как распределяются роли внутри вашей группы.
2: У нас вообще есть как бы... Мы объединились в три группы, у нас есть команда, у всех как бы своя задача. Кто-то занимается логистикой, кто-то принимает заявки. Я, допустим, занимаюсь именно подбором, выкупом автомобилей. У меня вот коллега тоже есть, он тоже покупает и подбирает автомобили. Вот. Кто-то шьет масс-сети. То есть вот у всех своя задача, то есть нет никакой путаницы.
1: Ну вот сколько я слышал выпуски программы «К подвигу солдата», да, «Сердцем прикоснись», вот очень необычное у вас направление, волонтерство, опять-таки, да, это покупка автомобилей БУ и отправка их туда, за ленточку. Однозначно вы получаете отзывы, обратную связь по своей работе от бойцов. Какие запомнились больше всего?
2: Ой, наверное, самое такое запоминающее от ребят, это было сказано... Ребят, спасибо вам большое, без вас, наверное... Ну, то есть, без вашей помощи у нас, наверное, ничего не получилось бы, а сейчас у нас как бы есть мотивация как бы добиваться дальше своих целей. Поэтому, ну, бывают отзывы, то, что спасибо за автомобиль, там, благодаря ему как бы мы сделали то, что не могли сделать.
1: Важно же отправить хороший автомобиль туда. Вы же понимаете эту ответственность, что именно в какой-то момент именно исправность автомобиля может спасти жизни ребят.
2: Да, поэтому мы как бы каждый автомобиль перед отправкой заводим в сервис.
1: Как это происходит? Вы, ну, обычно, то есть, соответственно, диагностика с выявлением всех...
2: Изначально вообще это у нас происходит в дороге, когда мы выкупаем. Мы никогда сейчас машину не забираем на эвакуаторе, а стараемся сами своим ходом, потому что все поломки как бы в дороге...
1: Сразу?
2: Да.
1: За 50-70 километров.
2: Это уже пришло с опытом. То есть до этого раньше так делали.
1: Да-да-да. Расскажите о взаимодействии с подписчиками, с какими подписчиками и какую помощь оказывают участники группы ЧП Татарстан.
2: Да,
1: что это такое?
2: Да, это у меня есть группа ЧП Татарстан.
1: В социальных сетях?
2: В социальных сетях, да. В Телеграм-канале, Макси и в WhatsApp.
1: Вот. Запрещено на территории Российской Федерации. Бывает, я понимаю.
2: Вот, как бы мои подписчики тоже помогают в основном сборами. Вот, как бы помогают сборами. Кто-то может запчастями помочь. Как бы мы кидаем по группам огласку. Вот, кто чем может, тем и помогает.
1: Интересно, кстати. А сколько у вас вот в группе, вот среди вашей группы, это команда, и сколько подписчиков?
2: Подписчиков
1: в людях?
2: Ну, где-то 2500 человек.
1: 2500 примерно. Подписчиков. Да. А в команде сколько работает?
2: А в команде... Нужно посчитать. У нас есть отдельная команда, выездная команда называется. То есть вот как раз вот с этими ребятами мы и забираем машину, и туда за ленточку. То есть вот 16 человек у нас.
1: Вот как раз что касается логистики за ленточкой, вы отвозите непосредственно в зону боевых действий или кому-то поручаете доставку автомобиля?
2: Нет, именно наша выездная команда этим занимается. То есть мы сами отвозим. У нас ребята опытные, обученные. И из рук в руки передаем все ребятам.
1: 45 автомобилей. 45 за три года.
2: Да.
1: Ну, вот часто говорят, что волонтеры, в частности, что их работа не публична. Когда я вас спросил по поводу количества автомобилей, вы как-то еще призадумались, потому что целенаправленно не считается, это понятно стало, да? Это не главное или просто времени нет на статистику?
2: Ой, наверное, не главное, потому что, знаете, вот возьмем... Буханку УАЗик, да ведь?
1: Очень классный автомобиль.
2: Они практически все белого цвета. То есть я даже сейчас вот начинаю вспоминать... Вот
1: серого либо белого?
2: Да, ну, поэтому такого, я уже теряюсь, я не знаю, сколько я белых отправил, сколько сел, поэтому вот как бы количество так потеряется. И Нивы как бы они одинаковые.
1: А белый цвет это нормально, если туда отправлять?
2: Нормально.
1: Да? Хорошо, давайте так, какой цвет ценится? Наверное, темный как-то.
2: Сейчас, на данный момент, ценится именно гражданский цвет.
1: Граждан. Обычно. Да. То есть обычный, вот, который вот подобран производителем. Хорошо.
2: То есть бывало то, что мы перекрашивали там в какие-то цвета, но сейчас уже лучше обычный гражданский цвет.
1: Расскажите о самом сложном периоде за все это время. Вот однозначно эти моменты были?
2: Были, да, такие переломные моменты, когда у меня не было команды. Угу. Хотел все бросить, потому что бывало, я один ездил там куда-то за 120 километров на своей машине, оставлял там свою машину, садился на УАЗик, приезжал в Казань, находил волонтеров в Йошкар-Оле, вез туда эту машину. То есть писал в группах, я говорю, помогите, может, кто-то довезет, тот отвезет. То есть это вот все вот в этом плане сложно было, и как бы все накапливалось. Ну, то есть не первый случай, поэтому хотелось все бросить, и все.
1: Ну и что спасло? Вот. Ну, когда какие-то, ребята, резервы, какие-то резервы подключались?
2: Когда ребята обращаются, ну невозможно отказаться.
1: Ну, да.
2: Когда они присылают видеоотзывы, то, что вот у нас так произошло с машиной, ну, вот тому подобное, как бы, ну, я не могу отказать. И как бы уж сейчас придерживаюсь. Если идем, идем до конца.
1: Почет и уважение. Динар, в завершение разговора расскажите, почему человеку важно оказывать помощь? Какой смысл это придает, исходя из того, что вы волонтер для зоны СВО?
2: Ну, в первую очередь, я думаю, мы и рождены для того, чтобы помогать людям. Да, как бы, если я помогу, также мне помогут.
1: Все возвращается.
2: То есть, да, то есть я понимаю, что я кому-то нужен, что кому я помогу, что он кому-то нужен. И как бы вот так, думаю, да, вы правильно говорите, то есть все добро возвращается, поэтому мы стараемся как бы. Ну, думаю, все уж так же хотят всем помочь.
1: Угу. Вот поэтому. Слушайте, тут напрашивается вопрос, какая помощь вам сейчас нужна? Вот, она, помощь-то каждая важна. Вот на данный момент вы можете попросить, есть такая возможность.
2: Может, что, именно чем мы можем вам помочь? Автосервисов.
1: Ребята, у кого автосервис? У кого есть возможность проводить диагностику таких автомобилей? Да, обычно это занимает не так-то много времени, но и я же понимаю, что в потоке там дневном не всегда получится, да, пропустить ваш автомобиль, потому что есть еще коммерческая составляющая, да. А вот по-человечески остаться после рабочего дня на несколько часов в автосервисе для того, чтобы продиагностировать автомобиль и решить какие-то вот технические, да, поломки, это было бы, конечно, здорово. Если такие у нас среди слушателей есть, то дайте, пожалуйста, обратную связь. Плюс 7-9-2-7-2-42-8 мы Динару передадим. Динар Тальгатович, разговор подходит к своему логическому завершению. Что вы хотите сказать всем слушающим сейчас БИМ-радио, людям, которые настроены, опять-таки?
2: Что я хочу сказать? Угу. Возможно, всем хочу, да, пожелать добра, вот, чтобы все были здоровы, угу, чтобы ценили свою жизнь. Вот, наверное, это самое главное. Хотел
1: семье пожелать. Семья поддерживает?
2: Семья поддерживает, да, спасибо. Угу. Маме, папе.
1: И всем остальным.
2: И всем остальным,
1: сопричастным. Да. Отлично.
2: Да. И, конечно же, да, спасибо своей команде, своим подписчикам.
1: Ребята, ЧП Татарстан, правильно же, да, называется, верно, группа? Во всех социальных сетях можно зайти по, найти по этому по запросу. Да? ЧП Татарстан, пожалуйста. Вступайте в группу, и тем самым можете помочь в волонтерстве и помочь Галивиеву Динару Тальгатовичу, который сегодня здесь у нас в студии, посетил БИМ-радио для того, чтобы рассказать о том, как начался его путь волонтера. Я вас благодарю за то, что появились здесь, вот, и всего вам хорошего. Спасибо, Динар.
2: Спасибо.
1: Да, вам еще раз спасибо. Всем остальным пожелаю отличного вечера здесь на БИМ-радио, друзья мои.
0: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
6: Родителей, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп». У микрофона Ксения Лайт. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, очень трудно будет сопротивляться желанию лениться, но сейчас это необъяснимо. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию максимально смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске или в новом месте. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать звонки и социальные сети. Козероги, ведите себя более собрано, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день вас очень расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро закончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня!

пока мне нравится эта осень. Я думаю, что вы разделяете. 20 часов 53 минуты. У нас остается 7 минуточек. Да, 7 минут до того, момент. Что у меня сегодня, друзья мои? Мозг не успевает уже за речевым аппаратом, либо наоборот. Так вот, у нас совсем скоро программа под названием «Привет-привет». В тысячу лет не вел эту программу, поэтому прямо интересно, как у вас там. Вы можете уже заблаговременно, вижу огромное количество посланий, присылайте и вы ваш привет. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну и не просто привет, конечно же. Плюс ко всему можете указать свое музыкальное желание.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Хорошего начала этого музыкального часа и программы «Привет-привет» всем. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Привет-привет на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
0: Надо скачать мобильное приложение, надо это сделать. И можете, во-первых, слушать нас везде. Во всем мире. Это неоспоримый плюс. И иногда в программе «Привет-приветов» раз сообщение очень быстро поступает ко мне на рабочий стол. Конечно же, любимое средство доставки – это послание на номер плюс 792-72-102-8. Что в телеге, что сообщение в Максе, я принимаю. Все мессенджеры пока работают, и очень здорово. Начнем мы сообщение Светланы. Она пишет следующее. «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, всей Казахстане». Заня, отдельно бим-болталки. Сегодня бим-болталка у нас, я так понимаю, прям ударно. Вы можете прям в бим-болталке с пометкой Сергей Белов делать, собственно. Поставьте, пожалуйста, песню «Ягода малинка» Хабиб или «Малинки авария». И как будто дискотека «Авария» будет звучать интереснее этим вечером. Так, что еще? Какое сообщение? Пожалуйста, Людмилка только недавно отметилась посланием следующим. «Добрый вечер, любимки. Всем огромный привет, кто меня узнал. Настроение вдруг тревожное». Это что такое? А, завтра сложный день. «Хочу себя как-то успокоить». А песня хорошо зашла. «Эх ты, лиса Алиса, как ты меня здорово подготовила». Ну, как тебе сейчас отказать, скажи мне, с песней группы «Токио», «Когда ты плачешь» или «Тимати и Алекса», «Когда ты рядом», меня успокаивает. Поставьте одну из них, пожалуйста, благодарю. Тут под эту женскую манипуляцию я готов поддаться, конечно же. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Ваши музыкальные желания сегодня в программе «Привет-приветов». Присылайте через приложение, присылайте через наш сайт bimradio.ru. Ну и, конечно же, желайте всем доброго вечера.
1: Реклама на Beam Radio. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.

0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

дискотека «Авария», «Малинки». У нас программа «Привет-приветов», друзья. И ваши сообщения, в частности, через приложение, полученные вот такое от Дениса. От Дениса же, да? Да. «Привет, любимое радио. Посылаю вам и всем слушателям теплый привет из осеннего, невероятно красивого и по-настоящему киношного Нью-Йорка. Хотя деревья пока что еще зеленые. Здесь сейчас хочется замедлить шаг, взять горячий кофе и гулять по улицам, словно ты герой любимого фильма. А с вами родная Казань становится ближе даже через океан. Желаю всем уютной осени, добрых новостей, душевного тепла и побольше поводов улыбаться. Пусть рядом будут любимые люди, а каждый день звучит в ритме хорошей музыки. Поставьте, пожалуйста, Snap Rain для настроения и привета через океан. С теплом из Нью-Йорка, Денис. Денис, по-прежнему в ремиксе будем слушать, но по вашему наставлению непременно. Так, от Милы сообщение. Привет, Бим Радио. Хочу передать привет всем жителям города Зеленодольска. Я сегодня там был у вас в Зеленодольске. И у себя потом в Красном Яре был. И очень много дел успел переделать. Чему несказанно рад, но усталость сказывается. Но, тем не менее, зеленодольцам привет. Отдельный привет село Айша. И всем тепла и уюта, несмотря на погоду за окном. И можно, пожалуйста, песню «Ранетки. Опавшие листья». «Ранетки. Опавшие листья». Надо изучить эту музыкальную тему. «Опавшие листья». Так, идем дальше. Плюс 792-72-42-8. Ваши сообщения через наш номер в мессенджере Макс. Привет всему чату. Бим-болталка от Лилии. Передал, отметились. Есть здесь свеженькое послание. Доброго вечера, Бим-болталка. Особый теплый привет Ксении Сергеевне. Поставьте песню она танцует под шаде». Для Ксении Сергеевны, да? От Арсения. Вот так вот, от Арсения. Замечена эта связь у нас. Шаде. Давайте так, согласно очередности записал. Пока Снэп будем слышать. Рейм. Туда привет улетает, в Нью-Йорк.

0: Бим Радио. Официальная группа Бим Радио ВКонтакте. Тема обсуждения. Прямой эфир. Привет, привета.
1: Все это здесь на Бим Радио в рамках программы «Привет, приветов». Так, зачитаю. Вот от Ксении Сергеевны как раз сообщение. Доброго вечера всей Бим-семье, любимые Бим-болталки. Ребята, вы замечательные. Как хорошо, что вы есть. Шурпа Лахманович, спасибо вам за презент. Прошу поставить песню «Крем-сода» на «Сиреневой луне». А можно и версию Агутина, если есть. Версия Агутина точно есть. Я бы с большим удовольствием дядю Люню послушал. Так, записал. Вам еще там Шаде просили передать. Угу. Да, музыкальная. Вот это вот. Приветик. Да, вот это. Она танцует под Шаде. Это Ксения Сергеевна, танцующая под Шаде. Хотел бы я это увидеть. Так, идем дальше. Привет, Сергей Белов. Хорошего эфира. Передай привет элитному району ЖК «Радужный». Именно Артем Александрович Патрину. Патрину вообще выздоровления пожелаем скорейшего. Анжелике с пятого этажа. Валерии и Валерии. Из Ухре за деньги, да. И, конечно же, моей любимке, которая сейчас в Простоквашино и ждет нашей встречи. А я все не доеду до Простоквашино, потому что далеко. И отдельный привет элитному чату такси Казани. Всем, кто меня узнал. Песню заказать Любе, «Река течет». Обычно Любе приезжал на мой день рождения в пирамиду, помнится. А тут на декабрь перенесли. Думаю сходить на Любе. Уж больно хочется. Так, еще ваше сообщение на номер плюс 7-9-8-2-42-102-8. Так, смотрите, как у нас было послание от Юрьевны. Во. Добрый вечер, любимка. Передаю привет всей болталке. Вы лучше, люблю вас. Поставьте, пожалуйста, песню для Светланы Анатольевны. Юра Шатунов, «Седая ночь». Давайте порадуем Светлану Анатольевну.

0: Любимчик, хочу передать приветики бим-болталки. Юрию небольшой привет, Наталье, Ксении Сергеевне, Елене, всем остальным участникам этой банды. Отдельный привет хочу передать моей подруге Анне Николаевне. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселое, задорное на ваш вкус. Обожаю такие заявки. Михаил Ханков подписался под этим сообщением, а мы тем временем продолжаем.
1: Привет, приветов на бим-радио. Заходи на официальный сайт бим-радио. И передавай приветы.
0: Вот тут от Людмилки привет, Бим, любим. Передаю привет моей дочурке Дашульке и мужу Володьке. И можно песню «Лябуш СОС». «Лябуш СОС». Кстати, хорошая песня. Сейчас посмотрю, если вообще. Так, пишите через сайт bimradio.ru. Пишите через приложение. Пишите нам в Макс на номер плюс 792-72-102-8. Я помню, чуть ранее кто-то просил у нас Алексу и Тимати когда-то рядом. Это следующая заявка. Пока зачитаю то, что подоспело к этому моменту. Бимк, привет. Привет, Сэнди, который со мной. Дашка в душе не услышит. Поставьте, пожалуйста, Don't Speak, но. Давайте лучше Don't Speak послушаем. Тоже запишу в виш-лист сегодняшней программы. Все согласно очередности, друзья мои. Все согласно очередности. Так, что еще? У нас Димка написал чуть ранее. Зачитаю его послание. Добрый вечер. Передаю привет всей болталке Ксении Сергеевне, лучшей сестренке на свете, которая поддержала меня в трудную минуту. Передаю также привет Людмилке, с которой мы, оказывается, ходим в один центр «Сундугач». Ее дочка ходит на танцы, а я на барабаны. Вот так мы и подружились. Передаю также привет клубу «Крылья». Передал. Идем дальше. Расим пишет. Добрый вечер, Серега. Можно передать привет всей бим-болталке? Я выиграл билет на 11 сентября. Ура, и песню «На твой вкус». Так, но песня «На мой вкус» ближайшая. Это что у нас? Алекса и Тимати. Когда-то рядом. Напомню, наши координаты. +7 92 42 102 8. Пишите, друзья мои, в Максе. Пишите через наш сайт bimradio.ru. Доставляйте ваши послания. Не забывайте указывать, конечно же, ваше музыкальное желание.
2: На бим-радио.
3: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

там из тревожников-то? Тревожных пирожков. Кто просил Алексу Тимати когда-то рядом? Все, успокоились, можете ложиться спать. Завтра все получится, даю установку на это. Как в 90-х, помните, Кашпировский нам заряжал эти баночки, давал установку на хороший день. Вот и я сегодня вполне серьезно даю установку на хороший вечер и завтрашний день. 21:29, мы продолжаем слушать Бим-радио. Здесь программа «Привет, приветов» и ваше сообщение. Передаю привет моему другу, питомцу Кексу. Мы вместе спим, вместе едим и воду пьем. Поставьте песню на ваш выбор, про котика песню. Порадуйте моего кента. А что у нас? Какие песенки есть про котика? Давайте ваши варианты. Бим, огромный привет вам. Передаю привет и всем мальчикам и девочкам. Опять-таки, огромное спасибо. Мир не без добрых людей. Кто за рулем легкой дороги? От Натальи Валерьевны. Передал. Ничего Наталья Валерьевна не попросила, поэтому идем согласно виш-листу. Так, сообщение с номера плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А, вот, Людмилку же мы поддержали. Да, огромное спасибо, говорит Сергей. Ну все, успокаивайтесь, все нормально. Баба пишет, что такое? Отпустите Серегу, давай. Слушай, что-то я задержался сегодня. Но я утром работал, потом я очень много успел сделать своих дел. Тут там съездил к себе на участок, на пирсе убрался, лодку привел в порядок, потому что сейчас надо открывать хороший такой осенний рыбацкий сезон, в который я вкладываю, ну, прям большие надежды. Так что меня отпустят в 10 часов, через полчаса. Но я завтра снова приду в программу «Рабочий полдник» с 10:20. Слушайте меня также здесь на волне Бим-радио. Так, Дмитрий пишет. Здорово, Серега. Привет, Дима. Здорово, Бим. Передаю привет Светкам, Анатоличу и Юрьевне, Премудрой и Наташке. Парням тоже всем огромный привет. Отлично. Пишите и вы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Максе. Вижу еще много-много сообщений. Кристина вот тут написала песенку, просит. Пока будем слушать от Арсения «Шаде» для Ксении Сергеевны. Давайте.

появляются какие-то. Так, шаде для Ксении Сергеевны. От Ксении... Слушайте, у нас как-то все крутится вокруг бим-болталки. Это очень здорово, что вы поддерживаете программу «Привет-привет». Помните, там несколько поколений назад... надо было выжимать. Привет. А сейчас смотрите, какие вы молодцы. Прям не даете мне скучать. Так, нам бы Леонида Агутина послушать. О.

отлично. В живом исполнении не менее круто звучит. Леонид Агутин на «Сиреневой луне» здесь на Бим Радио. Это программа «Привет, привет». Она еще продолжается. Как минимум 20 минут здесь. Вы можете принять участие, отправить свое сообщение на номер плюс 7-9272-42-102-8. Можете отправить, опять-таки, через приложение, если скачаете у Бим Радио. Да? И на нашем сайте bimradio.ru тоже все это возможно. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте. Добрый вечер, Бим. Вот нам пишут. Привет моему любимому мужу Марселю, детям Салиму, Асхату и нашей лапочке-дочке Езелюшке. Слушаем вас с большим удовольствием, удачи и процветания вам. Какой шикарный привет. Анастасия пишет. Добрый вечер. Можете, пожалуйста, поздравить моего сынулю Дмитрия Крылова с его 12-летием. От родителей желаю ему больших успехов в жизни. И поставить что-то с днем рождения. С днем рождения, да. Так, и пометим. С днем рождения. Если... Ну, постараемся уместить. Пока, Лябуш, примите, пожалуйста. Кто там просил? Адресат встречать.

0: эту песню заказали. Вот думаю, что мне не хватало для этого отличного вечера. Прям такой вишенки на торте. Ля Буш СС. Как-то у меня она вывалилась из моей головы, эта песня. Я сейчас даже добавлю в свой плейлист где-нибудь, да, на музыкальной платформе. Обожаю эту песню. Слушаю ее, наверное, ну... Слушайте, с 90... Не ранее. 95-го, наверное. Сколько там? Ну, 31 год точно она у меня в любимых. Ля Буш СВС, еще раз низкий поклон за эту музыкальную заявку сюда в программу «Привет, приветов». Продолжаем эту передачу.
1: «Привет, приветов» на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
0: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваши сообщения. У нас сообщение от Кристины есть. Приветик, любимый Бим. Всем хорошего вечера и отличного настроения. Большой привет хочу передать своему дорогому Виталию Дмитриевичу. Ага, это вы, наверное, в Простоквашино, да? Я очень тебя люблю, скучаю по тебе безумно. Заманивает. Виталий Дмитриевич заманивает. Хороших тебе кэфов и приятных клиентов. Хотелось бы любимую песню. Стас Михайлов, обнимай. Надеюсь, песенка будет. Ну, вот, надеюсь, будет. Виталий Дмитриевич. Надо до Простоквашино доехать. Обязательно. Так, Евгений Коробейников. А что, говорит, еще песня не влезет? Ну, вы знаете, да. Я точно помню, что в среднем в час влезает 12 песен. Вот, 12 песен. А все хотят, поэтому уж втискиваю как могу. Впихуемый, ну, вы понимаете. Так, Пупс нам пишет. Здравствуйте, Бим Радио. Хочу передать привет всей Казани. Наташке, Пашке, Светлане, Динчику. А можно послушать песню Светы? А может нет, а может да. Если ее нет, тогда 2 бриллианта, 3 карат. Пам-пара-пам. Отлично. Плюс 792-42-102-8. Помнится, у нас заказывали песню группы Любе. Река течет, а река течет. И почему бы не послушать эту песню как раз здесь, на Бим Радио. Отличный привет. Отличный привет. И музыкальные пожелания. И на сайте можно оставить свое сообщение bimradio.ru. И на сайте посмотреть на нас, на ведущих. Здесь у микрофона Сергей Белов. Еще 17 минут с удовольствием буду вести для вас программу «Привет, привет». Хороший, кстати, фильм «Родня», да? Оттуда саундтрек к этому.
2: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

0: Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка ладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и дедов, и отцов. А река течет, а река течет.
1: Пусть течет. И к пятнице нас приведет, 11 сентября. Смотрю, там у некоторых настроение пятничное, да? Давайте вы это настроение-то это, дальше разгуливаем. Ни в коем случае не растеряем за завтрашнюю среду и четверг. А вот к пятнице как раз отлично подойдем к чему? К главному событию, к перезагрузке по-взрослому. У нас вечериночка намечается. И информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у вас и у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки, за пультом диджей Айон. Ведущий вечера наш классный Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Евгений Коробейников просил у нас поставить песню коллектива No Doubt, Don't Speak, буквально через пару мгновений здесь на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
2: Привет, приветов на Бим-радио.

вечера. Вот нам пишут на номер +7 972 72 42 102.8. Это в Максе сообщение в программу «Привет, приветов» от Евгения. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет Динару с освобождением его. Если есть возможность, поставьте, пожалуйста, песню «Чай». Ой, ё. Если не ошибаюсь, в том музыкальном часе мы слышали, поэтому тут немножечко мы как бы вот пролетаем. Давайте альтернативу замену туда же на номер +7 972 72 42 102.8 дополняем. Чуть ранее просила у нас песенку для Виталия Дмитриевича. Кто? Кристина. Кристина, которая безумно любит Виталия Дмитриевича. Стас Михайлов и Люся Чеботина. Обнимай, обнимай, говорит, приезжай в Простоквашино, обнимай меня, Виталий. Виталик, не томи уже Кристинку, ждет тебя. Вот, видишь, даже песня тебе напоминает и намекает.

же говорю, что 12 песен влазит. Уже 10 прослушали. Послушали здесь в программе «Привет-приветов». Чуть ранее Анастасия. Не Ягужинская, нет. Анастасия Крылова, если не ошибаюсь, просила поздравления для своего сынули Дмитрия Крылова с его 12-летием и попросила поставить что-нибудь такое день рожденческое. Оно прозвучит прямо сейчас. Будет коллектив «Барбарики» с песней «Поздравляю тебя». Потом для пупса Света, а может да, а может нет, прямо аккуратненько будет закрывать этот музыкальный час. Как технично все получилось. Большое спасибо вам за поддержку. Бим-болталки, огромный привет. Разрешите, так сказать, отшаркаться, откланяться, мне поспать, друзья мои, часов 45, не меньше, но завтра вернусь в 10:20 в программу «Рабочий полдник», так что непременно и вас приглашаю. А, в общем-то, и не уходите, оставайтесь на волне 102.8, знаю, что некоторые вышли в ночную, Бим вам в помощь, отличная музыка, друзья мои. Поздравляю, кстати, с днем рождения, у кого сегодня такой праздник, 8 сентября, почти перелистнули, завтра 9.09. А я, Сергей Вилов, пошел домой. Всем пока! We'll be right back.

мужская солидарность оставляет меня сейчас. Паша, родный ты мой, не увидел твое сообщение. Привет, Казань, хорошего написал. Привет вам, Сергей, хорошего вам вечера, хорошего вечернего эфира на волне. Привет всем, все, кто меня знает, напишите привет мне в личку. Если можно, трек «Инь-Янь», «Инопланетянин», благодарю. Ну, с треком, конечно, это вы переборщили маленечко. Ну, а в остальном я свою задачу выполнил. Все, всем пока, точно не вернусь.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
1: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Осеннее, уютное, любимое. «Бим-радио» – первое в Казани. –

о чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 18.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Зачем

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.